Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко, но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший? Вы верите, стоите на обетовании за исцеление? Если у вас такое отношение: «Даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога». Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь.
Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорил вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если Он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять Тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда Он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала, «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это Тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала, «Бог, я доверяю Тебе. Я знаю, Ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится, «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем, «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет.
Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить

себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю тебя за свет. Спасибо за то, что только ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: возложите свои заботы, отдайте контроль. Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечты осуществиться. Бог даст вам свет, Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд».
Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе не облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя.
Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде. В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам, не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано, спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала, «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал, «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил, «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала, «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал, «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал, «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала, «Нет, ни за что».
Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились?

дать солнечный свет. Доверяйте ему, и он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия. Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте! Дмитрий, привет.
1: Да, Вадим, здравствуй.
0: Итак,
1: здравствуйте.
0: Как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
1: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
0: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф, библейском герое, как Иосиф. Слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иаков, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них. И там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает, соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был что-то иметь, а поскольку он убежал как беглец вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он полюбил девушку,

Рахиль он полюбил, как вы помните. Ее отец Лаван в день свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жены свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет работать, отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда, вот, все-таки, ну, когда он женился, все-таки вот, вот это вот соперничество между двумя сестрами, да, сначала рожает Лия, Рахиль не рожает, потом снова рожает Лия, Рахиль не рожает. И вот в конце концов родила Рахиль. И родился Иосиф, вот тот самый человек, о котором мы будем говорить. Но до этого уже были дети у Якова, вот от Лии, были от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот, вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить, и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает... Что начинает? Как обычно родители к таким детям относятся? К своим любимчикам? Да, они их балуют, да? Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги Бытие. «Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет, с момента, как Иосиф родился, да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже. Да? Получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха говорится, что «доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Хороший был человек, да? Надежный. Отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем... Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Яков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все... С Иосифом вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка. И я не говорю, что они правильно делают. Наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится. Вот.
И написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду. Получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы, у кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать, как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо. Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились к... Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум, какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? Родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости, а так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно. Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему? Почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон, он его братьям рассказывает, братья послушали, сказали, «Да что, вообще, что ли?» И в шестом стихе мы читаем, далее с шестого стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну, снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как. И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что, вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чьем спасении они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще что ли, как ты... И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала? Не слишком ли ты вообще возгордился? Не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот. Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать с 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. Ну, раз тебе такое снится, ну, помолчи там спокойно. Нет, он такой, а вот мне еще сон приснился. И говорит... Говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне.
И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел?»

Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли?» Всем было понятно, как, что символизировали эти сны, да? Луна, солнце, звезды, 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел. Братья досадовали на него, а отец заметил, да? 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья... несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, ну вот, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно, Бог меня выделил, отец меня выделил, и он с искренней радостью или, может быть, с какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям... только и ждут момента, когда разделаются с вами или как чего. Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, и, может быть, он это воспринимал, «О, Господи, это от тебя, отец меня любит, о, это, и вот ты мне такие сны не спаслал». И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь... как мы уже сказали, в будущем всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ, народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия, должен был родиться Иисус Христос, он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова. Это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова. Это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке рос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологические получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. И отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем».

0: Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома.
1: Дома отдыхает.
0: Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахили, которого он любил, он его просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. А во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле. И не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами. И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго. Может быть, уже вообще сезон пасти кончился. Они должны были уже вернуться. А вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров. А когда он пришел, он увидел... Что далее мы читаем? Что нашел он некого блуждающего в поле и спросил его... и нашел его некто блуждающим в поле. Иосифа нашел. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Да, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел. И еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день. Конечно же, наверное, у него была с собой еда. Наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там налить воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу, вот идет сновидец, вот идет сновидец. Пойдем, теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Интересно, есть такой автор, Иосиф Флавий, написал книгу «Иудейские древности и иудейская война». И вот в книге «Иудейские древности» он предполагает такую мысль, что братья специально не вернулись домой вовремя. Братья специально задержались, вынуждая отца послать Иосифа к ним. И на самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику. Все это спровоцировало Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Ну, можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет. Конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда Братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышался Иерувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специальная, выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водой. Но написано, что она была без воды. И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому, без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, вот он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал, нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать, и в принципе все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме, там, нет, я его спасу, но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей, который всем хочет угодить. Или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае, Рувиму бы точно ничего не сделали. Точно бы ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает, это вот он подходит, они издалека его разноцветную одежду увидели, о-о-о, идет, пестренький, весь сейчас. Да? И, в общем, это все дело задумали. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Он в разноцветной одежде туда пошел. За 150 километров, не знаю, каким путем, он пошел туда. Но вот о чем он думает? Одежду мне там дал мне отец. Я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Взяли его, бросили его в ров. Ров тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. О! Братец голодный, жаждущий, уставший. И его туда. А сами сидят и... И хорошо им. О, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? Может, они правда боялись? А вдруг сны-то его сбудутся, и эта мысль им покоя не давала. Им придется пойти и поклониться. Так они же не переживут этого. Как они этому любимчику еще пойдут и поклоняться? Боялись они, что сны-то на самом деле от Бога? Удивительно, что получается, что это история о том, как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули, увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян, верблюды их несут, там, стираксу, бальзам, ладан, идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется. Иуда, это брат. Он четвертым родился, да? Но тоже от Лии, как и Рувим. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы. Но он родился четвертым, тоже, может быть, вот вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. Что польза, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страдания, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор, парадокс вот этот подмечает. Он говорит, посмотрите, вот народы, которые, ну, которые не избраны Богом для спасения, вот эти два народа, они идут вместе, они не ссорятся друг с другом, они идут вместе в Египет, они уже... А эти родные братья от одного отца фактически они продают Иосифа. Вот, вот так вот бывает. Ну и на самом деле Рувим же появляется. Рувим же пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними. Рувим пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал, отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда? Или нет? Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. И узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзанный Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. И так оплакивал его отец его. Мадинтяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителя.

вмешаться, и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». И так оплакивал его отец его. Мадиантяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителя.

0: Потифару, царедворцу, фараону, начальнику телохранителя. Уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст, 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, ну, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче, тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосифа продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, снискал Иосиф благоволение в очах его, написано, и служил, вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание, написано, служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но у него огромные привилегии, у него все есть, но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что «служил». Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в скинии. То есть в скинии были священнослужители, и они в скинии служили, да? И написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да, кто больше в Царстве Небесном, его спросили. И он сказал, кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара. Он делал там наверняка не сразу у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценно, и далеко не многие его разделяют. По факту, Иосиф слуга или Иосиф раб, да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению, очень часто мы рабы, потому что нас то не устраивает, это не устраивает, мы от этого зависим, от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как... Вот такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да? Очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу, мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вот вырасти. Из мальчика-выпендрежника, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде, и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. Вы сами судите, может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет. Я думаю, что ответ, наверное, очевиден, да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце вкратце, по-моему, постарался об этом.

0: чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Угу. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше и не станет, и не вырастет из-за этого.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Ну вот лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосифа — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Ведь я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Но я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф.
1: Она говорит, я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, вот, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
1: Два брата старше.
0: Два брата старше. Насколько они старше? Ведь, несмотря на то, что Иосиф тоже был младшим, ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально, когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. Угу. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
1: Становятся умнее.
0: И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
1: Спасибо. Еще один вопрос. Гордость — это страшный порог, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Ну, считается, что вообще гордость — основа греховности, потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением, именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел. То есть это действительно страшный порог, и это большая проблема. Вопрос, наверное, подразумевает, а вот Иосиф, он же там гордился, да, получается, он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи. Но на самом деле гордость — это плохо. Очень плохо.
1: Спасибо
0: большое. Но от нее никто не свободен. Угу.
1: Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да.
3: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну, а что значит «ставим выше других»? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под «ставим себя выше других»?
3: Ну, вот, допустим, человек может попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же, ну, это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем. То есть я думаю, что есть ситуация, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому это делает его гордым. Но вот здесь как раз вот это я называю незрелостью.
1: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
0: Конечно, да, от каждой конкретной ситуации.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
1: Ну, например, хорошо, не так категорично. Не сейчас, например.
0: Я думаю, во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже в каком-то там успехе в жизни финансовом, там то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе, да? Mm-hmm. Вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты все, что ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу. Такого успеха можно всегда в любых обстоятельствах добиться.
1: Спасибо большое. Есть ли еще вопросы из студии?
2: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка. Отчасти, возможно. Потому что он все-таки... я в этом уверена для себя. Не знаю, как остальные решат. Какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь? То есть она не должна, наверное, быть такой заниженной. То есть все-таки если бы... Иосиф был как все, он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
0: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него, да? Это как раз было тем элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень в нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя не уничижаешь и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо. Золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно. Потому что мы родом из семей, где... Как и у Иосифа было.
1: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Знаете, в Евангелии от Марка описывается одна история. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Прикосновение к Всевышнему». Вот эта история Евангелия от Марка, 5 главы, описывается, когда Иисус проходил вот очередное его служение. Он был приглашен начальником синагоги помолиться за его дочь. И вот множество людей собралось вокруг него. Он, пробираясь через это множество людей, которые хотели увидеть его, послушать его, знаете, ну, приобщиться к этому учению. И вот написана одна женщина, которая 12 лет страдала болезнью, в конце концов было ясно, неизлечимой болезнью, она потратила много средств на лечение, но ничего не помогло, становилось только хуже. И вот написано, она решает сама внутри себя, она говорит, мне надо увидеть, мне надо прикоснуться к этому учителю. И она говорила, написано, она говорила сама в себе снова и снова, если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, если я затрону его, если я прикоснусь к нему, тогда я обязательно выздоровею. И вот она пробирается сквозь множество людей, касается края одежды, и знаете, что-то высвобождается, она получает, она понимает, что она здорова, она понимает, что болезнь ушла, болезнь отступила. И тут Иисус оборачивается к своим ученикам и говорит, послушайте, а кто прикоснулся ко мне сейчас, кто меня затронул? И ученики, друзья, вот ученики в недоумении, смотрите, как здесь написано, ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Знаете, Иисус знал, что произошло, Иисус знал, что случилось, и продолжал искать ту, которая прикоснулась к Нему не так, как другие, которые теснили Его. И вот, вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, смысл сегодня прикоснуться. Она не просто прикоснулась к Иисусу человеку, она не просто прикоснулась к Иисусу учителю, знаменитому проповеднику, она прикоснулась к Всевышнему Богу, прикасаясь к Его одежде, прикоснулась к самому Богу, Господу сил. И, знаете, как-то я в воскресенье молился, ну, обычно я прихожу пораньше перед собранием в церковь и молюсь в воскресном собрании, и как-то, ну, я молюсь и готовлюсь к служению, и просто мне представляется, как люди идут в церковь, как церковь наполняется людьми, как это, ну, происходит каждое воскресенье. И вдруг, как знаете, как будто в моем разуме картинка расширилась, и я увидел, что вот воскресный день, и люди по всей земле идут в церковь, в разные церкви, разных традиций, деноминаций, разного прославления. По всей земле люди идут тысячами, сотнями тысяч, идут в церковь, поклоняться Господу. И знаете, вдруг такая ясная внутри мысль, что вот сегодня кто-то в это воскресенье прикоснется к Всевышнему. И его жизнь будет радикально изменена раз и навсегда. Просто вот она будет радикально изменена. И это не будет зависеть от, знаете, традиции, которые придерживает Стайна Эля и церковь. Формы прославления, формы поклонения. Даже не будет зависеть от того, насколько яркая проповедь была. В какой-то церкви, может быть, проповедник выйдет и вообще запутается к концу проповеди, и сам не поймет, что он хотел сказать. Но знаете, но в это же время люди прикоснутся, кто-то прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена, то есть раз и навсегда. И знаете, вот эта мысль вдруг, интересно, а что же, ну что зависит от нас? Вот точно так же мы сегодня, как написано, они все теснили Христа, написано, со всех сторон. Почему теснили? Хотели прикоснуться, хотели увидеть, хотели послушать. Вот мы сегодня приходим в церковь, все молимся, все обращаемся, все говорим что-то Богу. По всей земле сегодня люди собираются, что-то говорят, о чем-то молятся. Но кто-то прикасается к Всевышнему при этом. Знаете, кто-то не просто... Я не просто в церкви, я не просто, да, все хорошо, друзья, здорово, что я в церкви, здорово, что мы молимся, прославляем, поклоняемся, но

кто-то в это время прикасается к Всевышнему, и вдруг его жизнь начинает меняться, вдруг его жизнь начинает преображаться. Знаете, вдруг здоровье начинает умножаться в теле, в душе, в семье, знаете, в разных сферах. Вдруг происходит умножение здоровья. Друзья, вот знаете, когда я размышлял об этой женщине, о исцелении церкви, вот 2000 лет назад эта история произошла, ну, плюс-минус, да. 2000 лет назад произошла эта история. Знаете, что интересно? Вот на протяжении всего этого времени разные деноминации, разные учения, христианские учения по-разному смотрели, почему возникают болезни, почему люди болеют, от чего это. Кто-то даже думал, что, может быть, Бог дает болезнь или наказание за грех, ну, прочие-прочие теории, множество. Но знаете, что интересно? Мы можем обнаружить, что на протяжении всех этих 2000 лет любые церкви, любых деноминаций, любых христианских конфессий, православные, католики, протестантские конфессии, евангельские христиане, всегда молились за исцеление больных. Знаете, всегда. И вот что бы ни думали, как бы ни трактовалось, но всегда, всякий раз мы можем быть уверены, друзья, вот я могу сегодня 100% быть уверен, и мы видим это подтверждение, что всякий раз, когда мы прикасаемся к Иисусу, всякий раз, когда Иисус входит в нашу жизнь, мы касаемся Его, здоровье умножается в наших телах. Знаете, непременно человек, который живет со Христом, человек, который наполнен Христом, он быстрее выздоравливает, он легче переживает болезнь. С нами всякие разные вещи случаются, друзья. Все же то же самое случается. Но ясно, что человек, который живет со Христом, его здоровье умножается. И вот как только я прикасаюсь к Иисусу, здоровье начинает умножаться во мне. То есть здоровье, я начинаю выздоравливать. И выздоравливать, друзья, не просто телесно, выздоравливать душевно, потому что некоторые болезни, они с нашим сознанием, мышлением связаны. Мое мышление начинает выздоравливать. Кому-то нужно, знаете, финансовое выздоровление. Нужно, чтобы мышление изменилось. Кому-то нужно восстановление в браке, в отношениях, в семье. И вот как только мы призываем Иисуса, знаете, Иисус говорит, это Царство Божие подобно на маленькому семечку, которое попадает в наше сердце. И вот сначала оно незаметное, но потихонечку оно растет, оно развивается внутри нас, распространяется, начинает заполнять вот все сферы жизни. И вдруг мы начинаем выздоравливать, мы начинаем изменяться, мы начинаем преображаться. Царство Божие просто растет, распространяется, знаете, заполняет наш внутренний мир. И, друзья, вот сегодня тема или вот эта мысль прикосновения к Всевышнему, именно к Всевышнему, к всемогущему Богу, Богу сил, к которому мы прикасаемся, и вдруг начинаем выздоравливать, вдруг начинаем преображаться. Книга Откровения, это 3 глава, 20 стих. Знаете, такой известный отрывок мы читаем. «Вот я стою у дверей и стучу, кто услышит и отворит, к тому войду, и написано, и буду ужинать с ним». Я новый русский перевод использую. «И буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной». Друзья, вот мне интересно, я обратился к Богу в 90-м году, знаете, в таком все-таки вокруг окружали атеисты, атеистическое общество. И вот, ну, размышляя о Боге, и тогда вот обратившись к Господу, знаете, вот этот стих был очень популярен вот в моей христианской молодости. Его постоянно приводили, мы постоянно о нем проповедовали, говорили. И была такая убежденность, что вот кто услышит и откроет дверь, ну, знаете, такая идея была, что это к атеистам, именно к людям, которые вот не знают, не слышат Бога, а вот кто услышит, отворит дверь, к тому он войдет, и его жизнь изменится. И, друзья, это правда, это истина, это так работало и так было. Я много лет жил с этим убеждением и понимал всегда, и сам многим и проповедовал, и говорил. Но, знаете, проходит время, и мы начинаем углубляться где-то, углубляться больше в понимание того, что Бог говорит, в понимание вот нашего мышления. И я вдруг обращаю внимание книги Откровений, когда мы читаем, а к кому обращено это слово? Интересно, это слово обращено не к атеистам, не к людям, которые, ну, просто живут без Бога. Это слово обращено к людям верующим. Это слово обращено к людям не просто верующим, а к людям церковным. И не просто церковным, если вы посмотрите начало главы, обращено к людям, которые хорошо знают Писание, которые хорошо, у них уже есть все ответы, которые знают, как надо молиться, как надо прославлять, которые утверждены в христианской жизни,
жизни, которые ни в чем не имеют уже, казалось бы, у них все хорошо, все у них замечательно. И при этом, посмотрите, Господь говорит, вот я стою и стучу в сердце. Стучу в сердце, и кто услышит, друзья, и отворит свое сердце, он говорит, я к тому войду и буду ужинать с ним. И знаете, и дальше, и надеюсь, что он будет ужинать со мной. Знаете, Господь говорит, вот я хочу войти и буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Он стучит в сердце. Вот представьте, вот мы сегодня идем в церковь, мы сегодня на собрание, а он в это время стучит в наше сердце, чтобы те, кто услышит и отворят свое сердце, чтобы войти и кушать вместе с тобой, разговаривать, и чтобы ты вместе с ним тоже кушал и тоже разговаривал. Понимаете, интересно, это действительно удивительный момент. Знаете, как-то вот череда снов мне начали сниться с одним и тем же образом. Сны были чуть разные, но образы одни и те же. Вы верите, что Бог говорит через сны? Слава Богу, друзья, Бог говорит через сны, через обстоятельства, через Священное Писание. И сны, в принципе, достаточно легко толковать, достаточно легко понимать. Знаете, Бог говорит с нами через вот язык нашего внутреннего мира, нашего подсознания. И как только ты вникаешь, ты легко понимаешь, о чем сон. Как-то с своим младшим сыном мы разговаривали о снах. Он говорит, пап, ну да, на днях мне приснился сон, но это же не от Бога сон, точно. Я говорю, ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну знаешь, мне приснилось, что я играю в компьютерную игру. Ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну разве Богу интересно? Ну компьютерные игры, ну ты чё? Я говорю, слушай, но о чем сон-то был? Он говорит, ну мне снилось, что вот я играю в компьютерную игру, и там прошел какое-то задание, вот мне выпал сундучок такой непривлекательный, ничего хорошего из этого сундучка я не ждал, и вот я во сне его открываю, а оттуда вылетает просто столько всего хорошего, я даже не ожидал. Я говорю, слушай, и как ты думаешь, что Бог хочет тебе сказать через этот сон? Знаете, вот дети, они так всегда реагируют резко, наивно. Он говорит, а, я понял, просто Бог хочет мне показать, Он меня готовит, что в моей жизни будут такие моменты, когда, казалось бы, мне нечего ожидать особо хорошего, а Бог мне вдруг даст что-то очень удивительное. И слава Господу, друзья. И знаете, вот этот момент действительно, а Богу интересно то, что мы делаем. На компьютерная игра. Но вернемся чуть позже относительно снов. И вот, знаете, сны, они побуждают размышлять, побуждают о чем-то думать. И я начал молиться и спрашивать, Господь, а что ты хочешь сказать? Вот очередной сон с похожим образом. О чем ты хочешь сказать? О чем ты хочешь, ну что ты хочешь показать? Знаете, вдруг Господь говорит, просто внутри эти мысли, они очень ясно так возникают. И вдруг Господь говорит, я хочу больше участвовать в жизнях моих людей. Знаете, вот это слово «больше участвовать в жизнях моих людей», «больше участвовать, принимать участие в твоей жизни». Вот «больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, что интересно? Вот написано, он стоит и стучит в сердце человека. Да? Кто услышит, отворит, к тому войдет и будет ужинать с ним. И Господь говорит, а он со мной. А вот, друзья, интересно, знаете, мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы просим Его о той ситуации, о той, мы ищем Его лица, а Он в это время ищет встречи с нами. Просто вот подумайте, а что происходит? Я ищу встречи с Ним, я молюсь, я обращаюсь к Нему, а Он ищет в это время встречи со мной. Он ждет, когда я услышу и открою свою дверь, а я остаюсь на своей волне. И он говорит, я хочу больше принимать участие в твоей жизни, я хочу, чтобы ты услышал. Я хочу прийти и разговаривать с тобой. Просто, знаете, о чем мы разговариваем за ужином? Приглашая близкого человека или собираясь своей семьей. Знаете, говорить о каких-то вещах очень, ну, для нас понятных, ясных, не знаю, вдохновляющих. О чем мы говорим? Он говорит, я хочу больше участвовать в твоей жизни. И вот интересно относительно семьи, если вот такой образ, знаете, семьи посмотреть. А о чем в браке люди общаются? Один человек, который много лет проработал в ресторане,
ресторан, который специально вот ориентировался для таких романтических встреч, и люди заказывали там новобрачные, люди, которые праздновали годовщину свадьбы. Ну все, вот знаете, такая атмосфера. И он говорит, за много лет работы в этом ресторане я увидел и легко научился отличать людей, которые только что начали строить взаимоотношения, только поженились и только в начале своих взаимоотношений, и людей, которые уже давно в браке. Просто это видно сразу. Люди, которые только начинают строить взаимоотношения, только вступили в брак, они садятся за столик, они активно друг другу что-то рассказывают, рассказывают о себе, общаются, разговаривают. А люди, которые давно в браке, они просто приходят, кушают, ну, несколько слов делятся. Знаете, кто-то говорит, может, они понимают друг друга с полуслова. Но нет, в этом молчании есть некоторое напряжение. И вот, друзья, я думаю, вот в этот момент, когда Господь говорит, я стою и стучу, Он говорит, а я хочу более глубоких взаимоотношений, а я хочу просто больше участвовать в твоей жизни, в том, что тебе интересно, то, чем ты увлечен, то, чем ты живешь. Я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, почему люди, которые давно в браке, почему они молчат? Это больше, конечно, негативные, друзья, пример. Но молчат почему? Человек думает, ну, что сейчас вот об этой теме говорить? Я уже знаю мнение своего собеседника. Ну, вот эта тема, она слишком болезненная для моего собеседника. Вот эта тема слишком скользкая по краю. Вдруг сейчас еще поссоримся. Лучше спокойно, молча, знаете, не заходить на какие-то, не касаться острых тем, аккуратненько поели, поговорили и пошли домой с чувством выполненного долга, отпраздновали очередную годовщину, и все хорошо. Друзья, я вдруг начал видеть, что иной раз так с нашими взаимоотношениями с Богом бывает. Господь говорит, я хочу, я ожидаю, что твои отношения будут углубляться, я ожидаю, что ты будешь двигаться, ты будешь дальше развиваться в этом. И вот этот стих, я стою и стучу у дверей. Кто услышит? Вот, кто услышит? Друзья, вот мы должны понимать, это не вопрос, что Бога нет в нашем сердце, Он есть. Это не вопрос, что что-то прямо у нас так плохо, нет, все хорошо, все замечательно. Но в браке, вот если мы берем брак, то в браке мы можем либо прогрессировать, либо развиваться в наших взаимоотношениях, углубляться, и тебе всегда есть о чем поговорить, и еще больше хочется говорить. Либо брак может сходить, становиться очень формальным. Да, люди остаются вместе, да, вроде все хорошо, но поговорить не о чем. Почему? Потому что, ну, буду говорить об этом, не поймет. Буду говорить об этом, ну, как-то отреагирует неправильно. Но когда брак выстраивается, вот я в 20 лет я женился. И, знаете, тогда я вот слышал многих проповедников, которые уже много лет в браке, они говорили, о, мы сейчас так любим друг друга, так здорово. Но когда я женился, я чувствовал себя просто, знаете, ну вот такая эйфория влюбленности с полной уверенностью, что ты встретил просто самую красивую девушку на планете, самую лучшую вообще, самую яркую, просто повезло неслыханно, и она согласилась еще стать моей женой, ну просто все, знаете, все пазлы сошлись в мире, просто ты живешь и радуешься. Когда я слышал проповедников, я думаю, ну может у них не такая хорошая им жена досталась, может быть не так удачно началось что-то. А знаете, вот сейчас время прошло, и на следующий год мы будем 30 лет праздновать нашего брака. И знаете, вдруг я понимаю, что отношения стали гораздо глубже, ярче, мне есть с чем сравнивать. И ты понимаешь, что это просто нечто другое, нечто более глубокое, что, может быть, люди пропускают. И вот то же самое в наших взаимоотношениях с Богом, то же самое с чтением Писания. Вот мы читаем книгу Откровений, кто услышит и откроет сердце, к тому Господь войдет. И я читал это в начале своей христианской жизни. Я думал, все, что связано, я услышал Бога, я открыл свое сердце, Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь преобразилась. И действительно, друзья, слава Господу. Но вдруг проходит время, и Господь начинает говорить, а я хочу еще больше участвовать в твоей жизни. А я хочу пойти дальше, я хочу пойти глубже. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас стук в сердце. Знаете, чтобы мы услышали, а к чему, куда Он направляет нас, к чему Он нас ведет. И вот, друзья, вот понимаете, о чем речь?
о чем молится средний христианин, о чем средний христианин общается с Богом. Или возьмем среднюю семью, то есть, которые, ну, где-то отношения стали... О чем они общаются? Они общаются о бытовых вопросах, они общаются о как дела у детей в школе, они общаются о коммунальных платежах, о каких-то финансовых расходах, знаете, о общем таком домовладении, рабочие вопросы обсудили. И знаете, вдруг я думаю, о чем молится средний, обычный христианин? Молимся о проблемах, о нуждах. На малых группах всегда, знаете, традиционно, братья всегда молятся за работу и финансы, на сестры всегда молятся за семью и мужей. Знаете, ну и те, кто чем старше человек, тем больше молитв за здоровье. Знаете, как будто вот, вот вся... И когда мы слышим, что нужно открыть свое сердце для Бога, знаете, вдруг я увидел, большинство людей думают, открыть свое сердце для Бога – это еще честнее с Богом говорить о своих грехах. Знаете, как будто Богу все, что интересно, это твои грехи. И чем больше ты будешь о них рассказывать, и чем больше ты будешь откровеннее с Ним, тем охотнее Он с тобой общается. Знаете, друзья, что грустно, что, конечно, да, и Господь говорит, ну хорошо, если ты хочешь общаться только о твоих грехах, ну давай о твоих грехах. Хорошо, это тоже общение. Хорошо, ты хочешь общаться только о своих проблемах, ну давай, давай общаться о твоих проблемах. И вдруг Господь говорит, ну я хочу больше принимать участие в твоей жизни, не только говорить о твоих грехах, не только о твоих проблемах. Мы не только, знаете, обращаемся и просим Бога, Господь, сделай то, Господь, сделай это, Господь, приди сюда, Господь, прости мне вот этот грех, Господь, я нуждаюсь вот в этом. И знаете, так как будто вот есть моя собственная жизнь, в которой я живу, а есть где-то моя жизнь с Богом, то есть вот я живу перед Богом. Вот в воскресенье я прихожу, вот здесь в воскресенье моя жизнь перед Богом, я поклоняюсь Господу, поднимаю руки, прославляю. Это хорошо и правильно, друзья, и здорово. И Господь при этом говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни, а я хочу пойти с тобой дальше, я хочу углубить эти отношения. Знаете, я всегда задумывался, вот молитва перед едой. Это хорошая традиция и правильная, и, знаете, она замечательная. Но всегда какая-то мысль была у меня. Вот молитва перед едой. Вот в кафе собирается компания, кто-то припоздал, приходит, и ему говорят, мы уже помолились, садись, ешь, уже все. Знаете, как будто с чувством, что нас пытаются постоянно кто-то отравить или какую-то мы ужасную пищу едим. Мы молимся, знаете, вот просто произнесли какие-то слова, все, она осветилась, и теперь все пошло на пользу, и все полезные углеводы только в ней сразу же превратились, все лишние калории связываются молитвой, и мы, слава Господу, теперь я могу спокойненько есть, все. Знаете, время с Богом закончено, и теперь начинается прием пищи. А апостол Павел говорит, послушайте, когда вы едите или пьете, делайте это для Господа, делайте это во славу Господа. Знаете, и совсем другой момент, вот совсем другая мысль. Он говорит, делайте это с благодарением, и когда ты вкушаешь пищу с благодарением, пишет апостол Павел, вот тогда, знаете, что-то происходит, вот с благодарением. Ты садишься кушать, ты испытываешь чувство аппетита, ты смотришь и ты понимаешь, это вкусная еда, ты начинаешь кушать. И внутри себя ты благодаришь Бога, ты говоришь, спасибо, Господь, что ты создал меня способным воспринимать вкусную пищу. Кто-то может приготовить ее. И внутри себя ты ешь с благодарением. Ты впускаешь Бога не просто в молитву перед едой, но внутри, в своем сердце, ты просто благодаришь Господа. И ты говоришь, Господь, мне нравится эта пища. И ты говоришь с Богом о том, что тебе нравится, о том, какая пища тебе нравится, о том, что хорошего ты. И внутри себя ты просто благодаришь. И знаете, он говорит, вкушайте с благодарением. Друзья, я уверяю вас, когда ты начинаешь вкушать с благодарением, здоровье умножается. Знаете, это гораздо полезнее вдруг становится, когда внутри себя ты с благодарением. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел говорит, в принципе, если вы начнете размышлять на эту тему, вы увидите во всем Новом Завете эти слова. В послании к Колоссянам он говорит, все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа. Делайте все для Него. И через Него благодарите Всевышнего Бога. То есть через Него обращайтесь. Вот, друзья, смотрите, все, что вы не делали и не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот все, что мы словом или делом, все, что мы делаем,
мы можем кушать с благодарением, и через это благодарить Создателя, благодарить, как все Бог дивно, дивно устроил. Ты приглашаешь Бога в свою жизнь. Вот как мой сын говорит: папа, разве Богу компьютерные игры интересны? И я бы тогда хотел бы каждого из вас спросить: а разве интересно? А можно играть в компьютерные игры для Господа? Но это уже сейчас я так радикально, знаете, друзья. А можно ли кататься на велосипеде для Господа? Знаете, я говорю: а ты не пробовал? Вот у тебя столько много времени, ты на велосипеде катаешься, а ты не пробовал на велосипеде для Господа кататься? А, пастор, что ты имеешь в виду? Ну, я на велосипеде катаюсь просто для себя, просто для здоровья. Да, или на мото, да, или на мотоцикле, или еще что-то. Друзья, посмотрите, просто, он говорит, просто для здоровья, просто для себя. А Иисус говорит: а я хотел бы больше принимать участие в твоей жизни. Понимаете? Друзья, посмотрите, мы думаем, что я могу прославлять Бога в воскресенье, когда я использую музыку, пение, слова, я рукоплещу Господу, я поднимаю руки для Господа, а ездить на велосипеде или на мотоцикле. Друзья, для Господа. И вот тут, мы, знаете, мы раз, то есть, а как? А я привык, что это вот только вот, ну, вот моя жизнь. А Бог, оказывается, желает говорить с нами о наших мечтах, о наших желаниях, знаете, что увлекает нас, что вдохновляет нас, что мы хотим. Не просто говорить о наших проблемах, и иногда это, друзья, это правильно, когда мы молимся о нуждах, это правильно в семье, когда мы вместе обсуждаем какие-то проблемы. Но согласитесь, если общение в семье только остается на уровне бытовых вопросов, друзья, но это очень, ну, печально, очень грустно. Согласны со мной? И то же самое в взаимоотношениях с Богом. Все, что вы не делаете, словом или делом, все, что... И вдруг вся твоя жизнь начинает звучать для Бога. Вся твоя жизнь начинает звучать для прославления Господа. Когда ты начинаешь говорить Богу, просто у тебя есть какое-то хобби, ты занимаешься, и ты говоришь: ну, это хобби, я просто отвлекаюсь, это просто для души. А вдруг Господь говорит тебе: а я хочу поговорить с тобой о твоем хобби, о том, что тебя увлекает, что тебе нравится. Я хочу делать чудеса в этой сфере твоей жизни. Знаете, что я увидел? Вот человек в болезни, болеет, и, может быть, какое-то угнетение испытывает, молится, сомневается, верит или не верит. Но вдруг в один момент он просто начинает говорить с Богом о своем хобби, о своих мечтах, о своих планах на жизнь, то, что он хотел бы. Знаете, просто вот смотрит на свой дом и решает сделать ремонт, и рассказывает Богу: Господь, вот что я хотел бы сделать, вот о чем я мечтаю, вот так бы я хотел, чтобы выглядела моя комната, вот что я хочу. И начинает делиться с Богом. И вдруг, знаете, начинает выздоравливать гораздо быстрее, чем до этого он, знаете, активно молился, провозглашал, хотя это тоже правильно, друзья. То есть это тоже правильно и верно, когда мы молимся, когда мы провозглашаем. Но Господь говорит: а я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, сколько семейных пар, сколько семейных союзов, в принципе, страдают, мучаются. Я имею в виду христиане, но никогда не говорили с Богом, а чего они на самом деле хотят. Вот девушка, которая никак не знает, как объяснить своему мужу, что она хочет, какой романтики она ожидает, что она, знаете, где-то сама не может понять, но никогда не говорила с Богом, а какого мужа она хочет, какие изменения она хотела бы увидеть, что она хотела бы увидеть. Знаете, муж, который никогда не говорил с Богом, а какую жену он хотел увидеть, то есть что бы он хотел увидеть. Знаете, вот представьте, вот сейчас вы размышляете, сколько сфер жизни есть, которые, о которых вы с Богом говорите только вот очень формально, то есть вот молитесь о семье: Господь, вот благослови семью, благослови вот это, но никогда не говорили Богу о своей мечте, о своем желании, о том, о чем вы мечтаете, когда вы вступали в брак, что вы ожидали, что вы думали. Знаете, поговорите с Господом об этом. И кто-то говорит: ну как, ну это же просто мои взаимоотношения. Знаете, есть люди, которые много лет верующие, христиане, но никогда не молились и не обращались к Богу, не молились о интимной сфере в своих взаимоотношениях в браке. Просто думаю: ну как, ну это же вообще далеко. Но мы открываем Библию, мы открываем книгу «Песнь песней», и мы видим, как образ, знаете, это образ взаимоотношения Бога и человека. Но когда мы читаем книгу «Песнь песней», центральный
центральная книга в Ветхом Завете была всегда была признаваема, читаема. И знаете, мы видим очень откровенные взаимоотношения, очень откровенные, вот, знаете, взаимоотношения между влюбленными. И когда в книге «Песнь» мы читаем, вы обратите на это внимание, мы читаем, когда они восхищаются друг с другом перед Богом, когда они делают комплименты друг другу, вы увидите, они не восхищаются там душой друг друга, они не восхищаются характером друг друга, они восхищаются тем, как они выглядят, и очень откровенно описывают,

описывается это. Они восхищаются тем, как они пахнут, тем, как они чувствуются. Знаете, и вдруг ты открываешь, а неужели для Бога это важно? Знаете, и вдруг в нашей голове что-то происходит, и Господь говорит, а я хочу больше участвовать в твоей жизни. Господь говорит, я создал этот мир, я поместил тебя в этот мир возделывать этот Эдемский сад. Я поместил тебя, знаете, развивать этот сад, чтобы он рос, как Царство Божие, чтобы это выздоровление, знаете, происходило, росло, умножалось. Как, друзья, вот, знаете, мы читаем, что Господь создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад и сказал им, ну вот теперь заботьтесь об этом саде, возделывайте его. Я почему-то раньше никогда особо не задумывался об этом, но какая-то картина такая представлялась. Вы видели вообще такие вот производственные фруктовые сады? Знаете, такие бесконечные вот череда деревьев. Яблони, груши, вишни, знаете, такие бесконечные, конца и края нет, вот такими квадратами. Мне всегда так казалось, но у меня вот образ такой был всегда этих садов. В моем детстве много мы вот в этих садах были. И вот, вы знаете, казалось, что как будто Адам, вот на, Адам, вот тебе лопата, грабли, и вперед, возделывай, Адам, то есть занимайся. Друзья, но Господь же не об этом говорит. Он же говорит о Эдемском саде. Знаете, не просто давай, Адам, вот тебе трудотерапия, и вперед, и занимайся. Друзья, но это случилось после грехопадения. Это случилось в результате грехопадения. А когда Бог поместил Адама, Он сказал, Адам, ну вот разукрась, внеси свои краски. Мне будет интересно, как ты разукрасишь свой сад. И знаете, что написано? И тогда он приходил к Адаму, и они вместе прогуливались по Эдемскому саду. И Господь говорит сегодня, я хочу сегодня гулять по твоему саду, который ты возделываешь. Я хочу гулять сегодня по твоей жизни, которую ты разукрашиваешь своими красками, в своем браке, в своем хобби, в своих мечтах, в том, что у тебя получается, в том, что тебе нравится, на все, что ты делаешь, словом или делом. Господь говорит, я хочу прогуляться с тобой по твоему саду и поговорить о твоих мечтах, поговорить о том, что тебя вдохновляет, о том, что тебя воодушевляет, о том, что у тебя получается или не получается. Я хочу участвовать больше в твоей жизни, говорит Господь. Знаете, друзья, вот наша жизнь поистине Эдемский сад, если мы ее разукрашиваем, если мы вносим вот эти краски, если мы приглашаем, прикасаемся к Всевышнему и приглашаем Его в нашу жизнь и говорим, Господь, я хочу, мне нравится эта идея, я хочу вместе с Тобой возделывать Эдемский сад. И мы прикасаемся к Нему, прикасаемся к самому Всевышнему, и вдруг ты начинаешь выздоравливать в своих мечтах, начинаешь выздоравливать в своей жизни, вдруг ты чувствуешь, внутри что-то исцеляется, твой брак начинает выздоравливать, твои взаимоотношения начинают выздоравливать. Друзья, и это потрясающе, когда мы можем не просто в воскресенье поклоняться Господу, но поклоняться Богу всей своей жизнью, поклоняться Богу всем, за что мы можем Его благодарить, поклоняться Богу, когда мы кушаем вкусное пирожное и благодарить Господа. Тот, кто не ест пирожное, тоже этим благодарит Господа и говорит, Господь, смотри, как у меня хорошо уже получается. Я целый месяц не ел никаких пирожен. Слава Господу! И твое сердце радуется для Него. Ты идешь и катаешься на велосипеде и благодаришь Бога и говоришь, Господь, как я чувствую себя хорошо. Ты общаешься в своей семье, со своими детьми, в своем браке. И ты говоришь, Господь, спасибо тебе, что ты дал мне детей, с которыми сегодня мне так хорошо, замечательно проводить время. Господь, спасибо тебе. Знаете, и вдруг расширяется, Царство Божие расширяется в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы помолимся вместе сегодня с вами. Я верю, что сегодня, когда Господь стучит в наши сердца, я верю, что мы услышали сегодня что-то. Может быть, я понимаю, не все ответы, и больше, может быть, даже вопросов, и скажешь, а как? Но знаете, услышать Господа, услышать и сказать, Господь, я хочу. Господь, давай будем говорить с Тобой. И, может быть, друзья, есть сферы вашей жизни, которые сейчас вы увидели, вы думали, я никогда об этом не говорил с Богом. Я никогда не делился с Богом. Я всегда думал, разве Богу интересны компьютерные игры? Разве ему может быть интересно? Ты посмотрел интересный фильм, интересное кино, тебе оно понравилось, ты готов его обсуждать с друзьями. Господь говорит, я хочу с тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме? И ты вдруг начинаешь говорить с Богом, Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал.

ты просто провел с друзьями время и веселый внутри себя. Может быть, знаете, ты думаешь, классно, что у меня есть такие хорошие друзья, что я могу просто сидеть и общаться и внутри с благодарением. Ты говоришь, спасибо, Господь, за моих друзей. А потом ты идешь домой и внутри себя думаешь, Господь, а что мне понравилось? Что меня затронуло? Что мне нравится в моих друзьях? Что мне нравится в близких людях? И вдруг твое сердце начинает звучать благодарением. Знаете, мы прикасаемся к Всевышнему и начинаем выздоравливать. Аминь. Давайте мы останемся вместе. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Слово, которое сегодня Ты посылаешь в жизнь каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за эту истину, которую Ты открываешь для нас. Я благодарю Тебя, Господь, за вечность, которую Ты вдохнул в наши жизни. Господи, спасибо Тебе. Боже, я молюсь, чтобы сегодня нам поистине услышать, Господь, услышать, как Ты стучишь в наши сердца, Боже, и Ты приглашаешь нас прогуляться по этому тенистому саду нашей жизни, Господи. То, что мы разукрасили, то, что мы создали, Господь, то, что радует нас, то, что вдохновляет нас, Господи, во имя Твое. Сегодня, Господь Иисус, мы приглашаем Тебя в наш внутренний мир. Господи, мы приглашаем Тебя в мир наших увлечений, в мир нашей радости, то, в чем мы благодарны Тебе и благодарим Тебя, Господь. Отец, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, всемогущий Бог, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, наполни, Господь, каждую сферу нашей жизни своим присутствием. И сегодня мы хотим услышать Тебя, Отец Небесный. Боже, я молюсь, чтобы сегодня мы оказались способны ужинать с Тобой, как Ты говоришь, что Ты будешь ужинать с нами. Боже, во имя Твое мы выбираем Тебя, Господь, как нашего Небесного Отца, нашего Спасителя, Дух Святой, Ты, который пришел в нашу жизнь, Господи, во имя Твое, чтобы научить нас, наставить нас, вдохновлять нас. Господь, мы молимся, чтобы нам развить эти дружеские отношения с Тобой, Господи, знать, слышать Тебя и все, что мы делаем, все, что вдохновляет нас в нашей жизни, Господь, пусть это звучит для Тебя. Боже, все, что мы делаем, все, что приносит нам радость, Господи, пусть это будет в благодарение Тебе, Отец, во имя Иисуса, что бы мы ни делали словом или делом, Господи, сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы прославлять Тебя, поклоняться Тебе и благодарить Тебя. Господь, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, я ходатайствую сегодня. Пусть Твоя слава явится, Господь. Боже, пусть Твое царство, Господь, умножится в нас. Боже, да умножается здоровье в наших телах, в наших сердцах, в наших мыслях, Господь. Боже, да умножается здоровье, которое Ты даровал нам. Боже, во имя Твое мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за этот Эдемский сад, Господь, в который Ты поместил нас. Во имя Твое, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. Пусть Бог благословит вас.

0: Take it!
1: ESPN и студия из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group и четырехразовый завоеватель призов Эмми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

Вот об этом мы и говорим. А вас, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне, те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона. Фрэнк Уилсон! Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Но ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94-м году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты и их продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе. И мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того, веришь ты в это или нет. Он Господь. Аминь. Правильно. Знаешь, мне бы хотелось послушать об одной из тех групп, о которых говорится здесь. А мы поговорим о некоторых из них. Сегодня у нас в гостях группа Hush Company. Они хорошие? Hush Company, ты увидишь. Просто садись и смотри. Они принесли новое значение и глубину в музыку поклонения, прославления и славы. И это то, что мы раньше не испытывали. Таким образом, я горжусь тем, что представляю их на твоей передаче. Аминь. Итак, поприветствуем группу Hush Company.

0: Аллилуйя!
1: Здорово, аллилуйя! Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boyz II Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них — выпускники колледжей. Один из них недавно закончил семинарию. Но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос — это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу! Группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово. Это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали свои жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей церкви и молодых людей на улице. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Motown возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo! Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. In the house. Listen.
2: I want your spirit to take control of me.
1: TP, come help me.
2: I want
1: your spirit
2: to take control
1: of me. My favorite part.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо, большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу, а отец говорит: «Быстро принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии, и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой Моб. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Oh.

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению, что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
2: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
0: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
1: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
0: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
1: Хотя тот же самый табак, ну, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
0: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
1: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
0: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
1: В табаке содержится никотин. Яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
5: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
6: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
0: На самом деле никотин – это еще не все.
1: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
0: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
7: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
1: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
0: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных

0: Табачных компаний обнародовал тайны табачного бизнеса.
1: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
2: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
0: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
3: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
2: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
4: А когда вы начали курить?
5: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
4: С какого возраста вы курите?
6: 12.
4: С 12 лет?
7: Рано, наверное, лет в 14.
8: В 7.
2: 7 лет?
8: Да.
6: 14 лет.
9: В 16.
7: В 14.
2: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
4: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
2: Да.
10: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
4: А у вас были попытки бросить курить?
6: Были неудачные.
4: А вы когда-то хотели бросить курить?
11: Да, постоянно.
4: Пытались бросить курить?
6: Да, пытался.
4: У вас были попытки бросить курить?
11: Были, но неудачно.
4: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
2: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
4: К тому же усиленный специальными веществами.
10: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
12: Так выглядит схема «Почему люди курят». В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
0: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
2: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
12: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
3: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
12: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
13: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.

0: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
1: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
2: Расслабляйся на месте, никотин в новом формате.
3: Следующий путь – это снюс.
4: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
5: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
6: Из анонимных интервью с блогерами. «Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто».
5: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
7: А вот что говорит известный журналист Доренко.
8: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
7: И что они сказали?
8: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
0: Вот такая непростая ситуация.
7: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
5: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез. Так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500,000.
0: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
7: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
0: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2.5 раза по сравнению с предыдущими годами.
7: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
9: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередного наркотического, так сказать, предозировки, и тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет, и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис, они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз, такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
0: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
10: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то

0: чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
1: Джо Эстерхаус, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
2: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
3: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
4: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она трижды выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего вторую главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
5: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
6: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей вот этих самых курильщиков.
5: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
7: Ну, Лита, я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет? Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессор. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов в яичнике. Все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем: мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
4: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
6: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они, хочешь не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
2: Но, как правило, любой курящий считает

0: Это его не коснется.
1: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его. Кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
2: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет. Но знаете, я думала так же.
3: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Сони не стало.
4: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак — это то, что бывает с другими.
0: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
5: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
6: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
7: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломов генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
4: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим.
0: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
4: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
5: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
8: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
5: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
8: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
5: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую

0: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
1: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
2: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас?

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

and the shame of the name.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. Если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
0: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал свой адрес неясное бормотание, потому что я был еврей. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали. Ты нигер, а я нет. Вот.

0: Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
1: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбольной команды.
0: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
2: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
0: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
1: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
0: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
1: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
0: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
1: Потом вы вернулись в эту страну.
0: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи». Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
1: И что вы ему сказали?
0: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
1: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоу. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев, и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
0: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации, у всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же, глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
1: Нет ничего нового под солнцем.
0: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека. И если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
1: Тоже имела место супружеская неверность?
0: Конечно.
1: А почему, конечно?
0: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят «я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь, если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь
1: поясните,
0: их женщин.
1: Что все это значит на практике?
0: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
1: Как статус.
0: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Бентли или Роллс-Ройс, или Мерседес, или огромный бриллиант, или костюм от Армани, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
1: Ну и как, вы достигли этого?
0: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
1: И вы достигли?
0: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
1: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
0: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие. Уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
1: Как у вас оказалось оружие?
0: Я купил его.
1: С какой целью?
0: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
1: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что

0: Уже дальше.
1: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
0: И все это вы мысленно отработали?
1: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома, его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
0: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца вашей дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
2: Это было хладнокровно спланированное убийство. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
0: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
2: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
0: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
2: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме. Нами и Кореи, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть, потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить ведь его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
0: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башер, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
2: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии с черным поясом. Вот где сила.
0: Сильнее, чем спать с блондинками.
2: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол. И я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетокий.
0: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
2: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, это киверзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, оскорбленный. колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю: «Если вы сейчас же не покинете этот дом...» И он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
0: До вас дошло.
2: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
0: Но он же был белым, вашим врагом.
2: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
0: И что?
2: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал: «У меня личные отношения с Богом». Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал: «Через Иисуса Христа». Тогда я ему стал задвигать: «Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь».
0: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
2: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду прямехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
0: Напойте что-нибудь из этой песни.
2: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. Я помолился очень простой молитвой: «Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее». Я сказал: «Ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным».
0: И что произошло?
2: Он изменил мою жизнь мгновенно, 100%, и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
0: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
2: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
0: Так вы любите всех людей?
2: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
0: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас, кто-то жертвовал, кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал.
Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать: «Я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл». Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать: 1963 год, $7 в строительный фонд Лейквуд, $10 в Центральной Баптистской Церкви, снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать: спасибо, дедушка. Спасибо, бабушка. Вы платили цену, теперь я благословлен. Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу, не позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать: спасибо, мама. Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас.
Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят: «Иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе». И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам.
Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились, они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете: «Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение». Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоаиля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь —
Это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье. Во Второзаконии сказано, «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали». В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими и трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство,

прорыв, то скажите: «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец.

стать более обеспеченными и пройти дальше вас? Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас? У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят, «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь, увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Дорогие ребята, сегодня мы будем делать зарядку, плюс познакомимся со значением чисел в Библии. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Особенность этой зарядки в том, что мы будем повторять упражнения в соответствии с библейским числом. Итак, первое число – 1. И это первое упражнение – 1 число Бога. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем руки через сторону вверх, тянемся высоко-высоко и возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение – число 2. И это число человека. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вправо – прямо, влево – прямо, вправо – прямо, влево – закончили. Следующее упражнение – число 3. И это число Святой Троицы. Святая Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. На слово «Отец» мы поднимаем руки наверх через сторону и возвращаемся обратно в исходное положение. На слово «Сын» поворачиваемся вправо, также поднимаем руки через сторону наверх и возвращаемся в исходное положение. И на слово «Святой Дух» мы поднимаем руки через сторону вверх, поворачиваемся влево и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. «Отец». Сын, Святой Дух. Еще раз. Отец прямо. Сын и Святой Дух. И последний раз. Отец, Сын и Святой Дух. Закончили. Следующее упражнение – число 4, и это число Вселенной. Исходное положение – сед на полу, ноги вытянуты перед собой, руки назад в упоре. На раз тянемся к носочкам далеко-далеко вперед, тянемся, складываемся в складочку. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 5. Оно означает «несколько», «некоторое». Исходное положение – лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ножки тянутся назад. На раз поднимаем руки и ноги наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 6. Это число несовершенства и зла. Исходное положение – стоя,

Ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз делаем глубокий вдох. На два садимся в полный присед, обнимаем руками ноги. Приготовились, начали. Глубокий вдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 7. И это число совершенства. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся руками до пола. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили.

следующее упражнение – число 10. Это число закона Божьего, в котором 10 заповедей или правил. Будем делать различные прыжки. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Первый прыжок – прыгаем на месте наверх 10 раз. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок. Ноги вместе. Врозь. Работаем вместе с руками. Врозь вместе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Глубокий вдох. Выдох. Теперь прыжок называется ножницы. Ноги работают вперед-назад, руки вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок с хлопками над головой. Прыгаем на месте, ручками хлопаем над головой. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Молодцы. Продолжаем. Пятый прыжок с хлопками спереди и сзади. Чередуем. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох. Выдох. Дальше следующий, шестой прыжок с продвижением вперед по кругу. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Теперь с продвижением назад, также по кругу. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох, руки наверх поднимаем. Выдох, еще раз вдох, выдох. Молодцы. Восьмой прыжок выполняется на правой ноге. Руки на поясе, прыжки на месте. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь на левый. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще разок вдох. Выдох. И последний прыжок, десятый. На месте, руки на поясе. Ноги вместе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

0: Молодцы. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Закончили. И последнее упражнение – число 12. Это число апостолов Иисуса Христа. Будем делать разные виды ходьбы. Первая – ходьба на месте. Шагаем на месте с отмашкой руками вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вторая ходьба – с высоким подниманием колена. Руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Третья ходьба. На носочках. Руки в сторону. Шагаем по кругу. Начали. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. А теперь шагаем на пятках. Руки за головой, в спине прогнуться. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Молодцы! Ставим ручки на поясе. Следующая ходьба на внешней стороне стопы. Начинаем в левую сторону. Начали. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь также влево на внутренней стороне стопы. Руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Седьмой. Приставным шагом по кругу вправо, спиной в круг. Руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, представляем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь выполняем ходьбу косичкой вправо. Руки на поясе, шагаем также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, спиной круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь ходьба на месте с махом ноги вверх, руки в сторону. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! И последняя, 12-я ходьба на месте с отмашкой руками. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Глубокий, медленный вдох, ручки наверх. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс мы познакомились со значением чисел в Библии. До новых встреч. Всем пока!
1: Пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады новой встрече с вами. Ведь каждая встреча – это приятное событие. А тем более, когда ждешь долгожданных гостей – это очень радостное событие. И мы с вами сегодня ждем гостей.
1: Да.
0: А вы сами любите ходить в гости?
1: Да.
0: А что вам там нравится?
2: Ну, угощения дают.
0: А какие угощения?
3: Конфеты.
2: Всякие вкусняшки.
3: Конфеты.
2: Всякие, как его, печеньюшки.
3: Тортики.
0: Тортики? Вы любите все вкусненькое?
1: Да.
0: Мы сегодня тоже с вами сготовим что-нибудь вкусненькое. Но сготовим мы с вами ватрушки.
1: Ватрушки?
0: Да. Для этого нам с вами понадобится...
1: Мука?
0: А, не угадали, мука нам не понадобится. Нам понадобится... Сушки!
1: Сушки из ватрушек?
0: Ватрушки из сушек.
1: Ну да. Ватрушки из сушек?
0: Да. Не пробовали такие делать?
1: Нет.
0: Сейчас мы с вами попробуем. Но сначала их надо замочить в подслащённом молоке. Надюш, держи ложечку. Одну столовую ложечку в молоко. Сахара добавляй и заливай. Не-не-не, и молоком прямо заливай.
1: А, одну столовую ложечку сахара сюда.
0: В молоко размешивай хорошенько.
1: Хорошо.
0: Вот. А мы пока с Витей займемся начинкой. Нам тоже нужно сюда столовую ложку сахара. Давай, Витя.
1: Все у нас будет сахарное сладкое.
0: Да, это будут сладкие ватрушки. Так.
1: Перемешивать?
0: Да, теперь перемешивай. И даже, знаешь как, я тебе давай покажу. Даже надо вот так вот его размять. Понял? Mm. Давай, занимаемся. Надюш, заливай.
1: Хорошо.
0: Справишься?
1: Да. А, у нас тесто из вот этих сушек будет.
0: Нет, мы не будем делать тесто, а прямо вот эти сушки будут наши ватрушки. Они будут не очень большие.
1: А, они раздуются в молоке.
0: Они, да, немножечко расправятся. Ну, давай. Так, мы с Витей продолжаем. И сюда добавим немножечко ванилина на кончике ножа. Давай, Витя, я добавлю, чтобы наши сушки, ватрушки, были ароматные и вкусные. Но...
1: Уже аромат чувствуется.
2: Вот да? Этот аромат, еще вот от этих сушек очень вкусно пахнет. Понюхайте.
0: Ну что ж, теперь остается нам сидеть и ждать, когда ватрушки наши размокнут.
1: Наша уже готова.
0: Ура! Сушки готовы. Ну, сливай молоко, Надюш, и хорошо. Мы сейчас будем их заполнять начинкой и выкладывать на противень. Мы пока противень смажем маслицем, чтобы было легче нам их потом...
1: Как будто мелком.
0: Ага. Так.
1: Вот, молоко я уже вылила.
0: Сейчас, секундочку.
1: Его стало меньше, молоко.
2: Да. Конечно, сушки же впитали его. Сюда.
0: Правильно, сушки впитали, его стало поменьше. Угу. И теперь мы будем заполнять сушки начинкой. Дайте ко мне сушечку одну. Угу. Нужны чайные ложечки, Надюш, подашь нам?
1: Хорошо.

0: Вот.
1: Каждому по чайной ложечке.
0: Давай. Спасибо. Мы берем чайную ложечку и начиночку закладываем внутрь.
1: А можно и напротив мне?
0: Кому как удобнее. Готовы?
1: Да.
0: Давай нам поближе. Поставь, Надеж, вот сюда. С ушки.
1: Хорошо.
0: Чуть-чуть поменьше сюда кладите, а то у нас будет начинка вываливаться и не такие красивые получатся ватрушечки.
1: Хорошо.
0: Так, как вы думаете, можно ли еще красивее сделать эти ватрушечки?
1: Можно какое-нибудь украшение наверх, к примеру, вон изюминку.
0: У нас есть для этого изюм. Правильно. Давайте сейчас украсим. Ага, молодец, Надеж. Давайте сейчас украсим по одной изюминке в серединку.
1: Как будто короли.
0: Да. А можно еще что, чем украсить?
1: Дольками лимона.
0: Ну, можно орешки, я хотел сказать. Ну, или да. Другие сухофрукты, там, инжир. Или курагу. Или чернослив дольками маленькими. Нарезать?
1: А вдруг кому-то это, у кого-то аллергия из наших гостей?
0: Аллергия? А ну, об этом надо заранее знать. Ну, все?
1: Нет, еще вот.
0: Все, молодцы. А теперь мы с вами смажем наши ватрушки желтком яйца.
1: А можно я буду взбивать?
0: А ты умеешь отделять желток от белка?
1: Ну, нет.
0: Давайте,
1: взбивать я.
0: Давайте я покажу вам. Надо разбить яичко. И в одну половинку, опа, поймать желток, а потом в другую половинку выливать белок. И в конце концов у нас останется один-один только желточек здесь. Но есть еще другой способ. Можно ножом проковырять снизу дырочку, и тогда белок вытечет, а внутри в скорлупе останется только желток. Так, сюда желток.
1: Можно я тоже
0: мусор
1: попробую?
0: Убираем. Да, сейчас
1: можно
0: давайте.
1: Можно мне взбить?
0: Держи. Можешь вилочкой взбить. Ага.
1: А нам надо два яйца использовать? Или одно?
0: Нам, я думаю, если не хватит, мы сделаем и второе. Держите.
1: Да.
0: Держи. Надежда, давай. Знаешь, как надо помазывать, да?
1: Да. Мы дома с мамой пироги готовим. Я всегда яйцом яйцо взбиваю и смазываю пироги. Ага.
0: Держите над противнем, чтобы не капало.
1: Вот, вот так вот по бочкам?
0: Да, по бочкам. Помощь. И сверху чуть-чуть. Тогда у нас получится ватрушки румяные, красивые, очень приятные.
1: Да, я знаю. У нас всегда такие красивые, золотистые немного пирожочки получаются с яичком.
0: Отлично. Складываем сюда кисточки. Ну что, теперь отправляем наши ватрушки, сушки в духовку. А тем временем мы с вами приготовим чай.
1: Чай?
0: Конечно. Это будет такой очаровательный лимонный чай.
1: Лимонный?
0: С вами возьмем чайничек. Надюш, как у нас там чайник вскипел? Посмотри, пожалуйста. Так, мы уберем...
1: Он горячий.
0: Ага. Тем временем мы уберем лишнее, чтобы нам не мешало. Хорошо. Ставь его. Ну, рядышком поставь. И мы сейчас с вами, я буду нарезать вам лимон дольками. А вы будете эти дольки разрезать на мелкие кусочки.
1: Давайте.
0: Как вам нравится, хорошо?
1: Угу.
0: Так. Держите.
1: Вот так сразу. Там у нас получится лимонный чай.
0: Да, у нас получится лимонный чай. Но кому-то может не понравиться, что только один лимон. Скажет, кисло. Тогда мы ему предложим мед. И пусть у него будет сладкий чай-лимонад. Да?
1: Да.
0: Ну, давай, Надюш. Давай, чайничек я возьму.
1: Можно я залью?
0: Давай, сейчас, Надя, погоди. Выложит. Оп. Все в чайник. Никому не удастся убежать.
1: Уже вот один уже убежал.
0: Давай, Вить, заливай. Справишься?
1: Да. О,
0: силач. Угу.
1: Все. Отлично. Теперь можно крышку закрывать.
0: Отлично. Ну и что ж, ребята, нам придется теперь сидеть и ждать, пока наши ватрушки запекутся. Ну что, ватрушки готовы! Смотрите, какая красота! Надо выложить их на тарелочку красивую. Вить, подай нам, пожалуйста, лопаточку. Угу. И сейчас мы пойдем угощать.
1: Гостей. Надеемся, мы не опоздаем.
0: Нет.
1: Они же еще не пришли.
0: Главное, чтобы гости не опаздывали. А то разве мы сможем усидеть перед такой вкуснятищей?
1: Да. Устоять почти невозможно.
0: Ну, пойдем в гостиную и захватим с собой мед и наш чай.
1: Берите.
0: Все, вперед!
1: Подавайте свои чашечки.
0: Спасибо. Давай. Ну, и теперь главное угощение – ватрушки. Недаром говорят, у того полно друзей, кто зовет к себе гостей. Угощайтесь!
1: Какая вкуснота!

Как вы относитесь, друзья, к бобовым культурам? Нравятся ли вам блюда из них и как часто вы их готовите? Яркой представительницей этого крупного семейства является фасоль. Давайте сегодня поговорим о ней и по традиции обратимся к историческим фактам. Фасоль, как растительная и пищевая культура, известна людям с давних пор. Поначалу ее культивировали на территориях Центральной и Южной Америки. Ее основными поставщиками были Мексика и Перу. В 15 веке фасоль завезли в Европу, где ее стали использовать не только как пищевой продукт, но и как декоративное украшение. К примеру, во Франции нежно-розовыми, сиреневыми и белыми цветами растения оформляли окна жилых домов. Со временем, благодаря своим питательным и полезным свойствам, фасоль обрела популярность во многих странах мира, в том числе

мясных изделий, непременно введите фасоль в свой рацион, потому как она способна обеспечить организм дневной нормой белка и пополнить запасы витаминов. Между прочим, без лишних жиров и калорий. Фасоль также содержит высокий процент клетчатки. Этот компонент нам крайне необходим, поскольку улучшает пищеварение и выводит из организма токсины. Особенно богата клетчаткой красная фасоль. Считается, что в 200 граммах бобов содержится суточная норма этого элемента. Ну и, конечно же, в фасоли присутствуют различные витамины. Например, такие как В, Е и С, которые борются с различными воспалениями и регулируют обменные процессы в организме. Настало время ознакомиться с разновидностью фасоли. Сегодня в мире насчитывается большое количество видов и подвидов этого продукта. Но самыми популярными являются фасоль стручковая, красная и белая. Рассмотрим вначале стручковую фасоль, или ее еще называют спаржевой. Хотя некоторые знатоки в области овощеводства утверждают, что это разные виды. Мы спорить сейчас не будем. Во всяком случае, на прилавках современных супермаркетов чаще встречается продукт под названием фасоль стручковая. О ней и поговорим. По сути, стручковая фасоль – это недозрелые плоды фасоли обыкновенной. Они представляют собой длинные узкие трубочки, стручки, зеленого, желтого, а иногда и фиолетового цвета. Все зависит от сорта. Поступает она в наши магазины в основном в замороженном виде. Такую фасоль можно мариновать, солить, а также использовать для приготовления рагу, омлетов и запеканок. Стручки очень легко варятся в соленой воде примерно 20 минут. Теперь поговорим о красной и белой фасоли. Плоды того и другого вида представляют собой бобы, то есть созревшие семена продолговатой формы. Поверхность их твердая и гладкая. Бобы более питательные, чем стручки. Их можно варить, тушить и консервировать. Из белой фасоли готовятся отменные супы и леча. Кстати, к ним даже не надо добавлять картошку. Блюда и так получаются сытными и наваристыми. Красная фасоль больше идет на вторые блюда и салаты. Думаем, известный мексиканский салат, куда она входит, любим многими. Обратите внимание, друзья, сухая цветная фасоль перед готовкой требует предварительного замачивания. И выдерживать ее в воде следует не менее 8-10 часов. А затем варить до готовности от 1 до 2,5 часов, в зависимости от размера и сорта. При этом 2-3 раза меняя воду. Учтите, что сырая или недоваренная фасоль может стать причиной пищевого отравления. И еще один полезный совет. Если цветная фасоль тяжела для вашего желудка, а такое в индивидуальном порядке бывает, выбирайте фасоль стручковую, она в готовом виде нежнее. А лучше проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. Что касается норм потребления, то современные диетологи рекомендуют употреблять фасоль 2-3 раза в неделю по 100, 150 или 200 граммов за один прием. И в завершении уточним, с чем стоит фасоль сочетать. Эта культура совместима практически с любыми овощами. Дополняйте ее томатами, огурцами, перцем, кукурузой, морковью и зеленью. Однако не рекомендуется употреблять фасоль с белокочанной капустой и другими бобовыми. А вот смешивать с укропом даже очень нужно. Он поможет избежать дискомфорта в кишечнике, нередко вызываемого бобовыми. Полезно сочетать фасоль с гречкой, макаронами из твердых сортов пшеницы и коричневым рисом. А для того, чтобы блюда получались сочными, заправляйте их кетчупом, растительным маслом или сметаной. Если вы все-таки не можете жить без мяса, то смело соединяйте фасоль с куриной грудкой. Дорогие друзья, сегодня мы приходим к выводу, что фасоль может отлично вписаться в рацион питания каждого из нас, если ее правильно приготовить и грамотно совместить. Не бойтесь включать в свое меню этот продукт, ведь бобовые кушать нужно. Да благословит вас Господь в этом выборе и пошлет вам крепкого здоровья!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то, происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров, в целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазером, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные.

Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемое. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости. И два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. Часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет

ранение этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Рогообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кембрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемая фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода?
Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный. Он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. В живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода-14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода-14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода-14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода-14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода-14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов
а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам, если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода-14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода-14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот Археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть
на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть

определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно в журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Откройте со мной книгу «Бытие». Я чувствую, что мне нужно отправиться сегодня именно туда. Глава 45. Я хочу учить о четырех путях, которыми Бог обеспечивает вас. Четыре способа, как Бог обеспечит вас. Кто верит, что Бог — это ваш источник? Ветхий Завет является образцом того, как Бог действует со своим народом, Израилем. Писание говорит, что это написано для нашего назидания. Другими словами, они были физическим Израилем, а мы — духовный Израиль. И как Бог действовал с физическим Израилем, точно так же Он будет действовать и с нами, Израилем духовным. Первое, что я хочу сказать, что есть четыре пути, которые я нашел как пути Божьего обеспечения для вас. Первый способ, которым Он вас обеспечит, номер один, Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бог будет использовать людей. Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бытие 45, стихи 7 и 8. Иосиф говорит со своими братьями, которые ужасно с ним поступили. А теперь они смертельно голодают, у них голод, а Иосиф — премьер-министр Египта, и у него есть хлеб. У других зерно уже закончилось, а у Иосифа его в достатке. В стихе 7 он обращается к тем, кто так жестоко поступил с ним. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Послушайте. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Он говорит, «Бог благословил меня, чтобы я обеспечил вас, мою семью». Первый путь, как Бог обеспечивает, — это рука человека. Не беспокойтесь о том, как Бог это сделает. Не суетитесь, не выбирайте людей, кого Бог будет использовать, чтобы восполнить ваши нужды и открыть возможности для бизнеса. Не указывайте Богу, кого, на ваш взгляд, Ему надо использовать, чтобы обеспечить вас, а кого нет. Потому что Бог может использовать очень странных людей для вашего благословения. Бог использовал фараона, чтобы обеспечить свой народ. Фараона, нечестивого идолопоклонника, который поклонялся статуям и разным богам. Однако Бог использовал фараона, чтобы обеспечить еврейский народ. Бога не посадить

коробку. Луки 6:38. Запомните этот стих. Произнесем его вместе, прочтем вслух. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Здесь подразумеваются люди, которых Бог будет использовать, чтобы обеспечить вас. Бог использовал даже воронов, чтобы кормить пророка Илию. Вообще-то ворон не предназначен для того, чтобы приносить пищу кому-то. Ворон не разносит еду, он ее ест сам. Но Бог изменил природу птицы так, что ворон стал заботиться о пророке во время голода. Бог знает, как позаботиться о вас, и Он вас обеспечит. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Любая зависимость от конкретного человека искажает Божие благословение, потому что ваш источник не человек. Человек лишь средство, которым Бог временно благословляет вас. Бог наш источник, и всегда им будет. Когда люди исчезают из вашей жизни, когда сделки, на которые вы так рассчитывали, что они обеспечат вас до конца жизни, срываются, не отчаивайтесь. У Бога есть много людей, которые наполнят ваше лоно. Я хочу, чтобы вы востребовали это обетование. Бог обеспечит меня через руку человека. Когда я встану и буду работать, Бог даст мне преуспевание, благословит меня, даст нужные связи и знакомства, чтобы люди наполняли мое лоно. Я верю в это. Бог обеспечит и восполнит ваши нужды не только через руку человека. Второй путь, как Бог обеспечивает, это своей собственной рукой. После того, как фараон кормил израильский народ 70 лет, поднялся другой фараон, который не знал Иосифа. Посмотрите на это. 70 лет старый фараон заботился об Иосифе, заботился о народе Израиля. Но потом пришел другой фараон, потому что старый умер, и этот молодой пришел на его место. Библия говорит, что он не знал Иосифа. Время паниковать. Тебя не знают. Вот тогда ты и понимаешь, что не человек твой источник. Бог ваш источник. Иногда Бог будет обеспечивать вас рукой человека. Но потом наступают времена, когда Бог сам сверхъестественно будет обеспечивать вас. Вдруг связь разорвалась. Иосиф потерял возможность приходить к фараону. Это напоминает о том, что сказал Иисус: «Без меня не можете делать ничего». Это называется насильственная зависимость. Когда вы вынуждены вставать на колени и напоминать себе о том, что человек — это не единственный источник. Бог будет использовать людей, но, Боже, обеспечение приходит из твоей руки, в их руки, а потом в мои, и я возвращаюсь к тебе. Я смотрю на тебя, я чту тебя своими даяниями. Пусть какое-то время эта система работает. Нам нравится, когда все прекрасно, когда просто щелкаешь пальцами, и все происходит само собой. Даже не надо особенно молиться. Слегка помолились, и деньги текут. Обычно в таких ситуациях мы не молимся так, как должны. Так случилось и у Илии. Птица кормила его 2 раза в день. И он находился у ручья, где текла вода. Но Библия говорит, что ручей высох. Что делать, когда ручей высыхает? Что делать, когда высыхает ваш финансовый источник? Что делать, когда останавливается бизнес? Это побудило Илию вернуться к его источнику. Ручей не был его источником.

мальчиком. Слушайте внимательно. Ручей — это система, но Бог был источником. Ваш бизнес — это система, но Бог — источник. Сам Бог обратился к пророку и сказал: «Иди к вдове, я повелел ей». Она собирается приготовить свой последний обед. У нее не осталось надежды. Но если она почтит тебя своим последним обедом, давайте и дастся вам. Но если она сама съест свой последний обед, то пропустит урожай на следующие 3,5 года, который будет поддерживать ее и ее сына во время голода. Если бы я был дьяволом, то говорил бы людям, что даяние не так уж важно, потому что он знает, что пожертвование той женщины сохранило жизнь ей и ее сына во время голода. Я хочу, чтобы вы увидели, как Бог обеспечивает своей рукой. Посмотрим вместе Исход. Если у вас есть Библия, то откройте книгу Исход, глава 16, стих 14. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Обратите внимание на пару важных моментов, что касается пищи и обеспечения, которое дает сам Бог. Бог сказал: «Я дам вам это». Бывает трудно распознать Божие благословение, потому что мы не всегда его видим. Иногда Бог переводит нас в другое место, чтобы подготовить нас к новому чуду. «Я собираюсь дать вам хлеб с небес», — говорит Бог. Бог не дает каждому одинаково. Если мы продолжим читать эту историю, то увидим, что семье из 2 человек Бог дал манны на 1 буханку. А если в доме 6 человек, Он дал им в 3 раза больше. Так что не все получали одинаково, но в соответствии с тем, сколько у них было людей в семье. Когда Бог дает вам процветание, Он делает это в соответствии с размером того, что вам верено. Посмотрите Филиппийцам, глава 4. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусе». И все кричат: «Да, нет, нет, нет». Они поступают не так. Они даже не знают, с чем это связано. Наш Бог справедливый. Для того, чтобы это понять, нам нужно прочитать 15 стих. Филиппийцы, вот кому он обращается и дает это обетование. Вы знаете, что в начале благословения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Теперь я говорю вам на основании Слова Божьего. Раз вы помогаете мне нести Евангелие неспасенным людям по всему миру, когда другие этого не делают, то Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Номер 3. Бог восполнит ваши нужды вашими же руками. Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской». Мы читаем это и не задумываемся. Но 40 лет Бог кормил их 3 раза в день манной с небес. 40 лет они и пальцем не пошевелили, чтобы добыть себе пищу. Но теперь Бог говорит: как только вы войдете в обетованную землю, манна прекратится.

Паника. Бог переводит их в новое место и говорит, «Иногда я буду делать так, что люди будут восполнять ваши нужды. Иногда я сам, сверхъестественно, и даже налоговая служба вам поможет. Кто-то поверит, что это сверхъестественно возможно. Бог сделает так, что налоговая служба вернет вам чек, посланный им 7 лет назад. Возможно, я говорю сейчас кому-то. И когда вы получите этот чек, вам лучше отдать с него десятину. Скольких из вас Бог когда-либо сверхъестественно обеспечивал? Дайте мне увидеть ваши руки. Я имею в виду по-настоящему сверхъестественное обеспечение. Просто в уме не укладывалось, откуда пришли деньги. А потом Бог говорит, что будут такие времена, когда Он будет использовать вашу руку. Манна прекратится, придет усердный труд. Вам нужно будет идти сеять и пожинать. Вы будете работать, вы будете идти и зарабатывать. Бог будет использовать ваши руки. Вы не можете просто сесть и ждать, что Бог все сделает. Бог говорит, я не сделаю для вас то, что вы можете сделать сами. Идите и трудитесь. Если перед вами закрыты двери, то возвращайтесь в школу. Это ваше время. Просто сидеть и есть чипсы, получая пособие по безработице. В этом нет ничего плохого, если вы проходите период безработицы, но лучше попробовать что-то делать, что вы можете. Почему бы не сделать хоть что-то? Послушайте, я бы собирал бутылки из-под колы, если бы пришлось. Бог благословляет тех, кто чем-то занят. Бог призывает тех, у кого есть дело. Иногда люди приходят ко мне и говорят, «Я не могу найти работу, и думаю, Господь хочет, чтобы я работал у вас в церкви». У меня это не работает. Давайте вернемся в реальность. Второзаконие 11:9. «И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их». Послушайте это. «На земле, в которой течет молоко и мед». А вот это странно. Прочитаем следующий стих. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Я не мог понять, о чем здесь говорится. Я поискал, и вот что нашел. В Египте они могли орошать свои поля только с помощью ножных насосов. Ими они качали воду из реки Нил. Они доставляли на поля необходимое количество воды через трубы и ножные насосы. Но Бог говорит, «Я выведу вас из земли, где вам приходилось использовать ножные насосы. Я выведу вас в землю, текущую молоком и медом. Вы уходите от насосов к потоку». Итак, я обеспечу вас рукой человека. Я обеспечу вас рукой Божьей. Я обеспечу вас вашей собственной рукой. И последнее, Бог обеспечит вас рукой вашего врага. 12 человек пошли в обетованную землю. 10 вернулись и говорили, «О, там столько плодов! Там течет молоко и мед!» Но великаны слишком большие. Большинство людей, видя огромные проблемы, говорят, «Да, но...» Числа 14, стих 9. Бог говорит так, «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей». Прочтем следующую часть этого стиха. «Ибо Он достанется нам на съедение». Перевод короля Иакова. «Они хлеб наш».
Кто они? Кто они? Наши враги. Другими словами, Бог говорит, «Я буду кормить вас рукой вашего врага». Вы дойдете до того момента, когда будете питаться от их атак, будете питаться от ненавидящих вас. Они станут ободрением для вас. На самом деле, дьявольская атака – это знак того, что вы важная мишень. Это означает, что в вас есть что-то стоящее. Уровень атаки подскажет вам две вещи. Он покажет вам, номер один, насколько вы ценны для Бога. Уровень благословения, который ожидает вас, когда вы преодолеете эту атаку. Вот что такое атака. Она говорит вам о вашей ценности в Божьем замысле. И она говорит об уровне благословения, который Бог приготовил для вас в конце той атаки. Если вы будете готовы, будете послушны, встанете твердо и неподвижно, и не сдадитесь, то Бог благословит и обеспечит вас. Бог может использовать кого угодно, где угодно и когда угодно, чтобы восполнить ваши нужды. Я хочу завершить следующими стихами. 2 Коринфянам, глава 9, стих 10 говорится. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, он подаст обилие посеянному вами семени, которое вы держите и кладете себе в карман». Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Вы либо верите в это, либо нет. Я верю до глубины души, потому что я пережил это. Хлопайте в ладоши, славьте Господа за истину Его Слова. Скажите это вместе со мной. Он умножит посеянное семя. Он дает семя сеющему. Я сеющий. Даю ли я что-то Богу, чтобы Он это умножил? Потому что 2 Коринфянам 9 говорит, кто сеет скупо, скупо и пожнет. Кто сеет щедро, пожнет щедро. Не знаю, как вы, но я верю, что у Бога есть система, которой восполняются все нужды вашей жизни и Его царства. И сейчас я учу именно ей. И когда вы решите быть послушным и Слову Божьему, то Бог говорит, «Я обеспечу вас рукой человека, рукой Божьей, вашей рукой, и даже сделаю так, что ваши враги станут вашим хлебом. Я приготовлю трапезу перед вами, банкет». В присутствии наших врагов. Кто-то из тех, кто не любит вас, придет и скажет, «Вот это тебе». Аллилуйя! Поднимите руки и славьте Господа со мной. Это благая весть. Кто-то из вас в стрессе из-за финансов. Враг бьет вас. Дьявол сказал вам, что Бог вас не любит и не заботится о вас. Он лжец. Бог заботится обо всем, что касается вас. Если Бог знает количество волос на голове, то Он позаботится и о том, на чем вы ездите, где живете, что носите, о ваших нуждах, какие у вас есть и каких нет. Ему не все равно.
Я хочу помолиться с телезрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божие. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите, и Он послал проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы сегодня не начать все заново и отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройтесь и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я даю Тебе свою жизнь, я покоряюсь Тебе. Прости меня, очисти меня своей драгоценной кровью. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: А вы задумывались над тем, чтобы начать все сначала? Смена профессии или начать двигаться в абсолютно новом направлении? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». Ну и в рамках нашего цикла встреч на тему «Путь к самореализации» мы сегодня поговорим о таком новом, важном витке жизни человека, который может быть, это смена профессии, ну или перезагрузка карьеры.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Ну и мой первый вопрос к вам. Какие, что ли, признаки того, что вот пора, да, пора сменить профессию?
2: Ну, я бы, наверное, обозначила несколько ключевых таких признаков. Конечно, если мы проснулись, и сегодня нам не хочется идти на работу, это не значит, что ее нужно менять. А вот как раз-таки хроническая неудовлетворенность работы, какое-то хроническое нежелание быть в этой сфере, быть в этой специальности, может быть одним из сигналов. Еще таким важным критерием может быть какая-то физическая постоянная усталость, стресс, истощение, связанные как раз именно с этим видом деятельности. То есть там, я не знаю, смены какие-то, недосыпание и очень много стресса, когда на работе. Ну и, наверное, еще немаловажный фактор, когда нет возможности расти. Когда есть некая стагнация и нет возможности что-то как-то двигаться в этой сфере деятельности, развиваться, есть ощущение, что ты ровно просто стоишь на месте, от работы нет радости, а наоборот есть некая неудовлетворенность, которая выражается в каких-то иногда негативных эмоциях, негативных отношениях с коллегами на работе, то это такие, на мой взгляд, важные сигналы, которые говорят о том, что нужно подумать о том, чтобы пересмотреть или отношение к работе, или отношение к карьере.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Я думаю, что обстоятельства могут еще быть таким маркером. Но человек обычно замечает, что вот все обстоятельства к тому, что нужно что-то поменять. Ну, наверное, еще взаимоотношения с руководителем, ну, многие. Но это то же самое, это тоже обстоятельства.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Я хотела еще обратить внимание на то, что тоже на вот как Дмитрий говорит про обстоятельства, нужно еще понять, а в какой ситуации ты сейчас находишься. Бывает так, что решение сменить работу является просто результатом какого-то кризиса в другой сфере твоей жизни. И самое простое решение, которое на поверхности, что-то поменять в социальной своей деятельности. А может быть, у тебя кризис связан с тем же самым там, физическим состоянием. Может быть, ты не высыпаешься, может быть, ты не смог там, отдыхать достаточно долгое время. И иногда бывает, что человек просто там в отпуск ходит, наладит режим, поспит, и ему нормально работать. И просто все те негативные моменты, которые у него были связаны с работой, были всего лишь отражением его
2: образа жизни.
4: Да. То есть нужно понимать, что иногда мы должны оценивать не только свое состояние на работе, но и то, что может в принципе на наше состояние повлиять, на все жизненные обстоятельства, как в семье, как физически. Хватает ли финансов, то есть на той должности, на которой ты

0: находишься. И если не хватает, есть ли перспективы вырасти? Ну, если нет, это тоже, мне кажется, показатель того, что нужно что-то поменять. Вот, в любом случае. И поэтому тут вариантов много, на которые стоит обратить внимание.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
2: Ну а какие вообще основные причины, почему люди начинают думать о том, чтобы поменять свою профессию? Вот из-за чего люди уходят чаще всего там, с работы? Это про начальника вопрос? То есть когда не сложилось вот, с руководителем?
3: Ну, это и про начальника, может быть, и про сам коллектив. Ну, не секрет, что для есть такая выборка, исследование, когда исследовали женский коллектив, большая часть женщин готова была работать на менее оплачиваемой работе, но в которой есть очень хорошая атмосфера в коллективе, нежели перейти на чуть более оплачиваемую, но там бы не было этих вот дружеских контактов. Поэтому, конечно, для, ну, для людей важно не только, чтобы работа деньги приносила, но чтобы... И были отношения, и поэтому, если отношения такие давящие, если отношения такие, которые не дают тебе развиваться, то, а ты находишься там большую часть времени, то, конечно, иногда люди принимают решение сменить работу, ну, или сменить коллектив.
0: Тут же еще очень важно понимать, что вообще смена профессии – это достаточно стрессовая ситуация. И то есть мы понимаем, что если у человека возникли такие мысли, то, наверное, вот эти вот плюсы от того, что он приобретет, поменяв свой образ жизни, поменяв работу, больше, чем плюсы, которые он получает на работе. Наша психика, она вообще склонна к какой-то стабильности. Когда все, иногда человеку легче выбрать то, что уже привычно, даже если там есть негативные моменты, чем идти во что-то новое. Потому что новое – это стресс, это неизвестность, это необходимость привыкать к новой среде, формировать новые какие-то привычки. Вот. И поэтому нам надо же понимать, что человек уходит иногда с профессии просто потому, что есть огромное количество, копится большое количество негативных моментов. Это и начальник, это и коллектив, это и место, где находится твоя работа, там далеко добираться, например. Это и режим, да, там, если, например, я как работающая мама знаю, да, что если ты постоянно должен отпрашиваться, чтобы успеть забрать ребенка из детского сада, это повод подумать, а может все-таки найти что-то поближе. То есть этих моментов очень много, но главное понимать, что новое, оно требует усилия.
2: Да, мы сейчас разовьем эту тему. Я хотел вот здесь резюмировать момент, что иногда у людей возникает ощущение, что нужно менять профессию, а в реальности это проблема не в том, что нужно менять профессию. У него есть выгорание на сегодняшний момент, но оно связано с, вот,
3: с коллективом, там, или с людьми, лидером,
2: с поездками и так далее. И у него вот это выгорание в целом, оно... Кажется, что связано с профессией именно, а в реальности связано с тем, что нужно поменять, может быть, место работы, поближе быть, да, чтобы как-то не уставать там в поездках и так далее, или какой-то гибридный график выстроить. Потому что, ну, есть же множество рисков, связанных с сменой профессии. Вот какие это риски, на которые нужно обратить внимание человеку, который все-таки принял решение, что нет, я выгорел не просто из-за коллектива, а я выгорел, потому что в этой профессии я не вижу себя, я хочу в чем-то другом самореализовываться. И вот давайте поговорим об этих рисках, связанных вот со сменой прямо профессии, да, не просто со сменой работы.
3: Ну, я думаю, что здесь первый риск, ну, такой явный, это сразу финансовая нестабильность в жизни человека, если он уходит с этой деятельности, и сложности с тем, как он реализует себя на рынке труда. Насколько его профессия там востребована, насколько его, скажем, специальность там востребована в том качестве, сможет ли он там найти столько же, такую же оплату, как у него была на прежнем месте работы. Ну, то есть нужно ли будет ему еще дообучаться, чтобы быть востребованным на рынке труда. То есть действительно рисков очень много, и ну, их нельзя сбрасывать со счетов. Нужно к ним быть готовыми и как-то их предусмотреть.
0: И я думаю, тут же, это тот же самый фактор, ситуация неуспеха. который mm-hmm. очень сильно влияет на самооценку, а в период нестабильности, когда ты уже ушел, там новую mm-hmm. не нашел, ты находишься как бы между двух границ.

0: единиц. И если в этой нестабильной ситуации есть еще такое, что ты не сразу найдешь, или то, что ты найдешь, тебе не подходит, и тебе опять нужно будет что-то менять, это очень сильно влияет на самооценку. А от этого очень много факторов зависит. И твое самочувствие, и твоя амбициозность, и твоя готовность там к чему-то новому идти. И, кстати, вот именно очень многие люди на этом периоде пытаются вернуться на прошлую работу, где все понятно, где все привычно, где стабильность уже определенно есть, даже если она неприятна.
1: Ну, потому что ходить на собеседование – это определенный вызов. Вот как раз для этой самой самооценки для человека.
2: Переосознали, то есть произошла переоценка того, где ты работал, вообще, в принципе, не так все было и плохо.
3: Сравнение с чем-то, да?
0: Сравнение с этим, да, необходимостью тех же самых собеседований, где тебе все время надо презентовать себя определенным образом. И тут же тоже тема, связанная с собеседованиями, это всегда какое-то, ну, как многие люди говорят, ты изображаешь из себя того, кем ты не являешься. Это же тоже определенного рода психологическая ломка, пытаться выглядеть лучше, там, искать какие-то аргументы, почему я. Это, знаете, как такая продавать себя. Это, наверное, самое такое неприятное для психики состояние.
3: Ну да. Чаще всего мы не умеем этого делать. Вот. И сложно, да, это делать. Но здесь такой еще есть риск, мне кажется, это как, знаете, тоже к психологическим моментам относится. Быть готовым к тому, что ты будешь новичок вот вообще в этой среде. Безусловно. Когда мы приходим после института, к примеру, в какую-то среду, и нас воспринимают наставники более старшие, вот, а мы такие молодые, мы смотрим на них с открытыми глазами, мы готовы учиться, мы понимаем, что мы в профессии вообще ничего еще не знаем, мы только учились. Это один момент. А здесь ты же был опытным, ты был авторитетным, ты был вполне, возможно, там, успешным в чем-то, да, но ты выгорел, ты понял, что это не твое, и ты пришел уже будучи немножко постарше, да, на позицию, где ты новичок, и к тебе должны относиться как к новичку, и, возможно, люди, которые помладше тебя, а ты старше их. И вот психологически нужно быть к этому готовым, мне кажется.
1: Ну, это даже тот вопрос, который ставит работодатель. А сможешь ли ты сейчас из той позиции, которой ты был, работать в команде? Поэтому это действительно такие вещи, которые, ну, стоит себе задать, эти, промоделировать эту ситуацию. А как я буду там, если, да, молодые ребята будут мне давать указания, учить меня чему-либо?
3: Как вы относитесь вот к такой новой, что ли, теме, она очень популярна в социальных сетях, типа, ну, это же все достало, я вообще не самореализовываюсь, надо вот там бросить все, отказаться и начать новую жизнь, типа, будь что будет, зато я вот нашел себя. Ой, это же тема популярна.
0: Она не только популярна, она еще так идеализируется. То есть огромное количество так называемых историй успеха, когда человек бросил все, чем занимался, занялся чем-то новым, достиг успеха. Но на самом деле таких случаев единицы. А огромное количество людей, которые без фундамента бросают старую деятельность, пытаясь найти себя, пытаясь самореализоваться, они просто терпят крах. А потом приходит к психологам с депрессиями и с этим с ощущением бессмысленности жизни. Кто-то, ну, даже на уровне вот, потери профессии, люди приходят к суицидальным мыслям, и это уже очень тяжело. То есть мы должны понимать, что любой наш шаг, он должен иметь под собой какое-то основание. И смена профессии – это не только от того, чтобы уйти от чего-то плохого, это еще к тому, чтобы прийти к чему-то хорошему. Но надо, чтобы у этого хорошего ты мог понимать, на чем это хорошее строится, и как я могу это хорошее получить.
1: Ну, за этим, безусловно, стоит некий бунт, мне кажется. Вот мы говорили о мотивах, за вот этим бросая все, начиная новую жизнь. Это не про поиск себя, на самом деле. Это как какой-то протест, вызов, брошенный, я не знаю, обществу, стереотипом, еще кому-либо. И, конечно, это говорит, ну, на мой взгляд, это все-таки какой-то незрелости человека. Очень важно зрело, взвешенно подходить и минимизировать все риски, которые с этим связаны.
2: Или это вынужденный шаг, может быть?
1: Ну, это может быть вынужденный шаг. Но если это вынужденный шаг, человек все равно пытается найти какие-то точки опоры, на что он может опереться. Потому что когда мы чью-то историю прочитали в... где-то в ленте и подумали, ой, я хочу так же, и сделали под влиянием состоянием чувств, эмоций, это завтра пойду, напишу заявление и уволюсь. И не продумали, что, возможно, у этого человека, я не знаю, была квартира, которую он наем сдавал. То есть у него был еще какой-то дополнительный источник доходов, за счет чего он какое-то время мог держаться на плаву. Если эти вещи не продумать, то, конечно, человек попадает в серьезные проблемы и испытывает депрессию от того, что он себе наидеализировал. А после этого такая, знаете, такая глубокая яма разочарования.
3: Но в то же время мы знаем множество историй, успешных достаточно смены профессии в Священном Писании. Да, там принц Моисей становится пастухом. Но или это пастух эти, Давид становится
2: эти
3: царем.
2: Все смены профессии, вот, которые мы в Писании читаем, они были вынуждены все-таки. Это были как раз вот обстоятельства, о чем
1: они
2: я пытался сказать
1: в начале.
2: Да, но Моисей, грубо говоря, не по своей же воле ушел с должности там, полководца да, или принца Египта. Он вынужден был бежать, а потом он возвращается через 40 лет, там, после того, как он был пастухом, в новой должности, так скажем, руководителя народа, тоже не по своему, так скажем, и желанию.
3: То есть это по зову Божьему.
2: Это был призыв Божий. Ученики меняли профессию, да. Но это был особый, как бы, тоже момент. Это было призвание Божие для того или иного служения. Но если мы расцениваем профессию как призвание, конечно, такой момент тоже не надо сбрасывать со счета. Может быть, у тебя призвание вот сегодня взять и заняться другим. Но это надо уметь отличить. Это вот именно призвание, это действительно, или это просто реально бунт какой-то, или это прихоть какая-то, вот, и взвесить все риски.
3: Здорово, что мы это затронули. То есть нужно все-таки здравомыслие определенное, чтобы решение, оно было взвешенным. Это действительно ли решение продуманное, не импульсивное, не бунт, о котором говорили, да, и так далее. Если говорить, продолжать тему про фундамент, человек понимает, что действительно его выбор был изначально не совсем правильный. Там, по темпераменту он не совсем к этой профессии ближе, а ему немножко другие вещи ближе. Он попробовал. И вот пришел момент, когда все эти такие звоночки уже в колокола бьют, и он решил менять профессию. И вот он начинает делать какие-то шаги, выстраивать фундамент. Давайте поможем, что ли, проговорим, что нужно делать для того, чтобы фундамент выстроить, и смена профессии была менее стрессовой, чем когда он рубанул и сказал, все меняю, завтра заново все начинаю.
1: Вот чтобы не рубить, нужно, оставаясь на том месте, где ты находишься, в той профессии, где ты находишься, которая приносит тебе источник доходов, потихонечку выстраивать в плане образования в той сфере, которая тебя интересует, получать это образование дистанционно или еще как, развивать потихонечку тот навык, который ты хочешь постепенно перевести в разряд приоритетных, приносящих доход, не оставляя сразу вот этот доход. Вот этот, когда постепенный переход происходит, ну, к примеру, занимаюсь я, допустим, не знаю, цифрами, учетом, а мне интересно что-то творческое. Я что-то творческое осваиваю, я начинаю пробовать. Оно мне приносит какой-то дополнительный заработок. И я смотрю, насколько это стабильно. И когда я чувствую, что это стабильно, тогда я потихонечку ухожу с этого, перехожу на это. И тогда нет вот этого резкого ощущения, ой, как я там буду. Потому что уже тут есть пробы, есть уже какие-то финансовые такие подушечки, которые дают понять, что вот здесь уже тоже можно опереться.
0: И мне кажется, еще тут важный момент, да, что мы иногда, у нас психика очень часто вот в комки все складывает. Вот есть профессия, которая мне не нравится, и все, что я там делаю, мне не нравится. А если проанализировать, можно заметить, что в этой сфере, в которой ты находишься, есть какие-то смежные профессии,
1: либо
0: в которых ты
1: более
0: уже сможешь себя реализовать, но именно таким образом, который для тебя будет комфортен. То есть для того, чтобы экологично найти для себя новую сферу деятельности, нужно много анализировать. Анализировать себя, анализировать то, чем ты уже занимаешься, анализировать то, чем ты когда-либо занимался, чем хотел бы. И вот эти вот все компоненты между собой складывать в систему и затем уже последовательно понимать, как эту систему реализовать в своей жизни. Потому что на эмоциях может быть что угодно. На эмоциях ты можешь бросить работу, оказаться в очень серьезной яме. На эмоциях эмоциях, ты можешь лишить все, мне теперь всю жизнь тянуть эту лямку, потому что у меня семья, дети, я не имею права с этой работы уходить, и все глубже и глубже уходить в выгорание и также оказаться в яме. То есть нам все-таки нужно использовать и наше творческое мышление, и способность к анализу, и интересоваться, да, и интересоваться
1: рынком,
0: мнениями.
1: Рынком и
0: да,
1: мнениями.
0: Да, то есть потребностями рынка. То есть это на самом деле тоже очень такая глубокая исследовательская деятельность.
3: Но вообще будет этично или там экологично, как ты говоришь, когда человек занимается одной работой, и он

0: параллельно начинает пробовать что-то другое, потому что чувствует, что у него есть тяга к чему-то другому. Вот насколько это этично?
1: Я думаю, если от этого не страдает его основная деятельность, это вполне может вначале быть как самореализация, что ли, как способ расширения, как поиск элементарный.
0: То есть, по большому счету, у него есть свободное время, или там выходные, в которые он может начинать уже себя реализовывать чем-то другим. Я помню, у меня была коллега, она работала в маркетинге, вот, но у нее был вот собственный талант, она умела шить, она себе шила вещи. И как потом оказалось, уже потом рассказывала, что у нее было желание не просто шить для себя, ей хотелось учить другого, потому что она получала удовольствие, когда она вместе с кем-то вот этот наставнический такой свой опыт передавала. И она хотела свою школу шитья открыть. И вот когда она уже открыла эту школу шитья в центре города, такая достаточно была до сих пор действующая деятельность у нее, и она говорила, я нашла себя в этом. Раньше я вот очень много работала с цифрами, с данными, с анализом. А мне так хотелось вот в этом открыться.
2: Что интересно, я думаю, ее опыт в маркетинге помог ей построить эту школу эффективно. Потому что как много у нас людей, которые стремятся себя реализовать, пытаются, но они не умеют продавать свои навыки, не умеют строить систему для того, чтобы правильно войти как бы, вот на этот рынок новый для них. То есть это же каждый опыт имеет значение. И мне в этом плане очень нравится, что мы ничего не должны исключать из нашего опыта, не считать ни ошибкой, ни проблемой, так или иначе в каждом нашем навыке есть что-то, что может стать фундаментом.
0: Да, и она делала это параллельно. Она продолжала работать, но у нее есть выходные, когда она может брать себе одного ученика и с ним работать. И постепенно понимать, что это может приносить мне деньги, доход, в итоге может перерасти действительно в мою постоянную профессию. Да? Хорошо. Вот когда человек приходит к моменту смены, мы говорили о том, что начинается там переживание, стресс, даже новое собеседование. Со стороны ему говорят, ты куда ты идешь, зачем тебе это нужно. Это, конечно, ударяет по самооценке. И я могу себе представить, даже, к примеру, вот моя эта знакомая. Наверняка ей многие говорили, ты работаешь в очень приличной корпорации. Это очень крупная международная корпорация. У тебя хорошая работа, у тебя хорошая заработная плата. Плюс ко всему, тебе уже не 25, а плюс-плюс. Куда ты идешь? Это бьет по самооценке. Что можем посоветовать таким людям? Как вот все-таки в этот момент не сломаться, а дойти к смене, если уж действительно...
3: Если нужно, то как?
0: Если нужно, да.
3: Как все-таки сделать это,
0: да.
3: Где взять силы?
1: Я думаю, что здесь, конечно, очень важно больше и к себе прислушиваться тоже, поэтому и ведение дневника, и встреча с психологом, или общение с людьми, которые действительно позитивно влияют, которые дают тебе не только положительную оценку, но какую-то более многогранную о тебе, о твоей деятельности. Теми людьми, которые помогут тебе в этих первых шагах, мне кажется, окружить себя очень важно. Ну и, конечно, заботиться о том, чтобы все-таки стресс снимать. Потому что стресс так или иначе, он все равно есть, потому что новое дело.
0: И его поэтому... много, у тебя
1: да,
0: есть
1: много.
0: Текущая деятельность, плюс что-то новое.
1: Плюс новое, да. И поэтому забота о себе тоже очень важна в этот период.
3: Бог дал право человеку на поиск, на то, чтобы экспериментировать, да, и дал право на ошибку. И я бы еще посоветовал бы не строить свою значимость на том, как успешно у тебя все это дело реализуется. Получилось у тебя хорошо поменять профессию, или ты поменял и понял, что облажался, и теперь нужно возвращаться назад. Не строить на этом свою значимость. Надо понимать, что Бог тебя любит такого, какой ты есть. И если у тебя вот этот внутренний кризис, он тебя побудил что-то менять, и у тебя не вышло, то есть продолжать понимать, что ты ценен в глазах Божьих, и ты вот на этот шаг имел право. Потому что ты в жизни имеешь право экспериментировать в рамках Божьих ценностей. Я думаю, что это помогло бы, как сказать, не свалиться вот в эту яму, даже если ты сделал ошибку. Или, например, тебе нужно время, чтобы закрепиться где-то.
2: Мне очень нравится то, что Дмитрий сказал. Это вот это роль Божьего ребенка, который знает, что у него есть Небесный Отец, который регулирует всю его жизнь, и поэтому я имею право делать что-то новое и стремиться к чему-то новому. И такой позиции нам многим не хватает, потому что мы живем в парадигме «надо», «надо» там. Вот и есть три вот эти

0: этих вот направлений, да, хочу, могу, надо. Угу. У нас очень много надо у всех. И в том числе и смена работы, она тоже находится вот в этой парадигме. Ты должен найти лучше работу, ты должен найти такую, чтобы ты там мог реализоваться. Да-да-да. Там должны быть такие-такие критерии. А вот этот вот элемент
1: «хочу»… Сейчас больше всего зарабатывают айтишники, ты должен переучиться в эту сферу, да, и ты как бы…
0: Или даже вот мы говорим сейчас в терминах, там, кто больше зарабатывает, а ведь есть люди, которые скажут, ты почему уходишь с этой работы, здесь зарплата хоть и маленькая, но она стабильная, сейчас такое время, и тоже опять-таки из категории «надо». А Господь-то, Он дает нам свободу самовыражения, это первое, а второе, мы можем рассчитывать на то, что Он о нас позаботится, не в плане, что давайте все бросим, а в плане того, что можно в диалоге с Ним все эти вопросы обсуждать. То есть, Господи, Ты вложил в меня хотение заниматься вот таким вот видом деятельности. Дай мне сейчас разумение, в каком из вариантов я могу себя реализовать. Когда Господь дал разумение, поддержи мою волю, чтобы я смог те шаги сделать. И, Господи, утешь меня, если вдруг что-то пойдет не так. То есть, именно вот иногда мы попадаем в стрессовые ситуации именно для того, чтобы научиться этот диалог строить с Богом. И смена профессии – это тоже, знаете, очень мощный элемент нашей духовной жизни, который нас укрепляет в вере. Я поэтому считаю, что это очень здорово, что мы можем это пробовать новое. И спасибо большое за эту идею о свободе выбора.
1: Да, мне нравится тоже эта цитата из Священного Писания. «Бог дает и хотение, и действие». Да? Это же важно. Хорошо, вот резюмируя, хочется последний вопрос вам задать. Вот человек принял решение, да, все симптомы говорили о том, что надо, он идет по этому пути. Что нужно учесть, чтобы потом в очередной раз не прийти к тому, что опять надо менять профессию? Вот какие такие основные моменты можем порекомендовать? Что нужно учесть?
0: Я думаю, что вот мы на предыдущих встречах разговаривали о теме икигай, то есть когда мы анализируем, что я хочу, что я могу, чем, что оплачивается и что нужно окружающим. Вот это вот проанализировать. Плюс еще все-таки посмотреть на свои потребности. Когда ты работаешь с коучем, с человеком, который помогает тебе там реализоваться в какой-то новой для тебя сфере, первое, что мы делаем, это инвентаризация того, что у меня на данный момент есть, и того, в чем я на данный момент нуждаюсь. Причем это как в финансовом плане. То есть посчитать банально, сколько тебе денег надо на то, чтобы вот один месяц прожить, чтобы понять это. Какие навыки тебе нужны, чтобы эту финансовую потребность закрыть? Какие у тебя есть ресурсы, поддерживающие окружение, неподдерживающее, образование, вот это вот все. То есть это такая исследовательская деятельность, чтобы понять фундамент, а потом уже ориентироваться на то, что я хочу. И между этим «есть» и «хочу» нужно проложить такую достаточно четкую логическую цепочку, как прийти от того, что есть, к тому, что хочу, с помощью простых шагов. Чем проще шаги, чем легче твой мозг понимает твой путь, тем быстрее и проще ты сможешь преодолеть все те трудности, с которыми ты так или иначе встретишься.
1: Резюмируя, хочется сказать, что если вы все-таки пришли к моменту, что профессию нужно поменять, учти все те моменты, которые ты мог не учитывать в первый раз, да, для того, чтобы все-таки не столкнуться с тем, что ты снова и снова будешь, ну, что называется, наступать на те же грабли. И ты должен быть готов к тому стрессу, который будет, но это нормально, как что-то новое, выход за рамки. Но всегда должен помнить о том, что есть Господь, на Которого можно положиться. И если это от Него, то ты легко пройдешь этот путь. Спасибо вам за наш интересный, глубокий разговор на эту тему.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Делать аборт или нет? Принимать подобное решение, как правило, очень сложно. Но за такими решениями всегда стоят очень глубокие взгляды на жизнь. Какие именно? Мы продолжаем тему абортов, и на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что мы можем с вами встречаться несколько раз в нашей студии, чтобы обсуждать непростую, очень деликатную, очень тонкую и серьезную тему, тему абортов. Итак, что же движет человеком при принятии решения делать аборт? Я вначале хотела сформулировать вопрос так, что движет женщиной. Но я понимаю, что это неверно, потому что не только женщина принимает такое решение. Часто это влияние семьи, на женщину оказывает влияние ее мужчина, или если его нет, ее мама, подруги. Итак, что движет человеком? Вот когда он принимает такое решение.
1: Юля, вы абсолютно правильно отметили, что при принятии решения на человека влияет достаточно большое количество факторов. И такие факторы, как семья, семейные устои, семейные ценности, которые впитываются женщиной на протяжении жизни, они оказывают наибольшее влияние. Также влияет общество, общественное мнение, в котором она находится, мнение подруг и так далее. В общем-то, то, с чем она живет на протяжении всей жизни, что она слышит от окружающих, это также является, скажем, основным направлением, которое влияет на нее при принятии решения. Также информация, которая поступает к ней из различных средств массовой информации, от окружающих, скажем так, это также оказывает большое влияние, и все эти факторы, они зачастую нас сбивают с толку, с правильного ракурса, скажем, с правильного курса направления жизни и заставляют принимать те решения, которые нам кажутся вроде бы правильными, но при этом на самом деле оказываются неверными, и только спустя годы человек задумывается и понимает, что то решение, которое он принял, оно было не его и, не, скажем, не выбрано им, а именно под давлением каких-то обстоятельств, под давлением каких-то мнений и не является его личным выбором.
0: Ну, я думаю, что даже если человек старается взвесить все за и против, старается действительно размышлять на эту тему, все равно у него есть определенный опыт. Даже если он говорит так, все замолчите, я сам буду принимать решение. И даже если все будут молчать, у человека все равно есть опыт жизни в данной семье, где делали аборты. Или где не делали аборты и говорили, святое – это ребенок, это семья. Жизнь ребенка, даже если он больной, даже если он не оправдывает твоих надежд, это жизнь. И, в общем, ну как бы это же все складывается как-то в наше сознание, в наше подсознание. И все равно мы уже сформировавшиеся личности во взрослом возрасте, в детородном возрасте, уже с каким-то багажом мы к этому моменту подходим.
1: Конечно, мы приходим с этим багажом, и зачастую очень больно наблюдать за женщинами, которые под давлением, допустим, вот именно семейных каких-то ценностей, когда мама говорила, к примеру, да, зачем тебе этот ребенок? Вот я делала 5 абортов, и потом родила там Машку, Гришку, Ваську родила, и ты делай аборт, ничего страшного. И вот женщина, как правило, идет, испытывая абсолютно доверие к своим родителям, и при этом, к примеру, она делает этот аборт, и в дальнейшем она никак не может пережить и смириться с этим решением, которое она приняла. И очень больно, конечно, когда вот происходят такие моменты, и, скажем так, доверие подрывается, исходя из вот таких факторов, которые зачастую нами движут.
0: Вот, наверное, важно для каждого человека, прежде чем вообще столкнуться с вопросом беременности, задолго до этого определить свою систему ценностей. То есть, может быть, уже в конце подросткового возраста, в юности понять, вот что для меня является в жизни ценным, приоритетным.
1: Да, я согласна абсолютно с вами, Юля, но этому нужно учить молодое поколение подрастающее, потому что у нас, как правило, дети выходят во взрослую жизнь с хорошим багажом знаний, что касается теории, скажем так, тех предметов, которые они проходят в школе, но при этом абсолютно не имеют каких-то навыков элементарного там построения отношений, не имеют скажем так, не задумываются о каких-то жизненных ценностях. И вот, скажем так, если семья была не совсем, скажем так, примерной для их опыта, то зачастую они идут именно исходя все-таки из тех примеров, которые они впитали в своей семье. И очень важно учить именно молодое поколение правильным ценностям, правильному выбору. И мне вот на память приходит пример, скажем так, который мне в детстве очень произвел большое впечатление. Это моя мама работала в доме престарелых, и я большую часть, скажем так, своего детства, приходя к маме на работу, наблюдала такую картину. Пожилые люди, собираясь, скажем, в дом престарелых, исходя из каких-то сложных отношений, как правило, это были сложные отношения с детьми, нежелание их досмотреть за родителями, они, когда приходили туда, они брали с собой, ну, могли взять 2 чемодана. В основном брали они с собой какие-то сервизы советских времен, которые были достаточно дефицитными в тот период. Брали какие-то тома книг, которые в таком дорогом переплете, которые практически там вот никогда не читались. И сервизы, из которых никогда не пила семья чай. Это было под запретом. Эти были, скажем, достаточно серьезные ценности в тот период. И очень больно было наблюдать, когда прекращалась жизнь. И вот после того, как человек проходил процесс похорон, после этого эти вещи просто относились на мусорку. То есть это вещи, которые были не нужны, но это были те материальные ценности, которым люди посвятили свою жизнь. И при этом были дети, которые практически не приходили к своим родителям. Но это было, ну, для меня большим уроком для того, чтобы задумываться, для чего вообще мы, на что мы тратим свою жизнь, куда мы вкладываем. И как-то большое влияние на меня оказал именно период вот этих пожилых людей о том, что ценности, они на самом деле гораздо где-то глубже находятся, чем просто материальные блага. Самая большая ценность по статистике, вот когда общаются с людьми, именно вот когда приходит время уже старости, очень многие жалеют именно о том, что мало времени проводили с семьей, с детьми, мало путешествовали. И, ну, на протяжении жизни люди живут, как правило, делая акцент именно на том, чтобы достигнуть каких-то материальных благ, карьеры и так далее. Очень часто именно это является своего рода ловушкой, которая заставляет нас двигаться именно не в том направлении, терять то, что действительно ценно для нашей жизни или для нашей семьи. И очень важно учиться нам именно выбирать то, что действительно значимо и важно. Пример также вот мне такое приходит в голову. Это в 90-е годы очень, скажем, было время постсоветское, было очень время дефицитов, когда материальные блага для многих были недоступны. И, к примеру, пределом мечтания был тот же видеомагнитофон. Когда я помню всех соседей, которые мечтали о том, чтобы у них был видеомагнитофон, и мы знали там, что вот на 4-м и на 9-м этаже нашего дома находятся, скажем, те люди, у которых есть эта ценность. И я помню тот момент, когда в нашей семье он появился, это было такое своего рода счастье, но оно длилось не

0: довольно недолго. И вот тут, я помню тот момент, когда вот была какая-то пустота. Вот вроде бы ты получил то, о чем ты мечтал, но при этом ты понимаешь, что это то, что не приносит какого-то удовлетворения, счастья. И вот как ни парадоксально, к примеру, поездка на природу, к примеру, когда ты вымотан, устал, ты едешь туда и проводишь 2-3 часа, скажем так, на природе, возвращаешься, ты понимаешь, что ты отдохнул, это, ты действительно счастлив, потому что ты наобщался, ты потратил достаточно большое время со своими друзьями, со своей семьей, и достаточно глубокие отношения, это приносит настоящее удовлетворение. И вот эти моменты, они заставляют меня задуматься и понять, что счастье на самом деле в каких-то более глубоких вещах, чем, скажем, материальные ценности, на которых мы зачастую делаем акцент в нашей жизни.
1: Но вот, Светлана, все равно сбрасывать со счетов-то материальный вопрос мы не можем, потому что я понимаю, что в советское время многое было бесплатно. Сейчас вроде бы бесплатное образование и медицинское обслуживание, но за все анализы нужно платить. В школу нужно тоже периодически то на ремонт сдавать, то на учебники, то еще на что-то. Одевать детей, каждый год меняя им гардероб, они растут. И съездить, если раньше к бабушке в деревню, то сейчас, ну и на море хотя бы иногда хочется ребенка свозить, потому что все его друзья там были, а как же он там не был? Но это тоже ведь, ну, вопросы важные. И когда мы думаем, вот я еще рожаю одного ребенка, это значит уровень нашей семьи материальной, ну, он сразу же падает. Потому что, ну, одно дело, пока он младенец, одежду дают, от старших осталось. Совсем другое, начинается садик, начинается плата, кружки, подкурсы к школе, школа, одежда, поездки, уже плати за него в транспорте с 7 лет. И вот никак мы не можем от этого вопроса, закрыть глаза-то на этот вопрос мы не можем. Очень часто многие люди говорят, зачем я буду плодить нищету? Зачем будут они, как оборванцы в послевоенное время, мои дети, ходить, а одноклассники будут говорить, дурачки, у них денег нету, смеяться над ними, там, подтрунивать. И беспокоит этот вопрос родителей.
0: Это действительно актуальный вопрос, но при этом хотелось бы поговорить именно о том, на что мы делаем акцент в нашей жизни. Если мы живем для того, чтобы одеться хорошо и, скажем так, выглядеть хорошо в глазах наших окружающих, скажем так, людей, иметь, скажем, достойное образование, сделать карьеру. То есть, по сути, что движет нами в этот момент? Выглядеть именно, создавать какую-то некую картинку внешнего фасада, которая будет нравиться окружающим нас людям.
1: То не только окружающим, и нам тоже. Это и наша ценность, возможно. Потому что я понимаю, что там какие-то суперкрутые и очень дорогие вещи, машины, несколько квартир. Это да, мы не берем этот момент в расчет. Но каждый родитель ответственный, наверное, скажет, а я хочу дать своему ребенку достойное образование. Я не говорю об образовании в Европе. А, например, я хочу его отправить не вот в эту школу, в которой одни дети алкоголиков, да, условно говоря, учатся, а в лицей, который платный, и там конкурс. А у меня трое-четверо детей, и я хочу, чтобы они все учились в этом лицее, а не в какой-то там несчастной, бесстатусной школе. Потому что я хочу это для блага своих детей. Не для того, чтобы вот показаться, а именно для блага своих детей.
0: Я не была бы столь однозначно с вами согласна именно в плане наших школ, потому что, на мой взгляд, основное влияние оказывает именно не статус школы и не наличие, скажем так, и у него звание лицея или просто там обыкновенная школа. Зачастую влияет, скажем так, все-таки уровень культуры семьи на, скажем так, на детей наших и так далее. И вот если, к примеру, взять пример стран развитых, то вот тот же вопрос абортов очень остро стоит именно в США. Допустим, это первая страна, вторая страна в мире, которая является, ну, скажем так,
1: одной
0: из благополучных стран, но при этом вопрос абортов там стоит достаточно остро. В Японии на первом месте, Россия на третьем месте в мире. И при этом мы, скажем так, это те страны, которые благополучны, и те страны, которые могут дать детям достаточно большое, скажем так, возможности для их образования. То же самое касается школ. Зачастую выбор школы у нас стоит именно, опять же, в вопросе статуса, но при этом я считаю, что в любой школе могут возникнуть вопросы, скажем так, неблагополучия, ранних половых связей, скажем так, курения, пьянства. И любые школы с этим сталкиваются. На

0: В самом деле, и все-таки вопрос опять же стоит более в глубинных, скажем так, вещах, таких как все-таки глубокие добрые отношения в семье, вера в Бога, какие-то ценности, которые прививают именно семьи своим детям, и все-таки основа именно в этом, влияние на наших детей и в общем-то так.
1: Согласна. Вот я думаю, что проблемой часто, вот основой проблемы, корнем проблемы является, ну, наверное, отсутствие осознанности у людей, там, ну, в семье, да, скажем, у женщины, у ее мужа. Отсутствие осознанности и вот этой глубинной осознанности. Люди видят только то, что на поверхности. Рожу ребенка, будет хуже, да, и поэтому я не рожаю ребенка. Я иду, я хочу делать аборт. А вот мы не всегда ведь можем уверенно сказать, как я уже в одной из программ говорила, что будет хуже, потому что пути Господни неисповедимы, и мы не знаем, как повернется наша жизнь. Возможно, наше материальное положение улучшится, получим какое-то, ну, муж получит новое назначение. Но мы не можем со стопроцентной уверенностью всегда сказать, что все будет продолжаться так, как идет сейчас.
0: Я согласна с вами и могу даже со своей стороны добавить, что аборт – это своего рода стресс. А стресс, он не всегда плох для человека. И стресс является зачастую тем волшебным пинком, который заставляет человека принимать именно какие-то решения, двигаться к каким-то переменам. И зачастую, именно испытывая стресс, человек принимает какие-то решения, которые оказывают ключевое именно влияние на их жизнь. И на память мне приходит также пример одной из клиенток, которая столкнулась с достаточно сложной жизненной ситуацией. Ей было в районе 30 лет, она очень рано вышла замуж, ей было 18, мужу было 18. Жили они в комнате в общежитии, родили двоих детей. Она не смогла получить образование, исходя из того, что вышла рано замуж. И прошло несколько лет, и муж оставил семью, оставил у нее на иждивение двоих детей. Потом он ушел, через какое-то время он вернулся в семью. Ей было достаточно сложно. Вот в тот период, когда он отсутствовал, она устроилась санитаркой работать. И на эти копейки как-то пыталась в этой однокомнатной квартире вытянуть своих детей, одной комнате в общежитии. Вот. И он вернулся, прожил буквально несколько месяцев. В итоге оказалось, что она беременна третьим ребенком, и он опять ушел. Ушел, я помню ее отчаяние, которое она испытывала. И она говорила о том, что достаточно сложные были отношения уже с детьми на тот момент, потому что дети, это был вот начальный, скажем, период подростковый, и они конфликтовали между собой, и ну, стресс, естественно, складывался, исходя из ну, отношений отца, который то приходил, то уходил. Но прошло какое-то время, она все-таки решила, несмотря на то, что вот было очень сложно и практически не было выхода, она решила оставить своего ребенка. И как позже она рассказывала, она говорила о том, что я не знаю почему, но изменилось очень много. Она говорит, что дети очень объединились вокруг матери, они именно взяли на себя осознанно поддержку матери. И она пошла учиться все-таки в период, именно когда уже родила ребенка. Жили они, конечно, на пособие очень тяжело, но она получила образование. И как-то так сложилось, что потом ей помогала свекровь ее. И спустя какое-то время она все-таки нашла возможность пойти на хорошую работу, устроиться. И вот тот момент, когда вот мы с ней беседовали, она говорит, я не знаю, почему так вот сложилось, но именно вот этот стресс заставил ее очень серьезно как-то вот двигаться дальше, потому что она понимала, что нет уже человека, на которого она может опереться, и это радикально изменило ее жизнь, вот несмотря на то, что это было достаточно сложно. И очень часто аборт, ну вот скажем так, нежелательная беременность, она нас заставляет думать, что выход именно в том, чтобы закончить, скажем, прервать эту беременность, на самом деле это может быть действительно началом какого-то нового пути, который нам, мы не знаем его, но оно действительно стоит рискнуть, стоит попробовать. Потому что если Бог дал ребенка, Он знает конец пути от начала, и Он нам покажет путь для того, чтобы нам изменить, скажем, нашу жизнь. И Бог будет идти вместе с нами. Я в этом абсолютно уверена.
1: Да, спасибо, Светлана. Но я думаю, что ну, все-таки мы люди, мы боимся трудностей. Мы больше любим комфорт. Поэтому ну, нельзя осуждать людей, которые боятся трудностей. И, ну, если действительно там еще целый клубок проблем всевозможных, не только материальные. Вот. Но, тем не менее, вот все-таки те примеры, которые вы приводите, они могут давать нам надежду и вдохновлять. Спасибо вам большое за участие. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Здравствуйте. Стоматологи Стэн и Одри Кроуфорд воспитывали 5 детей. Но Одри ощущала в сердце, что было место еще для одного. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев бумажной волокиты они усыновили своего сына Эммануэля. Спасли его от рабства, в котором его держали торговцы людьми.

0: сделали рабом в рыболовном промысле в Гане. Эммануэль, что ты помнишь из детства? У меня остались мрачные воспоминания. Помню только лодку с дырками. В 3 года моей задачей было вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Я постоянно черпал воду, потому что дыры были огромные. Там было где сесть? Нет. Ты стоял на коленях? Да. Помню, просыпался рано утром и шел на работу. На другой стороне мира, в Оклахоме, Стэн и Одри воспитывали своих 5 детей. Одри всегда ощущала в сердце желание от Бога иметь еще одного ребенка. Хоть мы и так были большой семьей. Однажды ко мне на прием пришла пациентка. Она была знакома с женщиной, которая спасала детей из Ганы.
1: Так и открылись эти двери. Мы попросили нашу подругу Пэм Коук, которая участвовала в спасении Эммануэля, помочь нам. Это на самом деле было чудо. Пэм сказала: «Посмотрите этот ролик и летите со мной в Гану».
2: Меня зовут Эммануэль. Мне 5 лет.
0: Перед тем, как что-то предпринимать, мы убедились, что остальные дети не против и не будут думать, что мы их чего-то лишаем. Дети полюбили этого мальчика и благословили нас. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев подготовки документов, усыновление было оформлено. Расскажи нам о том дне, когда ты впервые увидел родителей. Я знал, что меня ждет что-то хорошее. У нас сразу же возникла связь. Это было нечто настоящее. Это Дух Святой подарил нам такую связь. Мне казалось, что это Бог перенес меня в город с озером. Я начал ценить то, что изначально казалось мне чем-то ужасным. Что вы думаете по поводу того, что Творец идет впереди нас?
1: Эммануэль верил в Бога еще в детстве. Тут ганец, который спас его, рассказал нам историю. Мальчик часто говорил: «Я буду бороться с белыми». Он говорил это на своем родном языке. Откуда он это знал? Он не видел белых людей. Спустя время он часто боролся со своими братьями на полу в гостиной, а потом на поле с командой. Теперь он борется с белыми. В детстве Эммануэлю приходилось защищаться, и сейчас он видит все с другой стороны. Он понимает и знает, как защитить себя, чтобы донести мяч.
0: Стэн, что именно американский футбол дал Эммануэлю? Он дал ему возможность научиться доверять другим мужчинам, тренерам, слушать их. Он вырос без отца, и чужие люди поступали с ним жестоко. Я часто слышу крики и ругательства, но чувствую мир. Это невероятно, особенно учитывая то, через что я прошел. Я думал, что никогда больше не буду доверять людям. Где ты обрел этот мир? Мир ко мне приходит, когда я говорю с Богом. Бывает, когда я чувствую гнев или раздражение. Слышу, как какой-то голос говорит мне: «Ты должен отпустить это». Я поплакал и сказал: «Я прощаю вас, мама и папа. Я прощаю тех, кто ранил меня, когда я был маленьким». Я вырос духовно, изучая слово и научившись прощать. Это полностью изменило мое видение жизни. Эммануэль, что твое имя значит для тебя? С раннего возраста я понимал, что есть нечто большее. И когда я приехал сюда, я узнал, что мое имя означает «С нами Бог». Я понял, что это правда. Все это случилось лишь потому, что Бог со мной. Насколько важной для вас была церковь и ее поддержка? Поддержка церкви была огромной. Мы знали, что нас поддержат. Я немного боялся, потому что у нас практически полностью белая община. У моего отца были предубеждения, но это усыновление изменило его. Перед своей смертью он говорил нам, как сильно гордится Эммануэлем. Что бы вы сказали тем, кто хочет усыновить такого ребенка?
1: Спросите Бога. Посоветуйтесь с окружающими. Нам пришлось сделать шаг вперед, и когда мы сказали Эммануэлю «да», то не думали, сколько будет длиться этот процесс и во сколько он обойдется. Мы не знали. У меня был страх. Я не понимала этого, но это ты.

0: А сейчас я не боюсь. Когда ты видишь, как Бог делает нечто удивительное, ощущаешь радость и удовлетворение от таких перемен. Я была готова на все. Главное сказать «да».
1: Я вижу Его любовь ко всем нам. Его любовь течет через нас. Он великий отец и чудесный пример для меня как отца. История Эммануэля начала новый виток в Арканзасе. Вскоре он начнет выступать за Вепрей, продолжая свой путь. Не будьте жертвой обстоятельств, которые случились с вами. Вы становитесь пленником в своем разуме. Я не ожесточил свое сердце и увидел искупление от Бога. Эммануэль, если ты не жертва, то кто? Победитель. Я смотрю на то, как велик Бог.
0: Вот это да. Уверена, эта история коснулась всех, не так ли? В нашей жизни происходят вещи, которые делают нас пленниками нашего разума. Мы повторяем то же, что сделали с нами. Нам страшно, нам причинили боль, и нам пришлось заплатить за это цену. Но Эммануэль сказал, что он одержал победу в этой борьбе. Мы должны отпустить. Это не значит, что то, что сделали с вами, это нормально. Это значит, что оно не будет определять вас. И если у вас есть проблемы с прощением, сделайте то, что сделал Эммануэль. Просто обратитесь к Господу, скажите: «Я отдаю все это тебе. Я прошу у тебя свободы, прощения, нового начала. Дай мне твой план, Господи. Не тот план, что есть у других на мою жизнь, но твой план для меня».
1: Дети по всему миру узнают истории из Библии благодаря суперкниге. И во многих странах, в том числе и в буддийской Камбодже, эти истории узнают и взрослые. Десятилетняя Парвин часто играла сама, потому что у нее со всеми, в том числе и с родителями, были плохие отношения.
2: Я считала, что родители не любят меня. Они покупали подарки моему брату, а мне нет.
1: Каждый день, когда отец уходил на работу, мать девочки Софии играла в карты с подругами.
0: Я боялась одиночества, и поэтому играла в карты. А когда мне становилось трудно или одиноко, я выпивала.
1: Однажды учительница из внешкольной программы, которую поддерживает обетование сироте, пригласила Парвин на урок.
2: Они научили меня танцевать и петь. Там было весело. Мне рассказали о Божьей любви, а еще мы смотрели суперкнигу.
1: После одного из просмотров учительница спросила детей, не хотят ли они помолиться и стать христианами. Парвин сказала «да».
2: Из суперкниги я узнала, что Бог любит меня. Я попросила Его простить мне грехи, а еще я попросила Его помочь моей маме бросить пить и играть в карты.
1: Парвин каждый день молилась за свою семью. Она рассказала своим родителям-буддистам о суперкниге и Библии и однажды пригласила их в церковь.
0: Парвин постоянно приглашала меня в церковь, но я всегда отказывалась. Но в конце концов я пошла. Я посмотрела много выпусков суперкниги и узнала, что Бог любит меня и прощает мои грехи. И решила принять Иисуса.
1: Моя жена изменилась после того, как поверила в Иисуса. Она больше не пьет и не играет в карты. Теперь мы все христиане.
2: Благодаря суперкниге мои родители и брат, как и я, узнали Иисуса. Спасибо, что подарили нам суперкнигу.
0: Отом Карвер заболела ковидом на 8-м месяце беременности. Вирус был таким сильным, что ей пришлось делать кесарево сечение. Женщину подключили к ИВЛ, а мужу сказали, что у нее нет шансов выжить.
1: Они вышли и сказали: «Это мальчик, у него все хорошо».
0: Экстренное кесарево прошло хорошо для третьего ребенка Зака Карвера. Теперь малыш отдыхал в отделении, а его мама, Отем, оказалась в реанимации и боролась за свою жизнь.
1: Мне сказали, что у нее нет шансов выжить. Это был худший день в моей жизни.
0: Когда Отем была на 8-м месяце беременности, они с Заком подхватили COVID-19. Это было в августе 2021-го. Зак быстро выздоровел, а вот Отем нет. Вскоре она была в реанимации на ИВЛ. Ей вынуждены были сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. После операции ее подключили к аппарату полного жизнеобеспечения.
1: Мы с Отем с 14 лет. Я не знал жизни без нее. И тут мне говорят, что она не выживет. Это было ужасно.
0: В последующей неделе Отом оставалась в критическом состоянии. Зак мог только молиться и просить Бога о чуде.
1: Я был рядом с ней и все время молился. Это было трудно. Я ходил по коридору или сидел в комнате ожидания. Я молил Бога сохранить ей жизнь. Она нужна мне. Она нужна детям.
0: Зак написал на своей странице в Фейсбуке молитвенную нужду, которая зажгла целый пожар в соцсетях.
1: Миллионы людей по всему миру молились за нас. Я сказал, что не уйду отсюда без Отом. Я молился постоянно, каждую секунду. Не могу объяснить, почему, но я знал, что она выживет.
0: Днями Зак был рядом с Отом. По вечерам приходил к своим дочерям и новорожденному сыну Хаксли, которые были у его родителей. А на ночь он возвращался в пустой и темный дом.
1: Я приходил, ел и ложился спать. Мне не нравилось там.
0: Осенью у Отом возникли новые осложнения, воспаление органов и остановка сердца. Врачи не знали, что сказать. Они даже думали о трансплантации легких, но потом отбросили эту идею. Вместо этого предложили отключить Отом от аппарата жизнеобеспечения, чтобы она могла спокойно умереть. Но Зак отклонил такое предложение. Он не был готов сдаться.
1: Главврач сказал, что ее шанс на выживание равен нулю. Я пошел прогуляться тем вечером недалеко от больницы. Я молился, я знал, что она не умрет.
0: Зак и миллионы людей во всем мире продолжали молиться. В начале октября наступил приятный момент. Показатели Отом немного улучшились. И врачи согласились на просьбу Зака вывести ее из комы, чтобы она увидела и поддержала Хаксли в первый и, возможно, в последний раз. У меня не было сил даже, чтобы подняться. Пришлось подкладывать под спину подушки. Мне принесли малыша и положили на руки. Зак мне помогал. Мы покормили его с бутылочки. Потом его положили рядом со мной, и он уснул. Эта встреча была короткой. Отом снова подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, и вскоре пришел еще один ответ на молитву. Известный хирург доктор Анкит Борретт из больницы Норс-Вестерн Мемориал Чикаго согласился осмотреть Отом перед возможной трансплантацией легких.
1: Доктор сказал, независимо от того, нужна ли будет трансплантация или нет, с ней все будет хорошо.
0: Хоть Отом все так же была подключена к аппарату жизнеобеспечения, она была лишь на частичной седации. Теперь они с Заком могли молиться вместе, ожидая решения доктора Борретта. Вскоре он сказал им то, о чем они могли только надеяться.
1: Врач сказал, вам не нужна трансплантация легких, все будет хорошо. Это была самая лучшая новость. Мы обнялись и поблагодарили Бога и врача.
0: Состояние Отом продолжало улучшаться, и ее начали постепенно отключать от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 3 долгих месяца борьбы со смертью, женщину направили на 3-недельную реабилитацию. 1 декабря 2021 года она вышла из больницы самостоятельно.
1: Когда мы приехали домой, соседи уже ждали нас во дворе. Они кричали от радости. Я старался не заплакать. Это было нечто.
0: Меня просто накрыло эмоциями. Я имею возможность видеть, как растут мои дети, проводить время с мужем. Каждый день это подарок. Мои дочери говорят, «Мама, мы верим в чудеса». Сегодня у них все спокойно. Отом с радостью отдает своей семье то время, что упустила. Но жизнь семьи Карвер не будет такой, как прежде. Говорите людям, что вы любите их, обнимайте их. Все это может быстро измениться.
2: Не оставляйте недомолвок.
1: Я стал ближе к своей семье. Теперь мы каждый вечер молимся с детьми. Я не делал этого ранее. Я очень благодарен. Каждый день много молюсь. Молитва спасла мою жену. И не просто спасла ее, но изменила мою жизнь.

0: Молитва очень важна. Благодаря ей я живу. Когда люди стучатся в небесные врата, это нельзя игнорировать. Много может усиленная молитва праведного. Молитва меняет все. Мы знаем это. И вы это знаете. Поэтому мы регулярно молимся с вами в нашей программе. Жизнь этой семьи восстановилась благодаря молитве. Люди взывали к небу за них. И мы видим чудесную историю полного исцеления благодаря милости Божьей. Мы хотим помолиться за вас. У многих есть такие же, а может, еще серьезнее проблемы. Бог знает все, и мы должны держаться за это. Что-то может быть невозможным для нас, но не для Бога. Он в нашем настоящем и будущем. Когда мы знаем, что у нас есть Отец Небесный, который стоит во главе всего, это помогает жить совсем иначе. Ну что ж, давайте тогда молиться.
1: Хорошо, но у нас есть свидетельство.
0: Конечно.
1: Вот что пишет Роуз из China Springs. Она страдала от боли в челюсти 55 из 72 лет жизни. 55. Терри молилась в одном из выпусков. У кого-то из вас проблемы с положением челюсти во рту. Это уже давно не дает вам покоя. Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены. Роуз из China Springs поверила и получила полное исцеление.
0: Слава Богу.
1: Это чудо.
0: Это настоящее чудо. Вот что нам прислала по электронной почте Кладет. В прошлом октябре у меня диагностировали застойную сердечную недостаточность, которая появилась из ниоткуда. Однажды в полном бессилии я смотрела «Клуб 700», молился Гордон. У кого-то проблема с сердцем. По-моему, он даже сказал «застойная сердечная недостаточность». Я подняла руку и приняла исцеление. Во время следующего визита к врачу обследование показало, что показатели сердца выросли с 15 до 35%. Это также уменьшило давление на почки, которые страдали от плохого кровообращения. Врачи были очень удивлены. Я еще несколько раз была на проверке, и ситуация продолжает улучшаться. Я верю, что Бог исцелил мое тело от этой ужасной болезни.
1: Хорошо. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу сказать, что рад снова видеть Терри. Мы также помолимся за Энди, мужа Терри. Недавно у него случился инсульт, и он нуждается в прикосновении Бога Всемогущего, в исцелении. Присоединяйтесь к нам, давайте молиться вместе. Мы вознесем вас, Энди, и всех, кто смотрит нас. Мы позволим Богу сделать то, что Он обещал. Он исцелит все наши болезни и простит все наши беззакония. Он венчает нас любовью, добротой, милостью. Он обновит нашу силу. Я принимаю это лично. Он сделает это. Почему? Потому что любит вас. Мы обратимся к этой любви и помолимся. Господи Боже Всемогущий, мы приходим в согласии. Во-первых, мы просим за Энди, чтобы ты восстановил его мозг, чтобы все его части работали хорошо, чтобы к его левой ноге и руке вернулись чувствительность, подвижность и сила. Обнови его разум, Господи. Исцели его сейчас. Я прошу, чтобы ты крестил наших зрителей в твоей любви. Вера всегда работает через любовь. Излей свою любовь на них, чтобы они познали, увидели величие твоей силы. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. У кого-то сильный кислотный рефлюкс. У вас поврежден пищевод, и вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает все ткани. Он восстанавливает связь с желудком. Он делает так, чтобы с этого дня все работало правильно. Вы боялись есть определенную пищу. Не бойтесь, Бог коснулся и исцелил вас во имя Иисуса.
0: Есть одна пожилая женщина, и как та женщина, которая 55 лет страдала от проблем с челюстью, Вы страдаете от проблем с ногами, а лодыжками. Они отекают. Вы знаете, что речь о вас, потому что у вас есть пара обуви, которые вы носите постоянно, и на ней есть застежка. Она похожа на обувь малышки Мэри Джейн. Бог исцеляет вас. Кровотечение в ваших сосудах меняется. Вы почувствуете покалывание в ногах, когда Он полностью исцелит вас во имя Иисуса.
1: У кого-то из вас есть проблемы с левым глазом. Вот как вы поймете, что речь о вас. Вы носите особенные очки. Справа они прозрачные, и вы смотрите этим глазом. А слева очки темные, чтобы через них не проникал свет. Бог исцеляет сейчас ваши глаза. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Если Бог прикоснулся к вам, сообщите нам, поделитесь радостными вестями. Если вы нуждаетесь в молитве, то знайте, что мы верим в силу молитвы, которая не сдается, пока не получит ответ. Вам лишь нужно написать. Терри снова возвращается в госпиталь к мужу, и мы верим, что скоро он будет здоров, и Терри вернется к нам. А закончим мы словами из Библии: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

Мне нравится начинать что-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она

будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится, пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей. Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете, я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым. Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение, даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога. Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь. Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно, я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас, подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал,
Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать

старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль. Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите: «Бог, я верю, что ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу». Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала: «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала: «Бог, я доверяю тебе. Я знаю, ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится: «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня.
Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать. На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит, возложите свои заботы, отдайте контроль. Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите, «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится, «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. Бог, я доверяю Тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что Ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть. Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать, «Это место, куда Бог поместил меня». Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко. Но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд. Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение, вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации.
Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я

ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе ни облачка. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь.
Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам. Не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано, спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала, «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал, «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил, «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала, «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал, «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал, «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала, «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе. Вы расстроились бы из-за
из-за того, что ваш компьютер выключился. Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли. Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке. Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине. Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия.

0: Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте. Дмитрий, привет.
1: Да, Вадим, здравствуй.
0: Итак,
1: здравствуйте.
0: Как предательство, как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
1: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может, ну, оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
0: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф. Библейском герое, как Иосиф, слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иакова, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них. И там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает. Соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был, ну, что-то иметь. А поскольку он убежал, как беглец, вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он там, ну, полюбил девушку, Рахиль он полюбил, как вы помните. Ее отец Лаван в день свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жен свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда, вот, когда он женился, все-таки вот это вот соперничество между двумя сестрами, да, сначала рожает Лия, Рахиль не рожает, потом снова рожает Лия, Рахиль не рожает. И вот в конце концов родила Рахиль. И родился Иосиф, вот тот самый человек, о котором мы будем говорить. Но до этого уже были дети у Иакова, вот, от Лии, были от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает... Что начинает? Как обычно родители к таким детям относятся? К своим любимчикам? Да, они их балуют, да. Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги Бытие. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет, с момента, как Иосиф родился, да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже, да, получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха. Говорится, что доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Хороший был человек, да? Надежный. Отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем... Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Иаков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все... С Иосифом вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка. И я не говорю, что они правильно делают. Наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится. Вот. И написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду. Получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы. У кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать... Как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо. Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились? Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости,

А так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно. Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему? Почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон, он его братьям рассказывает, братья послушали, сказали, «Да что, вообще, что ли?» И в 6 стихе мы читаем, далее с 6 стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, вы слушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну, снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как. И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что... Вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чем спасении они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще что ли, как ты? И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала, не слишком ли... Ты вообще возгордился, не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот. Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать. С 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. Ну, раз тебе такое снится, ну, помолчи там спокойно. Нет, он такой, а вот мне еще сон приснился. И говорит, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? Всем было понятно, что символизировали эти сны, да? Луна, солнце, звезды, 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел. Братья досадовали на него, а отец заметил, да? 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья... несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, ну вот, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно,

Бог меня выделил, Отец меня выделил, и он с искренней радостью или, может быть, какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям только и ждут момента, когда разделаются с вами или как чего. Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, и, может быть, он это воспринимал, «О, Господи, это от тебя, Отец меня любит, о, это, и вот ты мне такие сны не спаслал». И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь, как мы уже сказали, в будущем всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ. Народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия. Должен был родиться Иисус Христос. Он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова. Это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова. Это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке вырос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологически получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. И отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем». Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома. Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахили, которую он любил, он его просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. А во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле и не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами...

И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго. Может быть, уже вообще сезон почти кончился, они должны были уже вернуться, а вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров. А когда он пришел, он увидел, что далее мы читаем, что нашел он некого блуждающего в поле и спросил его... А, и нашел его некто блуждающим в поле. Иосифа нашел. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Да, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел. И еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день. Конечно же, наверное, у него была с собой еда. Наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там налить воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу, вот идет сновидец. Вот идет сновидец. Пойдем, теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Интересно, есть такой автор, Иосиф Флавий, написал книгу «Иудейские древности и иудейская война». И вот в книге «Иудейские древности» он предполагает такую мысль, что братья специально не вернулись домой вовремя. Братья специально задержались, вынуждая отца послать Иосифа к ним. И на самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику, все это спровоцировало Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Но можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет. Конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышал Сеерувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специально выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водою. Но написано, что она была без воды. И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому, без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, вот он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал, нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать... И, в принципе, все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме, там, нет, я его спасу, но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей,
который всем хочет угодить, или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае, Рувимы бы точно ничего не сделали. Точно бы ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает, это вот он подходит, они издалека его разноцветную одежду увидели, о-о-о, идет, пестренький, весь сейчас. Да? И, в общем, это все дело задумали. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Он в разноцветной одежде туда пошел. За 150 километров, не знаю, каким путем он пошел туда. Но вот о чем он думает? Одежда мне там дал мне отец, я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его, бросили его в ров. Ров тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. О! Братец голодный, жаждущий, уставший, и его туда. А сами сидят и... И хорошо им. О, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? Может, они правда боялись? А вдруг сны-то его сбудутся, и эта мысль им покоя не давала. Им придется пойти и поклониться. Так они же не переживут этого. Как они этому любимчику еще пойдут и поклоняться? Боялись они, что сны-то на самом деле от Бога? Удивительно, что получается, что эта история о том, как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули, увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян, верблюды их несут, там, стираксу, бальзам, ладан, идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется. Иуда, это брат. Он четвертым родился, да? Но тоже от Лии, как и Рувим. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы. Но он родился четвертым, тоже, может быть, вот вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. Что польза, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страданий, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него
вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор парадокс вот этот подмечает. Он говорит, посмотрите, вот народы, которые

появляется. Рувим же пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними. Рувим пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал: «Отрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда или нет?» Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. И узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. И так оплакивал его отец его. Мадинтяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителей». Вот так, кажется, закончилась эта история, этот эпизод в этой большой истории. На самом деле это лишь только начало. И вот вопрос, с которого мы начали, потому что мы говорим об успехе в жизни Иосифа. Получается, Иосиф, будучи подростком, незрелым подростком, выпендрежником своего рода, ну, может быть, по наивности, а может быть, по убеждению, не знаю, как. Но он не мог таким оставаться долго, да? С другой стороны, братья. Нет, нельзя оправдать поступок братьев, как бы Иосиф не выпендривался и не перегибал палку, но он же младший их брат. А где понимание, где сострадание, где, в конце концов, некая зрелость? Ну, в общем, получилось то, что получилось. И вопрос, а где здесь успех? Где здесь успех в жизни Иосиф? Как вот то, что с ним произошло, помогло ему стать успешней? И это вопрос очень, очень непростой. Я хочу прочитать один текст, который лично мне помогает ответить на этот вопрос. Он уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст. 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, ну, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче. Тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосиф продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, снискал Иосиф благоволение в очах его, написано, и служил. Вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание. Написано: служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но у него огромные привилегии, у него все есть, но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что служил. Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в скинии. То есть в скинии были священнослужители, и они в скинии служили, да? И написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да, кто больше в Царстве Небесном, его спросили, и он сказал: кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара, он делал там наверняка не сразу, у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценное, и далеко не многие его разделяют. По факту, Иосиф слуга, или Иосиф раб, да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению очень часто мы рабы.

0: потому что нам нас то не устраивает, это не устраивает, мы от этого зависим, от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как... Вот такая, такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да, очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу, мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вот вырасти. Из мальчика-выпендрежника, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. Вы сами судите, может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет. Я думаю, что ответ, наверное, очевиден. Да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце, вкратце, по-моему, постарался об этом чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше и не станет, и не вырастет из-за этого.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Вот лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосифа — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Ведь я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф. Да?
1: Я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
1: Два брата старше.
0: Насколько они старше? Ведь несмотря на то, что Иосиф тоже был младшим, ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально.

0: когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие, ну, моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. Угу. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
1: Становятся умнее.
0: Становятся умнее. И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
1: Спасибо. Еще один вопрос. А гордость — это страшный порок, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Ну, считается, что вообще гордость — основа греховности. Потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел, то есть это действительно страшный порок, и это большая проблема. Вопрос, наверное, подразумевает, а вот Иосиф, он же там, ну, гордился, да, получается, угу. Он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи, но на самом деле гордость — это плохо, очень плохо.
1: Спасибо
0: Но
1: большое.
0: От нее никто не свободен. Угу.
1: Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да.
2: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну а что значит ставим выше других? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под ставим себя выше других?
2: Ну вот, допустим, человек может... попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Да, но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же, ну, это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там, учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем...
1: Ну,
0: то есть я думаю, что есть ситуации, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому это делает его гордым. Но вот здесь как раз вот это я называю незрелостью.
1: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
0: Конечно, да, от каждой конкретной ситуации.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
1: Ну, например, хорошо, не так категорично, не сейчас, например.
0: Я думаю, во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами... Вот, ну, делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, ну, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже о каком-то там успехе в жизни финансовом, там, то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе, да? Вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, ну, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты... Все, что ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу. Такого успеха можно всегда в любых обстоятельствах добиться.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии?
3: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка. Отчасти, возможно, потому что он все-таки, ну, мне, я в этом уверена для себя, не знаю, как остальные решат. А какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь? То есть она не должна, наверное, быть такой заниженной. То есть все-таки, если бы, ну, Иосиф был как все, он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
0: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него. Да? Это как раз было тем элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень у нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя не уничижаешь и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо, золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно, потому что мы родом из семей, где, как и у Иосифа было.
1: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Знаете, в Евангелии от Марка описывается одна история. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Прикосновение к Всевышнему». Вот эта история в Евангелии от Марка, 5 главы, описывается, когда Иисус проходил вот очередное его служение. Он был приглашен начальником синагоги помолиться за его дочь. И вот множество людей собралось вокруг него. Он пробираясь через это множество людей, которые хотели увидеть его, послушать его, знаете, ну, приобщиться к этому учению. И вот написана одна женщина, которая 12 лет страдала болезнью, в конце концов было ясно, неизлечимой болезнью, она потратила много средств на лечение, но ничего не помогло, становилось только хуже. И вот написано, она решает сама внутри себя, она говорит, мне надо увидеть, мне надо прикоснуться к этому учителю. И она говорила, написано, она говорила сама в себе снова и снова, если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, если я затрону его, если я прикоснусь к нему, тогда я обязательно выздоровлю. И вот она пробирается сквозь множество людей, касается края одежды, и знаете, что-то высвобождается, она получает, она понимает, что она здорова, она понимает, что болезнь ушла, болезнь отступила. И тут Иисус оборачивается к своим ученикам и говорит, послушайте, а кто прикоснулся ко мне сейчас, кто меня затронул? И ученики, друзья, вот ученики в недоумении, смотрите, как здесь написано, ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Знаете, Иисус знал, что произошло, Иисус знал, что случилось, и продолжал искать ту, которая прикоснулась к Нему не так, как другие, которые теснили Его. И вот, вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, смысл сегодня прикоснуться. Она не просто прикоснулась к Иисусу человеку, она не просто прикоснулась к Иисусу учителю, знаменитому проповеднику, она прикоснулась к Всевышнему Богу, прикасаясь к Его одежде, прикоснулась к самому Богу, Господу сил. И, знаете, как-то я в воскресенье молился, ну, обычно я прихожу пораньше перед собранием в церковь и молюсь в воскресном собрании, и как-то, ну, я молюсь и готовлюсь к служению, и просто мне представляется, как люди идут в церковь, как церковь наполняется людьми, как это, ну, происходит каждое воскресенье. И вдруг, как знаете, как будто в моем разуме картинка расширилась, и я увидел, что вот воскресный день, и люди по всей земле идут в церковь, в разные церкви, разных традиций, деноминаций, разного прославления. По всей земле люди идут тысячами, сотнями тысяч, идут в церковь, поклоняться Господу. И знаете, вдруг такая ясная внутри мысль, что вот сегодня кто-то в это воскресенье прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена раз и навсегда. Просто вот она будет радикально изменена. И это не будет зависеть от, знаете, традиции, которые придерживает стая Найла и церковь, формы прославления, формы поклонения. Даже не будет зависеть от того, насколько яркая проповедь была. В какой-то церкви, может быть, проповедник выйдет и вообще запутается на концу проповеди, и сам не поймет, что он хотел сказать. Но знаете, но в это же время люди прикоснутся, кто-то прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена, то есть раз и навсегда. И знаете, вот эта мысль вдруг, интересно, а что же, ну что зависит от нас? Вот точно так же мы сегодня, как написано, они все теснили Христа, написано, со всех сторон. Почему теснили? Хотели прикоснуться, хотели увидеть, хотели послушать. Вот мы сегодня приходим в церковь, все молимся, все обращаемся, все говорим что-то Богу. По всей земле сегодня люди собираются, что-то говорят, о чем-то молятся. Но кто-то прикасается к Всевышнему при этом. Знаете, кто-то не просто... Я не просто в церкви, я не просто, да, все хорошо, друзья, здорово, что я в церкви, здорово, что мы молимся, прославляем, поклоняемся. Но кто-то в это время прикасается к Всевышнему, и вдруг его жизнь начинает меняться, вдруг его жизнь начинает преображаться. Знаете, вдруг здоровье начинает умножаться в теле, в душе, в семье, знаете, в разных сферах. Вдруг происходит умножение здоровья. Друзья, вот знаете, когда я размышлял об этой женщине, о исцелении церкви, вот 2000 лет назад эта история произошла, ну, плюс-минус, да. 2000 лет назад произошла эта история. Знаете, что интересно? Вот на протяжении всего этого времени разные
деноминации, разные учения, христианские учения по-разному смотрели, почему возникают болезни, почему люди болеют, от чего это. Кто-то даже думал, что, может быть, Бог дает болезнь или наказание за грех, ну, прочие-прочие теории, множество. Но знаете, что интересно? Мы можем обнаружить, что на протяжении всех этих 2000 лет любые церкви, любых деноминаций, любых христианских конфессий, православные, католики, протестантские конфессии, евангельские христиане всегда молились за исцеление больных. Знаете, всегда. И вот что бы ни думали, как бы ни трактовалось, но всегда, всякий раз мы можем быть уверены, друзья, вот я могу сегодня 100% быть уверен, и мы видим это подтверждение, что всякий раз, когда мы прикасаемся к Иисусу, всякий раз, когда Иисус входит в нашу жизнь, мы касаемся Его, здоровье умножается в наших телах. Знаете, непременно человек, который живет со Христом, человек, который наполнен,

наполнен Христом, он быстрее выздоравливает, он легче переживает болезнь. С нами всякие разные вещи случаются, друзья. Все же то же самое случается. Но ясно, что человек, который живет со Христом, его здоровье умножается. И вот как только я прикасаюсь к Иисусу, здоровье начинает умножаться во мне. То есть здоровье, я начинаю выздоравливать. И выздоравливать, друзья, не просто телесно, выздоравливать душевно, потому что некоторые болезни, они с нашим сознанием, мышлением связаны. Мое мышление начинает выздоравливать. Кому-то нужно, знаете, финансовое выздоровление. Нужно, чтобы мышление изменилось. Кому-то нужно восстановление в браке, в отношениях, в семье. И вот как только мы призываем Иисуса, знаете, Иисус говорит, это Царство Божие подобно на маленькому семечку, которое попадает в наше сердце. И вот сначала оно незаметное, но потихонечку оно растет, оно развивается внутри нас, распространяется, начинает заполнять вот все сферы жизни. И вдруг мы начинаем выздоравливать, мы начинаем изменяться, мы начинаем преображаться. Царство Божие просто растет, распространяется, знаете, заполняет наш внутренний мир. И, друзья, вот сегодня тема или вот эта мысль прикосновения к Всевышнему, именно к Всевышнему, к всемогущему Богу, Богу сил, к которому мы прикасаемся и вдруг начинаем выздоравливать, вдруг начинаем преображаться. Книга Откровения, это 3 глава, 20 стих. Знаете, такой известный отрывок мы читаем. «Вот я стою у дверей и стучу, кто услышит и отворит, к тому войду, и написано, и буду ужинать с ним». Я новый русский перевод использую. «И буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной». Друзья, вот мне интересно, я обратился к Богу в 90-м году, знаете, в таком все-таки вокруг окружали атеисты, атеистическое общество. И вот, ну, размышляя о Боге, и тогда вот обратившись к Господу, знаете, вот этот стих был очень популярен вот в моей христианской молодости. Его постоянно приводили, мы постоянно о нем проповедовали, говорили. И была такая убежденность, что вот кто услышит и откроет дверь, ну, знаете, такая идея была, что это к атеистам, именно к людям, которые вот не знают, не слышат Бога, а вот кто услышит, отворит дверь, к тому он войдет, и его жизнь изменится. И, друзья, это правда, это истина, это так работало и так было. И я много лет жил с этим убеждением и понимал всегда, и сам многим и проповедовал, и говорил. Но, знаете, проходит время, и мы начинаем углубляться больше в понимание того, что Бог говорит, в понимание вот нашего мышления. И я вдруг обращаю внимание книги Откровений, когда мы читаем, а к кому обращено это слово? Интересно, это слово обращено не к атеистам, не к людям, которые, ну, просто живут без Бога. Это слово обращено к людям верующим. Это слово обращено к людям не просто верующим, а к людям церковным. И не просто церковным, если вы посмотрите начало главы, обращено к людям, которые хорошо знают Писание, которые хорошо, у них уже есть все ответы, которые знают, как надо молиться, как надо прославлять, которые утверждены в христианской жизни, которые ни в чем не имеют уже, казалось бы, у них все хорошо, все у них замечательно. И при этом, посмотрите, Господь говорит, вот я стою и стучу в сердце, кто услышит, друзья, и отворит свое сердце, он говорит, я к тому войду и буду ужинать с ним. И знаете, и дальше, и надеюсь, что он будет ужинать со мной. Знаете, Господь говорит, вот я хочу войти и буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Он стучит в сердце. Вот представьте, вот мы сегодня идем в церковь, мы сегодня на собрание, а он в это время стучит в наше сердце. А чтобы те, кто услышит и отворят свое сердце, чтобы войти и кушать вместе с тобой, разговаривать, и чтобы ты вместе с ним тоже кушал и тоже разговаривал. Понимаете, интересно, это действительно удивительный момент. Знаете, как-то вот череда снов мне начали сниться с одним и тем же образом. Сны были чуть разные, но образы одни и те же. Вы верите, что Бог говорит через сны? Слава Богу, друзья, Бог говорит через сны, через обстоятельства, через священное писание. И сны, в принципе, достаточно легко толковать, достаточно легко понимать. Знаете, Бог говорит с нами через вот язык нашего внутреннего мира, нашего подсознания. И как только ты вникаешь, ты легко понимаешь, о чем сон. Как-то своим младшим сыном
мы разговаривали о снах. Он говорит: пап, ну да, на днях мне приснился сон, но это же не от Бога сон, точно. Я говорю: ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну знаешь, мне приснилось, что я играю в компьютерную игру. Ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну разве Богу интересно, ну, компьютерные игры, ну ты чё? Я говорю: слушай, но о чем сон-то был? Он говорит: ну мне снилось, что вот я играю в компьютерную игру, и там прошел какое-то задание, и вот мне выпал сундучок такой непривлекательный, ничего хорошего из этого сундучка я не ждал, и вот я во сне его открываю, а оттуда вылетает просто столько всего хорошего, я даже не ожидал. Я говорю: слушай, и как ты думаешь, что Бог хочет тебе сказать через этот сон? Знаете, вот дети, они так всегда реагируют резко, наивно. Он говорит: а, я понял, просто Бог хочет мне показать, Он меня готовит, что в моей жизни будут такие моменты, когда, казалось бы, мне нечего ожидать особо хорошего, а Бог мне вдруг даст что-то очень удивительное. И слава Господу, друзья. И знаете, вот этот момент действительно, а Богу интересно то, что мы делаем. На компьютерная игра. Но вернемся чуть позже относительно снов. И вот, знаете, сны, они побуждают размышлять, побуждают о чем-то думать. И я начал молиться и спрашивать: Господь, а что ты хочешь сказать? Вот очередной сон с похожим образом. О чем ты хочешь сказать? О чем ты хочешь, ну, что ты хочешь показать? Знаете, вдруг Господь говорит, просто внутри эти мысли, они очень ясно так возникают. И вдруг Господь говорит: я хочу больше участвовать в жизнях моих людей. Знаете, вот это слово «больше участвовать в жизнях моих людей», «больше участвовать, принимать участие в твоей жизни». Вот «больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, что интересно? Вот написано: «Он стоит и стучит в сердце человека». Да? «Кто услышит, отворит, к тому войдет и будет ужинать с ним». И Господь говорит: «А он со мной». А вот, друзья, интересно, знаете, мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы просим Его о той ситуации, о той, мы ищем Его лица, а Он в это время ищет встречи с нами. Просто вот подумайте, а что происходит? Я ищу встречи с Ним, я молюсь, я обращаюсь к Нему, а Он ищет в это время встречи со мной. Он ждет, когда я услышу и открою свою дверь, а я остаюсь на своей волне. И он говорит: я хочу больше принимать участие в твоей жизни, я хочу, чтобы ты услышал. Я хочу прийти и разговаривать с тобой. Просто, знаете, о чем мы разговариваем за ужином, приглашая близкого человека или собираясь своей семьей? Знаете, говорить о каких-то вещах очень, ну, для нас понятных, ясных, не знаю, вдохновляющих. О чем мы, ну, о чем мы говорим? Он говорит: я хочу больше участвовать в твоей жизни. И вот интересно относительно семьи, если вот такой образ, знаете, семьи посмотреть. А о чем в браке люди общаются? Один человек, который много лет проработал в ресторане, ресторан, который специально вот ориентировался для таких романтических встреч, и люди заказывали там новобрачные, люди, которые праздновали годовщину свадьбы, ну все, вот знаете, такая атмосфера. И он говорит: за много лет работы в этом ресторане я увидел и легко научился отличать людей, которые только что начали строить взаимоотношения, только поженились и только в начале своих взаимоотношений, и людей, которые уже давно в браке. Просто это видно сразу. Люди, которые только начинают строить взаимоотношения, только вступили в брак, они садятся за столик, они активно друг другу что-то рассказывают о себе, общаются, разговаривают. А люди, которые давно в браке, они просто приходят, кушают, ну, несколько слов делятся. Знаете, кто-то говорит: может, они понимают друг друга с полуслова? Но нет, в этом молчании есть некоторое напряжение. И вот, друзья, я думаю, вот в этот момент, когда Господь говорит: я стою и стучу, Он говорит: а я хочу более глубоких взаимоотношений, а я хочу просто больше участвовать в твоей жизни, в том, что тебе интересно, то, чем ты увлечен, то, чем ты живешь. Я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, почему люди, которые давно в браке, почему они молчат? Это больше, конечно, негативные, друзья, пример. Но молчат почему? Человек думает: ну, что сейчас вот об этой теме говорить? Я уже знаю мнение своего собеседника. Ну, вот эта тема, она слишком болезненная для моего собеседника. Вот эта тема слишком скользкая по краю. Вдруг сейчас еще поссоримся. Лучше спокойно, молча
молча, знаете, не заходить на какие-то, не касаться острых тем, аккуратненько поели, поговорили и пошли домой с чувством выполненного долга, отпраздновали очередную годовщину, и все хорошо. Друзья, я вдруг начал видеть, что иной раз так с нашими взаимоотношениями с Богом бывает. Господь говорит: я хочу, я ожидаю, что твои отношения будут углубляться, я ожидаю, что ты будешь двигаться, ты будешь дальше развиваться в этом. И вот этот стих: «Я стою и стучу у дверей». Кто услышит? Вот, кто услышит? Друзья, вот мы должны понимать, это не вопрос, что Бога нет в нашем сердце, Он есть. Это не вопрос, что что-то прямо у нас так плохо, нет, все хорошо, все замечательно. Но в браке, вот если мы берем брак, то в браке мы можем либо прогрессировать, либо развиваться в наших взаимоотношениях, углубляться, и тебе всегда есть о чем поговорить, и еще больше хочется говорить. Либо брак может сходить, становиться очень формальным. Да, люди остаются вместе, да, вроде все хорошо, но поговорить не о чем. Почему? Потому что, ну, буду говорить об этом, не поймет, буду говорить об этом, ну, как-то отреагирует неправильно. Но когда брак выстраивается, вот я в 20 лет я женился, и, знаете, тогда я вот слышал многих проповедников, которые уже много лет в браке, и они говорили: о, мы сейчас так любим друг друга, так здорово. Но когда я женился, я чувствовал себя просто, знаете, ну вот такая эйфория влюбленности с полной уверенностью, что ты встретил просто самую красивую девушку на планете, самую лучшую вообще, самую яркую, просто повезло неслыханно, и она согласилась еще стать моей женой, ну просто все, знаете, все пазлы сошлись в мире, просто ты живешь и радуешься. Когда я слышал проповедников, я думаю, ну может у них не такая хорошая им жена досталась, может быть не так удачно началось что-то. А знаете, вот сейчас время прошло, и на следующий год мы будем 30 лет праздновать нашего брака. И знаете, вдруг я понимаю, что отношения стали гораздо глубже, ярче, мне есть с чем сравнивать. И ты понимаешь, что это просто нечто другое, нечто более глубокое, что, может быть, люди пропускают. И вот то же самое в наших взаимоотношениях с Богом, то же самое с чтением Писания. Вот мы читаем книгу Откровений, кто услышит и откроет сердце, к тому Господь войдет. И я читал это в начале своей христианской жизни. Я думал, все, что связано, я услышал Бога, я открыл свое сердце, Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь преобразилась. И действительно, друзья, слава Господу. Но вдруг проходит время, и Господь начинает говорить: а я хочу еще больше участвовать в твоей жизни. А я хочу пойти дальше, я хочу пойти глубже. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас стук в сердце. Знаете, чтобы мы услышали, а к чему, куда Он направляет нас, к чему Он нас ведет. И вот, друзья, вот понимаете, о чем речь? О чем молится средний христианин? О чем средний христианин общается с Богом? Или возьмем среднюю семью, то есть, которые, ну, где-то отношения стали... О чем они общаются? Они общаются о бытовых вопросах, они общаются о как дела у детей в школе, они общаются о коммунальных платежах, о каких-то финансовых расходах, знаете, о общем таком домовладении, рабочие вопросы обсудили. И знаете, вдруг я думаю, о чем молится средний, обычный христианин. Молимся о проблемах, о нуждах. На малых группах всегда, знаете, традиционно, братья всегда молятся за работу и финансы, сестры всегда молятся за семью и мужей. Знаете, ну и те, кто чем старше человек, тем больше молитв за здоровье. Знаете, как будто вот вся... И когда мы слышим, что нужно открыть свое сердце для Бога, знаете, вдруг я увидел, большинство людей думают, открыть свое сердце для Бога – это еще честнее с Богом говорить о своих грехах. Знаете, как будто Богу все, что интересно, это твои грехи. И чем больше ты будешь о них рассказывать, и чем больше ты будешь откровеннее с Ним, тем охотнее Он с тобой общается. Знаете, друзья, что грустно, что, конечно, да, и Господь говорит: ну хорошо, если ты хочешь общаться только о твоих грехах, ну давай о твоих грехах. Хорошо, это тоже общение. Хорошо, ты хочешь общаться только о своих проблемах, ну давай общаться о твоих проблемах.
И вдруг Господь говорит: «Я хочу больше принимать участие в твоей жизни, не только говорить о твоих грехах, не только о твоих проблемах. Мы не только, знаете, обращаемся и просим Бога: Господь, сделай то, Господь, сделай это, Господь, приди сюда, Господь, прости мне вот этот грех, Господь, я нуждаюсь вот в этом». Знаете, так как будто вот есть моя собственная жизнь, в которой я живу, а есть где-то моя жизнь с Богом, то есть вот я живу перед Богом. Вот

Воскресенье я прихожу, вот здесь, в воскресенье, моя жизнь перед Богом, я поклоняюсь Господу, поднимаю руки, прославляю. Это хорошо и правильно, друзья, и здорово. И Господь при этом говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни, а я хочу пойти с тобой дальше, я хочу углубить эти отношения. Знаете, я всегда задумывался, вот молитва перед едой. Это хорошая традиция и правильная, и, знаете, она замечательная. Но всегда какая-то мысль была у меня. Вот молитва перед едой. Вот в кафе собирается компания, кто-то припоздал, приходит, и ему говорят, мы уже помолились, садись, ешь, уже все. Знаете, как будто с чувством, что нас пытаются постоянно кто-то отравить или какую-то мы ужасную пищу едим. Мы молимся, знаете, вот просто произнесли какие-то слова, все, она осветилась, и теперь все пошло на пользу, и все полезные углеводы только в ней сразу же превратились, все лишние калории связываются молитвой, и мы, слава Господу, теперь я могу спокойненько есть, все. Знаете, время с Богом закончено, и теперь начинается прием пищи. Апостол Павел говорит, послушайте, когда вы едите или пьете, делайте это для Господа, делайте это во славу Господа. Знаете, и совсем другой момент, вот совсем другая мысль. Он говорит, делайте это с благодарением, и когда ты вкушаешь пищу с благодарением, пишет апостол Павел, вот тогда, знаете, что-то происходит. Вот с благодарением. Ты садишься кушать, ты испытываешь чувство аппетита. Ты смотришь и ты понимаешь, это вкусная еда. Ты начинаешь кушать. И внутри себя ты благодаришь Бога. Ты говоришь, спасибо, Господь, что ты создал меня способным воспринимать вкусную пищу. Кто-то может приготовить ее. И внутри себя ты ешь с благодарением. Ты впускаешь Бога не просто в молитву перед едой, но внутри, в своем сердце, ты просто благодаришь Господа. И ты говоришь, Господь, мне нравится эта пища. И ты говоришь с Богом о том, что тебе нравится, о том, какая пища тебе нравится, о том, что хорошего ты. И внутри себя ты просто благодаришь. И знаете, он говорит, вкушайте с благодарением. Друзья, я уверяю вас, когда ты начинаешь вкушать с благодарением, здоровье умножается. Знаете, это гораздо полезнее вдруг становится, когда внутри себя ты с благодарением. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел говорит, в принципе, если вы начнете размышлять на эту тему, вы увидите во всем Новом Завете эти слова. В послании к Колоссянам он говорит, все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа. Делайте все для Него. И через Него благодарите Всевышнего Бога. То есть через Него обращайтесь. Вот, друзья, смотрите, все, что вы не делали и не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот все, что мы словом или делом, все, что мы делаем, мы можем кушать с благодарением и через это благодарить Создателя, благодарить, как все Бог дивно, дивно устроил. Ты просто приглашаешь Бога в свою жизнь. Вот как мой сын говорит, папа, разве Богу компьютерные игры интересны? И я бы тогда хотел бы каждого из вас спросить, а разве интересно? А можно играть в компьютерные игры для Господа? Но это уже сейчас я так радикально, знаете, друзья. А можно ли кататься на велосипеде для Господа? Знаете, я говорю, а ты не пробовал? Вот у тебя столько много времени, ты на велосипеде катаешься, а ты не пробовал на велосипеде для Господа кататься? Пастор, что ты имеешь в виду? Ну, я на велосипеде катаюсь просто для себя, просто для здоровья. Да, или на мото, да, или на мотоцикле, или еще что-то. Друзья, посмотрите, просто, он говорит, просто для здоровья, просто для себя. А Иисус говорит, а я хотел бы больше принимать участие в твоей жизни. Понимаете? Друзья, посмотрите, мы думаем, что я могу прославлять Бога в воскресенье, когда я использую музыку, пение, слова, я рукоплещу Господу, я поднимаю руки для Господа, а ездить на велосипеде или на мотоцикле. Друзья, для Господа. И вот тут, мы, знаете, мы раз, а я привык, что это вот только вот, ну, вот моя жизнь. А Бог, оказывается, желает говорить с нами о наших мечтах, о наших желаниях, знаете, что увлекает нас, что вдохновляет нас, что мы хотим. Не просто говорить о наших проблемах, и иногда это, друзья, это правильно, когда мы молимся о нуждах, это правильно в семье, когда мы вместе обсуждаем какие-то проблемы. Но согласитесь, если общение в семье только остается на уровне бытовых вопросов, друзья, но это очень печально, очень грустно. Согласны со мной? И то же самое в взаимоотношениях с Богом. Все, что вы не делаете, словом или делом, все, что... И вдруг вся

Вся твоя жизнь начинает звучать для Бога. Вся твоя жизнь начинает звучать для прославления Господа. Когда ты начинаешь говорить Богу, просто у тебя есть какое-то хобби, ты занимаешься, и ты говоришь, ну это хобби, я просто отвлекаюсь, это просто для души. А вдруг Господь говорит тебе, а я хочу поговорить с тобой о твоем хобби, о том, что тебя увлекает, что тебе нравится. Я хочу делать чудеса в этой сфере твоей жизни. Знаете, что я увидел? Вот человек в болезни, болеет, и, может быть, какое-то угнетение испытывает, молится, сомневается, верит или не верит. Но вдруг в один момент он просто начинает говорить с Богом о своем хобби, о своих мечтах, о своих планах на жизнь, то, что он хотел бы. Знаете, просто вот смотрит на свой дом и решает сделать ремонт и рассказывает Богу, Господь, вот что я хотел бы сделать, вот о чем я мечтаю, вот так бы я хотел, чтобы выглядела моя комната, вот что я хочу. И начинает делиться с Богом. И вдруг, знаете, начинает выздоравливать гораздо быстрее, чем до этого он, знаете, активно молился, провозглашал, хотя это тоже правильно, друзья. То есть это тоже правильно и верно, когда мы молимся, когда мы провозглашаем, но Господь говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, сколько семейных пар, сколько семейных союзов, в принципе, страдают, мучаются. Я имею в виду христиане, но никогда не говорили с Богом, а чего они на самом деле хотят. Вот девушка, которая никак не знает, как объяснить своему мужу, что она хочет, какой романтики она ожидает, что она, знаете, где-то сама не может понять, но никогда не говорила с Богом, а какого мужа она хочет, какие изменения она хотела бы увидеть, что она хотела бы увидеть. Знаете, муж, который никогда не говорил с Богом, а какую жену он хотел увидеть, то есть что бы он хотел увидеть. Знаете, вот представьте, вот сейчас вы размышляете, сколько сфер жизни есть, о которых вы с Богом говорите только вот очень формально, то есть вот молитесь о семье, Господь, вот благослови семью, благослови вот это, но никогда не говорили Богу о своей мечте, о своем желании, о том, о чем вы мечтаете, когда вы вступали в брак, что вы ожидали, что вы думали. Знаете, поговорить с Господом об этом. И кто-то говорит, ну как, ну это же просто мои взаимоотношения. Знаете, есть люди, которые много лет верующие, христиане, но никогда не молились и не обращались к Богу, не молились о интимной сфере в своих взаимоотношениях в браке. Просто думаю, ну как, ну это же вообще далеко. Но мы открываем Библию, мы открываем книгу «Песнь песней», и мы видим, как образ, знаете, это образ взаимоотношения Бога и человека. Но когда мы читаем книгу «Песнь песней», центральная книга в Ветхом Завете была всегда была признаваема, читаема. И знаете, мы видим очень откровенные взаимоотношения, очень откровенные, вот, знаете, взаимоотношения между влюбленными. И когда в книге «Песнь песни» мы читаем, вы обратите на это внимание, мы читаем, когда они восхищаются друг с другом перед Богом, когда они делают комплименты друг другу, вы увидите, они не восхищаются там душой друг друга, они не восхищаются характером друг друга, они восхищаются тем, как они выглядят, и очень откровенно описывается это. Они восхищаются тем, как они пахнут, тем, как они чувствуются. Знаете, и вдруг ты открываешь, а неужели для Бога это важно? Знаете, и вдруг в нашей голове что-то происходит, и Господь говорит, а я хочу больше участвовать в твоей жизни. Господь говорит, я создал этот мир, я поместил тебя в этот мир, возделывать этот Эдемский сад. Я поместил тебя, знаете, развивать этот сад, чтобы он рос как Царство Божие, чтобы это выздоровление, знаете, происходило, росло, умножалось. Как, друзья, вот, знаете, мы читаем, что Господь создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад и сказал им, ну вот теперь заботьтесь об этом саде, возделывайте его. Я почему-то раньше никогда особо не задумывался об этом, но какая-то картина такая представлялась. Вы видели вообще такие вот производственные фруктовые сады? Знаете, такие бесконечные вот череда деревьев. Яблони, груши, вишни, знаете, такие бесконечные, конца и края нет, вот такими квадратами. Мне всегда так казалось, но у меня вот образ такой был всегда этих садов. В моем детстве много мы вот в этих садах были. И вот, вы знаете,
казалось, что как будто Адам, вот на, Адам, вот тебе лопата, грабли, и вперед, возделывай, Адам, то есть занимайся. Друзья, но Господь же не об этом говорит.

говорит, он же говорит о Эдемском саде, знаете, не просто давай, Адам, вот тебе трудотерапия и вперед, и занимайся. Друзья, но это случилось после грехопадения, это случилось в результате.

у тебя получается, в том, что тебе нравится, на все, что ты делаешь, словом или делом. Господь говорит, а я хочу прогуляться с тобой по твоему саду и поговорить. Поговорить о твоих мечтах, поговорить о том, что тебя вдохновляет, о том, что тебя воодушевляет, о том, что у тебя получается или не получается. Я хочу участвовать больше в твоей жизни, говорит Господь. Знаете, друзья, вот наша жизнь, поистине Эдемский сад, если мы ее разукрашиваем, если мы вносим вот эти краски, если мы приглашаем, прикасаемся к Всевышнему и приглашаем Его в нашу жизнь и говорим, Господь, я хочу, мне нравится эта идея, я хочу вместе с Тобой возделывать Эдемский сад. И мы прикасаемся к Нему, прикасаемся к самому Всевышнему, и вдруг ты начинаешь выздоравливать в своих мечтах, начинаешь выздоравливать в своей жизни, вдруг ты чувствуешь, внутри что-то исцеляется, твой брак начинает выздоравливать, твои взаимоотношения начинают выздоравливать. Друзья, и это потрясающе, когда мы можем не просто в воскресенье поклоняться Господу, но поклоняться Богу всей своей жизнью, поклоняться Богу всем, за что мы можем Его благодарить, поклоняться Богу, когда мы кушаем вкусное пирожное и благодарить Господа. Тот, кто не ест пирожное, тоже этим благодарит Господа и говорит, Господь, смотри, как у меня хорошо уже получается. Я целый месяц не ел никаких пирожен. Слава Господу! И твое сердце радуется для Него. Ты идешь и катаешься на велосипеде и благодаришь Бога и говоришь, Господь, как я чувствую себя хорошо. Ты общаешься в своей семье, со своими детьми, в своем браке. И ты говоришь, Господь, спасибо Тебе, что Ты дал мне детей, с которыми сегодня мне так хорошо, замечательно проводить время. Господь, спасибо Тебе. Знаете, и вдруг расширяется, Царство Божие расширяется в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы помолимся вместе сегодня с вами. Я верю, что сегодня, когда Господь стучит в наши сердца, я верю, что мы услышали сегодня что-то. Может быть, я понимаю не все ответы и больше, может быть, даже вопросов, и скажешь, а как? Но знаете, услышать Господа, услышать и сказать, Господь, я хочу. Господь, давай будем говорить с Тобой. И, может быть, друзья, есть сферы вашей жизни, которые сейчас вы увидели, вы думали, я никогда об этом не говорил с Богом. Я никогда не делился с Богом. Я всегда думал, разве Богу интересны компьютерные игры? Разве ему может быть интересно? Ты посмотрел интересный фильм, интересное кино, тебе оно понравилось, ты готов его обсуждать с друзьями. Господь говорит, я хочу с Тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме? И ты вдруг начинаешь говорить с Богом, Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал. Ты просто провел с друзьями время и веселый внутри себя, может быть, знаете, ты думаешь, классно, что у меня есть такие хорошие друзья, что я могу просто сидеть и общаться, и внутри с благодарением ты говоришь, спасибо, Господь, за моих друзей. А потом ты идешь домой и внутри себя думаешь, Господь, а что мне понравилось, что меня затронуло, что мне нравится в моих друзьях, что мне нравится в близких людях. И вдруг твое сердце начинает звучать благодарением. Знаете, мы прикасаемся к Всевышнему и начинаем выздоравливать. Аминь. Давайте мы останемся вместе. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за слово, которое сегодня Ты посылаешь в жизнь каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за эту истину, которую Ты открываешь для нас. Я благодарю Тебя, Господь, за вечность, которую Ты вдохнул в наши жизни. Господи, спасибо Тебе. Боже, я молюсь, чтобы сегодня нам поистине услышать, Господь, услышать, как Ты стучишь в наши сердца. Боже, и Ты приглашаешь нас прогуляться по этому тенистому саду нашей жизни, Господи. То, что мы разукрасили, то, что мы создали, Господь, то, что радует нас, то, что вдохновляет нас, Господи, во имя Твое. Сегодня, Господь Иисус, мы приглашаем Тебя в наш внутренний мир. Господи, мы приглашаем Тебя в мир наших увлечений, в мир нашей радости, то, в чем мы благодарны Тебе и благодарим Тебя, Господь. Отец, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, всемогущий Бог, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, наполни, Господь, каждую сферу нашей жизни своим присутствием. И сегодня мы хотим услышать Тебя, Отец Небесный, Боже, я молюсь, чтобы сегодня мы оказались способны ужинать с Тобой, как Ты говоришь, что Ты будешь ужинать с нами. Боже, во имя Твое мы выбираем Тебя, Господь, как нашего Небесного Отца, нашего Спасителя, Дух Святой, Ты, который пришел в нашу жизнь, Господи, во имя Твое, чтобы научить нас, наставить нас, вдохновлять нас.
Господь, мы молимся, чтобы нам развить эти дружеские отношения с Тобой, Господи.

знать, слышать Тебя. И все, что мы делаем, все, что вдохновляет нас в нашей жизни, Господь, пусть это звучит для Тебя. Боже, все, что мы делаем, все, что приносит нам радость, Господи, пусть это будет в благодарение Тебе, Отец, во имя Иисуса, что бы мы ни делали, словом или делом, Господи, сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы прославлять Тебя, поклоняться Тебе и благодарить Тебя. Господь, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, я ходатайствую сегодня. Пусть Твоя слава явится, Господь. Боже, пусть Твое Царство, Господь, умножится в нас. Боже, да умножается здоровье в наших телах, в наших сердцах, в наших мыслях, Господь. Боже, да умножается здоровье, которое Ты даровал нам. Боже, во имя Твое мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за этот Эдемский сад, Господь, в который Ты поместил нас. Во имя Твое, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. Пусть Бог благословит вас.

сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться.

HDBN и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group и четырехразовый завоеватель призов Эмми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

0: Yes. That's what we're talking about, you kids.
1: Вот об этом мы и говорим. А вас, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне, те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона. Фрэнк Уилсон! Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Но ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94 году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты, их продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе. И мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того, веришь ты в это или нет. Он Господь. Аминь. Правильно. Знаешь, мне бы хотелось послушать об одной из тех групп, которые говорится здесь. А мы поговорим о некоторых из них. Сегодня у нас в гостях группа Hush Company. Они хорошие? Hush Company, ты увидишь. Просто садись и смотри. Они принесли новое значение и глубину в музыку поклонения, прославления и славы. И это то, что мы раньше не испытывали. Таким образом, я горжусь тем, что представляю их на твоей передаче. Аминь. Итак, поприветствуем группу Hush Company.

Здорово, аллилуйя. Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boys to Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них — выпускники колледжей. Один из них недавно закончил семинарию. Но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос — это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу! Группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово. Это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали свои жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей церкви и молодых людей на улице. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Motown возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo! Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. TP in the house. Listen.
2: I want your spirit to take control of me.
1: TP, come help me.
2: I want
1: your spirit
2: to take control
1: of me. My favorite part. Control.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо, большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу, а отец говорит: «Быстро, принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии, и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой Моб. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Yeah.

Yeah, so again, huh?

Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного убивать.

0: Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. Если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
1: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
1: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал свой адрес неясное бормотание, потому что я был еврей. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли «ниггерами». Слово «ниггер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали «ты ниггер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
1: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбольной команды.
2: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный. И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни. И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя...

0: дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
1: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
0: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
1: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
0: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
1: Потом вы вернулись в эту страну.
0: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи». Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки, и он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
1: И что вы ему сказали?
0: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
1: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоу. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
0: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации. У всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же – глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходит. Ходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
1: Нет ничего нового под солнцем.
0: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека. И если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
1: Тоже имело место супружеская неверность?
0: Конечно.
1: А почему конечно?
0: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И

0: Хотя партнеры говорят «я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь, если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи изо всех сил, стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь их женщин.
1: Поясните, что все это значит на практике.
0: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
1: Как статус.
0: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Бентли или Роллс-Ройс, или Мерседес, или огромный бриллиант, или костюм от Армани, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
1: Ну и как, вы достигли этого?
0: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
1: И вы достигли?
0: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
1: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
0: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие, уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
1: Как у вас оказалось оружие?
0: Я купил его.
1: С какой целью?
0: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
1: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
0: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
1: И все это вы мысленно отработали?
0: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома, его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
1: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца вашей дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
2: Это было хладнокровно спланированное убийство. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
1: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
2: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе

0: свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
1: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
0: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме и Корее, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни. Но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится. И единственный способ, как заставить его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
1: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется «башер» — «судьба». Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
0: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии с черным поясом. Вот где сила.
1: Сильнее, чем спать с блондинками.
0: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол, и я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетакий.
1: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
0: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю, если вы сейчас же не покинете этот дом, и он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
1: До вас дошло.
0: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
1: Но он же был белым, вашим врагом.
0: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
1: И что?
0: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал, у меня личные отношения с Богом. Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал, через Иисуса Христа. Тогда я ему стал задвигать. Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь.
1: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
0: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду прямехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
1: Напойте что-нибудь из этой песни.
0: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. Я помолился очень простой молитвой. «Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее». Я сказал, «Ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным». Он изменил мою жизнь мгновенно, 100%, и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
1: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
0: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
1: Так вы любите всех людей?
0: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
1: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья, а в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллер-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
2: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания

0: Компания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
1: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
2: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
1: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
2: Хотя тот же самый табак, ну, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
1: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
2: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
1: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
2: В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
3: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин – наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
0: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
1: На самом деле никотин – это еще не все.
2: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
1: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
4: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
2: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
1: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
4: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
2: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
1: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
5: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
2: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
1: А когда вы начали курить?
6: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
1: С какого возраста вы курите?
7: С 12.
1: С 12 лет?
8: Ну, рано, наверное, лет в 14.
9: В 7.
2: 7 лет? 7 лет?
9: Да.
7: 14 лет.
10: В 16.
8: В 14.
2: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
1: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
2: Да.
11: Проведенное нами исследование показало, что примерно
9: 80% курильщиков начали курить

0: подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
1: А у вас были попытки бросить курить?
2: Были неудачные.
1: А вы когда-то хотели бросить курить?
3: Да, постоянно.
1: Пытались бросить курить?
4: Да, пытался.
1: У вас были попытки бросить курить?
3: Были, но неудачно.
1: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
4: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
1: К тому же усиленный специальными веществами.
0: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
5: Так выглядит схема «Почему люди курят». В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
1: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
6: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
5: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
7: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
5: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
8: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
6: А вот как рекламируют наркотик никотина в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
9: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
10: Расслабляйся на мяте, никотин в новом формате.
11: Следующий путь – это снюс.
12: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
5: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
7: Из анонимных интервью с блогерами. Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто.
5: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
1: А вот что говорит

0: известный журналист Доренко.
1: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
2: И что они сказали?
1: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
3: Вот такая непростая ситуация.
0: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
4: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в полмиллиона долларов.
3: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
0: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
3: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами.
0: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в одном втором сезоне.
5: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередного наркотического, так сказать, передозировки, и тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет, и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис, они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз, такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
3: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
6: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это... такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями и за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
0: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
3: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
7: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал, послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет. Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
8: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она трижды выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка. Но это ей так и не удалось. Все три беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего вторую главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
4: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
2: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей, вот этих самых курильщиков.
4: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
9: Ну, Лита, я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет? Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессорно. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов, яичники, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
8: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
2: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
0: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
3: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
10: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его. Кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
11: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знаете... Я думала так же.
12: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Соне не стало.
0: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак – это то, что бывает с другими.
3: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
4: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
9: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
13: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломок генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
0: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
3: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
0: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
4: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
8: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
4: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
8: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
4: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в Мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
8: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
4: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
3: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
0: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: угощение. Готовы. Прекрасно. Музыкальное оформление. Так, так, так, стоп. Где музыка, а? Кто отвечал за музыку?
1: Ну, Гром, конечно. Это по его части.
2: Да, он обещал, что справится. Всем привет. Я вижу, у нас все готово, да?
3: Нет, не все. Ты диск с музыкой принес?
1: Упс.
2: Ну, я это...
1: Того.
2: Ну, диск в рюкзаке забыл. А рюкзак в школе.
3: Ну, ты же обещал.
1: Всем привет! Я веду свой репортаж из школы номер 114. Сегодня 5-му Б предстоит настоящий математический бой. Подробности из первых рук.
4: Добрый день. Да, действительно, мой любимый 5-й Б готовится к Олимпиаде. И мы торжественно обещаем, что мы не подведем и победим. Если некоторые не будут опаздывать. Но самое главное, не опаздывать на Олимпиаду. Извините, у меня много работы и мало времени. До свидания.
1: Так, здесь больше ничего интересного не произойдет. Пойду в соседнюю школу, посмотрю, как там готовятся к Олимпиаде.
5: Вычитать и умножать, малышей не обижать.

0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ле. И ведь хорошему учат.
1: Жалко только, что я в школе не учился.
2: Сдается мне, что сегодня кто-то на Олимпиаду не попадет. Пользуясь случаем, я хотел бы сегодня передать привет.
0: Хелло, спасатели! Это я, тот самый, которого вы ищете и ловите.
2: Догоните и отбегите, если сможете.
3: Мам, не отправь меня на задание. Я все решу, обещаю.
4: Извини, Гром, но лимит доверия на сегодня исчерпан.
5: Чего? Того. Ты нас сегодня уже один раз подвел, поэтому...
6: Ты останешься, а с капюшоном мы разберемся сами.

0: каждый знает, наша флешка не крепче всякого орешка. Нарядом с флешкой всякий знает, Брюс Уиллис пролетать нет, кувыркать нет, отдыхает. О, Гром, ты как раз вовремя, я тут флешке стишок сочинил, вот послушай.
1: Да мне как-то не до стихов, Робик.
0: Да ну, а что случилось?
1: Я доверие потерял.
0: Ух ты, ну, главное, чтобы не совесть.
1: Слово свое не сдержал, ребят подвел. Чего теперь делать, не знаю.
0: Да, знавал я одного парнишку, который тоже вот так доверие потерял. Неприятная тебе скажу история. А дело было так.
2: Жил-был в одной семье любитель обещания раздавать.
3: А вынеси, пожалуйста, сынок.
4: Вынесу потом, обещаю.
5: Доиграем, сынок?
4: Доиграем потом, обещаю.
6: Вань, нарисуй котика.
4: Нарисуй потом, обещаю.

Pikachu.

0: Возьмем потом. Обещаю.
1: Спасибо, Робик. Я знаю, что делать. Я исправлю ошибку и верну доверие. Надо любым путем достать музыку.

0: А это что за представление? Да это же мой рюкзак! Ты чего чужие вещи хватаешь, капюшон?
1: Во-первых, надо здороваться. Hello! А во-вторых, ты что, не видишь, что мы вообще-то тут кушаем, а? И ты, возможно, нам мешаешь.
2: Это твой рюкзак, да? Да?
1: Ага. А! Ты, наверное, думаешь, что я дам возможность тебе сдержать свое слово и вернуть обещанный диск? Знаешь такое слово? Дудки.
3: Дудки, дудки, догонишь, побудешь.
2: Лезь, палый, тут курочки прибежать, иди.
1: Садись, вот сюда, садись. Так,
2: ну куда это?

0: бандажи, капюшон и заноза. Впервые вижу такую дружную команду. Прямо как мы, спасатели.
1: Сам ты спасатель! Что ты?
2: Ну все. Гром, да? Кажется, праздника на вашей улице уже не будет. Это я, Капюшон, тебе лично обещаю.
1: Капюшон, ты чего? Мы же не сдерживаем обещания. Мы же шпионы.
2: Да?
1: Да.
2: Точно. Да. Ну все. Тогда
3: кранты твоему диску, деточка.
2: Все, танцев не будет. Все, баста карапузики.
3: Куда?
2: Не помню.
1: Пора делать ноги.
2: Не буду. Никогда. Обещаю.
0: Робик, не верь ему.
4: А пусть идет. Дадим ему шанс выполнить свое обещание. Шанс ведь нужен каждому. Не так ли, Гром? Гром.

0: Операция по спасению детей из классного плена завершена успешно.
1: Молодцы!
2: Только вот капюшона мы не нашли.
3: Ничего страшного.
1: С капюшоном отлично справился Гром.
4: Я просто хотел сдержать свое слово и вернуть ваше доверие.
1: Молодец! И в этом тебя поддержит суперкнига.

Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Что обещал, исполни. Этот совет поможет вам, друзья, не терять доверие. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: Умница! За это я расскажу тебе одну удивительную историю.
1: Какую?
0: Историю об Иисусе и маленькой девочке. Однажды к Иисусу прибежал один начальник по имени Иаир.
2: У меня сильно заболела дочь. Иисус, пойдем скорее. Я верю, ты можешь ей помочь.
1: А Иисус пошел?
0: Ну, конечно. Он тотчас отправился в путь. Они шли быстро, но вдруг Иисус остановился.
1: Он что, передумал?
0: Нет, ну что ты. Одна женщина, которая тоже была больна, прикоснулась к одежде Иисуса и...
1: Что? Говори скорей!
0: Случилось чудо! Женщина тотчас выздоровела.
1: Как хорошо!

0: Надо спешить к ней на помощь.
1: Как только Иисус хотел продолжить путь, появился слуга Иаира. Он принес страшную весть.
2: Незачем спешить, Иаир. Твоя дочка умерла.

0: не хочу слушать дальше.
1: Не надо бояться, надо верить. Иисус сказал, что дочка Иаира не умерла, а только спит. Вставай, малышка,

0: Как хорошо закончилась эта история!
1: Это потому, что Иисус всегда выполняет то, что обещал.
0: Ура! А мне горло уже не болит! Чудеса!
1: Чудеса!
2: Дорогие друзья, вы во всем можете доверять Иисусу Христу, потому что Он всегда выполнял свои обещания. Смело берите с Него пример и поступайте так же.
3: Да, знаете, как говорят, человек – слово. Это значит, сказал человек и сделал. Обещал что-нибудь и выполнил. Я думаю, что всегда приятно и почетно быть именно таким человеком.
4: Да, но не всегда легко исполнить обещанное.
3: Ну.
5: Поэтому нам нужна помощь Бога.
6: Дорогой Господь, помоги нам быть верными и в словах, и в делах, чтобы люди могли доверять нам. Спасибо тебе за хороший пример для нас. Аминь.

Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Gospel в Америке. И у нас много добрых вестей для вас в форме хорошей музыки. И Gospel в Америке и есть перекресток различных выражений евангельской музыки. Мой первый гость — молодой артист в современной христианской музыке. Он певец и композитор из Сиэтла, штат Вашингтон. Сейчас он живет в Нэшвилле. Здесь он пишет музыку и гастролирует. Сейчас он исполняет с группой Point of Grace, и они просто прекрасны. Его новый сингл называется «Иногда он успокаивает бурю». И это настоящая история. И он здесь, на Gospel в Америке, чтобы петь для вас. Поприветствуйте Скотт Крипейн.

Скотт Крипейн. Давай поговорим здесь, чтобы нас лучше видели. Это восхитительно. Большое спасибо. Я просто обворожен тобой, просто обворожен. Парень, который играет на пианино, то, чему я никогда не научился, и поет в то же время. Это просто поражает меня. И ты это делаешь так хорошо. И ты поешь свои песни тоже. Да, в основном. Вот что привело тебя сюда из Сиэтла. Из Сиэтла, Вашингтона. Я переехал в Нэшвилл, чтобы вырасти как композитор, чтобы развить дары и писать песни. Ты сначала не хотел быть сам исполнителем? Мне нравится и то, и то. Я любил исполнять песни, которые я писал. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал свое пристрастие к написанию песен. Но у меня есть возможность и петь эти песни. И это очень здорово. В Нэшвилле, если ты пишешь хорошие песни, как ты, и у тебя есть возможность самому их исполнять, и у тебя был ранний успех. Да. Я не знаю, насколько быстро он пришел, но у тебя был успех, как у поэта. Мой друг и я написали пару песен для недавнего альбома «Glad», песню «Цвет за пределами границ» и «Вера может». И она песня номер один в твоей категории. Да, мы очень благодарны за это. И эта песня трогает наши сердца. Нам об этом сказали парни из «Glad», и она много для них значила. Это очень здорово, что Бог использует это, и что Бог нашел хороший дом для нее. Песни словно дети. Ты производишь музыкальных детей, и они словно принимаются кем-то. Точно так и есть. И ты позволяешь кому-то воспитывать твоего ребенка. Да, и ты доверяешь им, и тебе хочется услышать хорошее, что они номер один. Это хорошо. А сейчас у тебя гастроли. Да, с очень хорошей группой. Да, у меня появилась возможность гастроли на западном побережье с группой Point of Grace. Я очень рад об этом. Это и возвращение домой, так что это очень здорово. То есть это почти домой, на западное побережье. Моя дочь живет в Сиэтле, и она ведет со мной передачу Easter Seals каждый год. И она тоже пишет хорошие песни. Но у нее 5 детей, которые занимают все время. Но если ты повстречаешь Шерри О'Нил, передай привет от меня. Point of Grace — прекрасная группа. Они исполняют твои песни тоже? Нет еще, но мы надеемся, надеемся. Может, во время гастроли они исполнят одну песню в следующем туре. Да, ты будешь рядом с ними. Я так и вижу, что ты исполнишь что-нибудь с ними. Ты был бы не против, не так ли? О, это было бы здорово. Было бы честью. Скажи нам в своих собственных словах, на что ты надеешься в своей музыке?

Для меня написание песен — это просто выражение того, что внутри. И я пытаюсь понять, что такое быть честным. Что честность есть на самом деле? Что она значит? Возможно ли быть честным с собой до конца и с Богом? Ответ — да, но трудно. Так что я глубоко копаю при написании песен, и я очень честен с собой, потому что это позволяет Богу работать во мне по-честному. Вот где я нахожусь, и это реально. Может, это не там, где бы я бы хотел быть, или Он хотел бы, что я был. Но я здесь, и это здорово, потому что Бог может использовать это. Истина есть мудрость, и наоборот. Я только что это придумал, но я думаю, что это правда. Мне нравится концепция названия твоего альбома. Кстати, это то, что ты споешь для нас, не так ли? Я спою второй сингл для радио, который называется «Иногда он успокаивает бурю». Я на это и надеялся, потому что мы говорили о том, что он успокаивает бурю, а иногда он успокаивает своего ребенка. И мы услышим это Скотт Крипейн.

Просто прекрасно. Скотт Крипейн. Друзья, я хочу услышать от вас. Я думаю, что вы захотите еще раз услышать этого исполнителя и его музыку, но также, возможно, вы хотите увидеть и других артистов. Вот почему адрес сейчас на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Потому что мы хотим пригласить артистов, с музыкой которой вас больше всего привлекает. В то же время мы знакомим вас с музыкой, которую вы еще не слышали или не слушаете, но это настоящая музыка. Так что, если вы напишите мне по этому адресу, ваши письма или открытки попадут в наш мешок для почты. И время от времени мы проводим лотерею. И мы вытаскиваем письмо и посылаем его автору компакт-диск или кассету с певцами, которые были на передаче «Gospel» в Америке. Почему бы и вам не поучаствовать? Но для этого вам надо написать. Иначе я не буду знать, где вы и куда посылать. Но вы поняли. Мой следующий гость звучит так, как звучат популярные исполнители, такие как Луфил Ван Дросс и Сил. Но его смысл отличается. Он из Хьюстона, штат Техас, и он начал профессионально петь в 1988 году. Он пел на концертах и в теле- и радиорекламе. Его первый сольный альбом «Увядание» вышел в прошлом ноябре, а сейчас он планирует гастроли по 66 городам по всей стране. Итак, дамы и господа, поприветствуйте Рассел Томпсон.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне. Дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим все это. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей после лотереи. Мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это может быть вы. Я, может, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я был солист.

Богом в этих песнях. И начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и исполнял эти песни. Так что, конечно, я полюбил их. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается.
1: Не встречается.
0: Ну, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Mm. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других слов.
0: Кстати, а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
1: Троица — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, новый на греческом, но все равно его писали практически все те, кто принадлежали иудеи.
0: За малым исключением.
1: Принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, как Сына Божьего. И вот их мировоззрение, их, скажем так, языковая личность, если говорить филологическим языком, лингвистическим терминологией, отличается от греков. Вот смотрите, кто создал науку?
0: Греки.
1: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
0: вавилоняне
1: пирамиды.
0: Вавилоняне строили.
1: Вавилоняне научились, время создали, счет.
0: То есть наука была?
1: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
0: Греки.
1: Греки. Ни евреи, ни вавилоняне, ни египтяне. Так вот, слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
0: Это как происходит до рождения Иисуса Христа, так?
1: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
0: Нет, перевод на греческий.
1: Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
0: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
1: Это истории. Но если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки, новые жанры, что ли, новые концепции. Это Библия — это история, которая рассказывает о взаимоотношениях, о делах, о происходящем. –

0: исключение
1: был,
0: был красив лицем и красив станом. Или выше от плечей своих.
1: Да,
0: всего народа. Вот и все исключение.
1: Скудное такое
0: конечно,
1: вот описание.
0: Конечно, да, потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление. Мышление в действии. Не номинативное, не мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего
2: То есть
0: Израиля.
2: Греческий язык, а такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать.
0: Язык. Ну, это и поэтический в том числе язык. Язык по своей лексической системе несопоставимый, к примеру, с еврейским.
2: Но еврейский он же тоже поэтический язык.
0: Но можно это сказать. Это иная поэзия. Иная поэзия, конечно. Где вы найдете рифму, к примеру?
2: Нет, рифму...
0: Нету. Да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык концептуализации.
2: Ну вот, Александр,
0: понимаете?
2: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
0: Надеюсь.
2: Но возникает вопрос, понимаете, вы смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке.
0: То есть мышление.
2: Мышление, то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий. То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту. То есть помогает это, дополняет друг друга этот Ветхий, Новый Завет. И почему все же греческий?
0: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать. Словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля. Были переведены на язык науки. Понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
2: Но в этом нет какой-то профанности?
0: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто подойти и сказать, а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
2: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
0: Да.
2: И,
0: да.
2: Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
0: Конечно.
2: Или это,
0: конечно,
2: ну, какое-то требует определенное напряжение.
0: Нет, это можно увидеть легко.
2: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это
0: конечно,
2: присутствует.
0: Конечно, в книге Откровения в особенном.
2: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
0: Давайте будем читать.
2: Да.
0: Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
2: Хорошо, давайте.
0: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
2: Хорошо, у меня будет перевод современный.
0: Первая глава книги Откровения с 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? Адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном
2: жанр, да?
0: мире. Да, да, эпистолярный.

0: Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
1: В чем необычность эта?
0: А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
1: От того, кто есть, ну, в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
0: От того, который есть, и был, и грядет. Раз.
1: И от семи также духов.
0: И от, предлог опять от. Два, от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
1: И от Иисуса Христа.
0: И от Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? От того, который есть и был и грядет. Раз. Одна личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его. Два. И от Иисуса Христа. Три. Видите, предлог от, трижды упоминаемый, как бы создает... Точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения, если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить во имена. Так ведь?
1: Да.
0: Во имена Отца и Сына и Святого Духа. Но во имя, единственное число у существительного имя. Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой, разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то, как же это сформулировать? Триединый, да простите, триединый. Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
1: Ну, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу во имя.
0: Да.
1: Отца, и Сына и Святому, формула, да. Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть,
0: да.
1: От кто там... был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
0: Давайте разберем каждое
1: почему
0: по отдельности.
1: Почему семь духов и почему вы вот считаете, что да. Вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
0: А, от того, который есть, был и грядет. Это кто?
1: Ну, это, видимо, Отец.
0: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
1: Хочется, но если бы, дальше было не пояснение,
0: да,
1: что вот Иисус,
0: да,
1: Христос.
0: Иисус Христос здесь будет.
1: Да.
0: Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был, грядет. Чуть-чуть ниже опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности, который... Есть, был и грядет.
1: Но я согласен.
0: Хоть временное, последовательность времен не соблюдается, настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее. Он, прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто, в принципе, да любой переведет «пантократор».
1: «Пантос» — это все, и «кратор» — творец, создатель.
0: Да,
1: да,
0: вот это, да.
1: Который все создал.
0: Например, да.
1: Тот, который все создал.
0: Да, «кратор» — демократия.
1: То есть это не то английское слово creation.
0: Это не творение. Да. Это демократия, власть.
1: А, кратос.
0: Всевластный.
1: Всевластный.
0: Да, владеющий всем. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
1: Александр,
0: тот,
1: спасибо,
0: держит,
1: вы так
0: все
1: подкорректировали.
0: Да. Вседержитель. Этим словом пантократор называется в Откровении только Отец. Давайте еще четвертую главу откроем.
1: Давайте.
0: Четвертая глава, сцена.
1: Но вы вернетесь, Александр,
0: да,
1: вот по пояснению
0: сцена,
1: семи духов.
0: Сцена в храме, четвертая и пятая глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко царство небесное. И мы читаем, смотрите, в четвертой главе вообще нет Иисуса Христа. Он появится в пятой главе как агнец, как бы сакланный.
1: А в чем в четвертой главе
0: просто мы
1: идет
0: увидим,
1: речь?
0: Да, увидим, восседает на престоле, и четвертая глава, восьмой текст. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая

0: свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый – это Отец. Когда речь идет, Он Альфа и Омега, Он первый и последний, Он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет, Он, видите, попытка представить Его вне времени. То есть все пространство времени.
1: Он не зависит от этого времени.
0: Да, Он вне этого. Он который всегда, Он есть сущий. Помните, Он откроет Себя так Моисею в неопалимой купине в книге Исход. В горящем кусте откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега — это, опять-таки, мы можем представить себе круг.
1: Первый, последний.
0: И безначальный.
1: Безначальный.
0: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое, нерушимое действие. Вот Он предстает, Отец.
1: Да, и в 4 главе это вот более посвящено Ему. Да, вот та
0: четвертая глава. Да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность, и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей, сознательно. Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
1: Ну, не по крайней мере, известных, ряда. Да?
0: Да, да. Ну, если мы говорим, да. Да, там тоже, не знаю, там. Стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. Чувствуете?
1: Да.
0: Небо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
1: Ну, да, да.
0: Поэтому, когда перечисляется приветствие от трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям, они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущать. Семь,
1: да, смущает,
0: духов.
1: Смущает.
0: Один, два, три. Там семь духов.
1: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
0: Нет, семь духов не первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
1: Да,
0: и в особенности цифровых символов.
1: Да, да, да.
0: То есть цифры не имеют там своего буквального значения. Семь не значит семь, и три не значит три. Но семь, как вы прекрасно знаете, является выражением...
1: Божественной полноты.
0: Полноты, конечно, полноты. Семь духов — это полнота духа.
1: То есть это символическое о Духе Святом.
0: Конечно.
1: Хорошо, Александр. Если вы позволите,
0: да.
1: Опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
0: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть духа.
1: Но мы сможем вернуться к
0: этому. Да, мы вернемся.
1: Хорошо.
0: Возможно, проскачем на современных скоростях.
1: Хорошо.
0: Но вот духа. Просто
1: но я думаю, что это тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
0: Исайя 11 глава. Исайя 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и Альфа, и Омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся,
1: да.
0: Бог Яхве, открывающийся. То же самое о духе. Просто заскочим в книгу Исаии, 11 глава, 2 текст.
1: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
0: Безусловно. Безусловно. Само себя объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, потом заходит речь и о духе. Ну, давайте первый, второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, дух премудрости и разума, и совета, и крепости, дух ведение и благочестие. Сколько характеристик духа?
1: Пять.
0: Вот отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. Дух Господень.

0: премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия.
1: А, ну сим.
0: Да. Вот эти семь характеристик духа образуют некую полноту духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе. Отрасли
1: да?
0: от корня Иисеева, да, сыне Давидовом. Да? Дух в полноте. Поэтому семь характеристик духа. Возвращаясь.
1: То есть не зря это все же семь. Здесь так характеристики.
0: Конечно, семь духов. Семь духов. Или чуть-чуть, например, послание к семи церквам, в каждом, каждое из них будет заканчиваться типичной формулой. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
1: Что Дух говорит?
0: Что Дух говорит церквам.
1: Личностные характеристики, то есть он может говорить.
0: Да, да. Каждое послание заканчивается, а всего послание к скольки церквам в Откровении?
1: Семь.
0: Семь. И семь раз, что Дух говорит церквам.
1: Каждый раз, да. Вообще очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
0: да.
1: Употребляемое.
0: Да. Или, смотрите, опять-таки, 4 глава. 4 глава, 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих, восседающий Отец Вседержитель, Пантократор, и семь духов у престола его», выражается через семь светильников. Или в пятой главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они... говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами филиоквы.
1: От кого... Филиоквы — это что?
0: И от сына, если буквально с латыни переводить.
1: Формула,
0: ну,
1: да?
0: Вопрос в том, от кого исходит дух. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает семь церквей. Да? То есть вот он такой. И... вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа, и мы видим три номинации Иисуса Христа, три наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И три действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему? Нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть? Иоанн – еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом. Иногда
1: да,
0: делает
1: интересно.
0: Ошибки даже. И вот
1: даже
0: приветствие.
1: Ошибки.
0: Да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
1: Хорошо.
0: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Ну, ладно.
1: Ну, не будем отвлекаться. Хорошо.
0: Да. Приветствие от Отца, от Духа, от Сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее, будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в трех наименованиях, в трех качествах и в трех действиях. Три, три, три. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. Три единый. Приветствие, мир и благодать от три единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
1: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
0: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают и знают евреи. Но знание греков и знание евреев — это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
1: Да.
0: Возникает иногда вопрос, они вообще каковы?
1: Да, да, да,
0: каковы?
1: Конечно. Как, плюс как использование это? Слов отец, сын.
0: Да, отец. Но это метафора. Это метафора, которую нельзя
1: не
0: провести
1: биологическое
0: полную аналогию.
1: Такое нет, понятие.
0: Нет. Нет.
1: Это в статус, да?
0: Статус. Это метафора. Метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе, вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь, мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги, ну, Библион.
1: Да, седьмая глава.
0: Да, ну, а Септуагинту я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги?

0: и в VI веке до нашей эры. Какие книги?
1: Да, мы как-то с вами говорили.
0: Да, книги были изобретены.
1: То есть, в том значении нет. Свитки.
0: Конечно, книги были изобретены в конце первого века. В первом веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в VI веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
1: Ну, конечно.
0: Ну, простите,
1: конечно.
0: Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.
1: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда
0: используем этих слов. Конечно, это метафора. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните, семиотический треугольник Огдена Ричардса?
1: Да, да, да. Помню вашу программу.
0: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем 4-5 главу. Пронесемся эдаким ураганом Катриной.
1: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше, Александр.
0: Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь, прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите. Ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4.8. И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг. А внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
1: Который
0: отца,
1: был,
0: отца. Отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
1: Отца.
0: Отца. Пятая глава, мы видим уже девятый текст. И поет новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
1: Иисус.
0: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
1: Агнец.
0: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
1: И сидящий на престоле и Агнец.
0: Славит отца, славит отца, славит сына, славит сына, славит отца и сына. Они прославляемы. Равности. Это говорит о равности их природе.
1: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге в наших дальнейших программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом и пройти достойно этот путь. Пусть Господь вас благословляет. Всего вам наилучшего. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко, но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего.

всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение, даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога. Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь. Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал: «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль. Господь, сделай это по-своему». Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите: «Бог, я верю, что ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый». Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала: «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала: «Бог, я доверяю тебе. Я знаю, ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему.
В Псалме 137 говорится: «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в Твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю Тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что Ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается.
и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается.

получается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд». Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе не облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня.
Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи. У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то он никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам: не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано: спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала: «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал: «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем».
Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил: «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала: «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал: «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Служители церкви тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пастырей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пасторское служение. Апостол 3 года ходил вместе со Христом, и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу, причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей, и не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он, в каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я как простой прихожанин имею право на ошибки, и мне проститься. А на служителе ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в 3 главе написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это первое его послание, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель стараний Христо...» Да что ты будешь, каких стараний? Капец вообще.
1: Страданий.
0: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот. Как пасите, написано, подавая пример, надзирая, это греческое слово епископунтес, то есть надзирающий, надсматривающий, от слова епископ, то есть тот, кто присматривает за кем-то. То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь. Или, образно говоря, пастух вверенного ему стаду. А есть еще вот такое. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова «пресбутерос», то есть «старший», тоже служитель. Но в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают в зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти. И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их, ну, обязанности. Ну вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в Царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. «Иисус же, подозвав их, сказал:

чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служение в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу. Ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю. Но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома. Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно, понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. «Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я, и Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Служители церкви тоже люди». Такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью. Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей. Во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали Священное Писание и более другим ничем не занимались, только этим. Печатный станок еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге «Чисел» в 18 главе. «И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал
я им между сынами Израилевыми, они не получат удела». То есть, когда я отдаю средства

для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот, чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть 1/10 от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить 1/10 от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота, и даже были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие, привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Но это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности, личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении 1/10 от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога, и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии написано так: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Заметили? Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал: «Я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Его принципы вечны. И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писания даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковом, когда он еще был молодым. Эта история записана тоже нам в наставление. Этот самый Иаков жил, но в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома. Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, ну, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына. И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама Иакова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушанье из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика, своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца.
Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сымитировать, сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был стар, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревекка, мать Иакова, приготовила кушанье из козленка и стада. И вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исав узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали, как будто чувствовали что-то. А Исав родился весь красный, отсюда и имя такое, Исав, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения в чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушанье из чечевицы за первородство. И чечевица эта была тоже красной, едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман. Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной». И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего, и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». И убоялся, и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит

сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть». Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещает не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? «Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь». Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху. Как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано нам в наставление, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в 3 главе. Там так и написано. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кров и одежда. Им где-то надо жить, что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое. Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос – не что иное, как личное взаимоотношение с Богом. У неверующих людей одна система ценностей, она у них своя, но не так у христианина. У верующего человека Богу отделено главное место, а Бог наставляет помнить о тех, кто служит в церкви. Поначалу кажется, вот… Ну вот право, ну что ж такое-то, тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так, кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире. Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования и прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал, и это записано в книге пророка Малахии. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Псалме 36 написано, псалмопевец говорит, «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. Это для Бога. Служители тоже люди.

В Соединенных Штатах Америки в доме отставного лейтенанта над диваном висела картина. Какое-то время назад в нее попали дети, играющие в мяч, и она упала за диван. Спустя время ее поместили за шкаф, затем переместили еще в какой-то темный угол, и все о ней благополучно забыли. Ну вот, решили навести порядок в доме, и тогда вынесли все, что находилось в доме, на лужайку и устроили распродажу. И вот прохожие, проходившие мимо этой распродажи, обратили внимание на одно из произведений, которое выглядело очень старым. Как оказалось, эта картина действительно была древним произведением. Потому что здесь была представлена для художников работа Микеланджело «Пьета», которая была написана в 1545 году. Картину отправили на экспертизу, и спустя какое-то время на аукционе Сотбис она была продана за 250 миллионов долларов. То, что казалось никому не интересным, то, о чем все забыли, вдруг оказалось столь важным и ценным. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию, то обнаруживаем здесь, что иногда в нашей жизни мы очень легко относимся к ценным вещам и забываем о том, что им имеет настоящее подлинное значение, и теряем из виду самые основные вещи, которые имеют достаточно важное значение для человека. Как так случается в жизни, что люди теряют Христа? Когда мы читаем Евангелие, чаще всего мы читаем истории о том, как Христос находит людей в разных местах и в разных обстоятельствах. Есть притча Иисуса Христа о потерянном, и мы знаем о том сюжете, как описан процесс поиска утраченного. Но давайте сегодня поговорим о том, как можно потерять Иисуса Христа. Для этого мы с вами обратимся к Евангелию от Луки. И здесь, на страницах этого Евангелия, посмотрим на историю, которая описана 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Как случилось так? Почему родители не заметили, что Иисус Христос остался в Иерусалиме? Почему могло случиться так, что он был не там, не вместе с ними? История понятна. На праздник в Иерусалим ходили целыми семьями. Иосиф и Мария привыкли, что если они направляются куда-то, то Иисус Христос, будучи послушным сыном, всегда находится там, где и должен находиться. И именно так они относились к этому и сегодня. Они понимали, что Иисус Христос вместе со всеми людьми направляется домой после праздников. Они делились впечатлениями, они рассказывали друг другу о тех событиях, которые происходили. Они могли посвятить внимание общению с родными и близкими людьми, может быть, членами семьи, которые жили уже в других городах, других поселках. Но тот, кто был целью их жизни, тот, кто был самым важным для них, оказался обойденным их вниманием. Они не знали, где находится Иисус Христос, и шли спокойно вместе со всеми, пока не обнаружилось, что Христа нет. Наверное, иногда в нашей жизни случается нечто подобное. Когда нам кажется поведение Христа очень предсказуемым, когда нам кажется, что Он будет делать вот это или вот это, Он ожидает нас вот это или вот это, когда мы видим предсказуемость Его ожиданий, мы готовы успокоиться и сказать, что все будет нормально. И вот когда мы находимся в этом состоянии, как раз-таки случается то, что случилось и у Иосифа с Марией. И Иисуса Христа не было рядом.
Он не оказался среди друзей, он не оказался с детьми знакомых, он не оказался вообще в той группе, которая теперь путешествовала обратно домой. Как только мы расслабляемся, как только мы чувствуем, что все в порядке и все понятно, Иисус Христос исчезает из нашего поля зрения. Это важный момент христианской жизни, христианского опыта. Никогда нельзя думать о том, что Христос будет там, где мы его себе представляем. Потому что на самом деле он может оказаться в самом неожиданном месте. Теряя Христа из виду, теряя его из нашего присутствия, из нашего окружения, мы теряем верность курса, которым направляем свой путь. И путь в духовной жизни. Как мы ведем себя, когда мы теряем Христа? Что происходит с человеком, который потерял Христа из виду? Кто виноват в том, что я потерял Иисуса Христа из виду? Кто несет за это ответственность? Мы вновь обращаемся к Евангелию от Луки и читаем здесь. «Но думали они, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, идущих обратно в Иерусалим, что переживают родители? О чем они думают? О чем они говорят между собою? Что становится главной целью и сутью их общения? На чем сосредоточены его мысли? На чем они концентрируют свое внимание? О чем они думают? Они вспоминают место, где они видели его в последний раз рядом с собою. Они думают, куда он мог пропасть из их поля зрения. Все, что сосредоточено в их сознании, оно сосредоточено вокруг того, где его найти. И когда они сосредоточили все свое внимание на нем, они возвращаются в Иерусалим. И евангелист Лука продолжает свое повествование. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“». Кто виноват? Кто виноват в том, что они потеряли Иисуса? Из этой фразы, которую мы видим здесь, формируется ясное понимание. Он виноват. Иисус стал виновником этого обстоятельства. Но точно так же происходит и в нашем опыте христианской жизни. Когда мы не видим Христа рядом с собой, когда мы не видим и не чувствуем присутствие Бога, когда мы не ощущаем Его влияние на нас, причиной мы видим Его. Почему Он оставил нас? Почему Он ушел от нас? Почему Он не был рядом с нами? Но на самом деле причина состоит в том, что мы перестали думать о Нем. Мы перестали жить Его ценностями, жить Его идеалами. Мы забыли о том, что Он ожидает от нас. И далее евангелист Лука повествует нам и говорит: «Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“ Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков». Иисус Христос находится в послушании своим родителям. Он находится рядом с ними. Не он причина того, что они его потеряли. Так случается, что мы, говоря о наших бытовых вопросах, задаваясь проблемами повседневными, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, почему-то теряем из виду, что реальность Иисуса Христа, присутствующего каждый день с нами, определяет правильность наших шагов и нашего выбора. Так случилось и
в этой семье. Есть еще одна история, которая записана в Евангелии от Луки, которая описывает нам ситуацию, связанную с тем, как люди переживают, когда они теряют Иисуса Христа. И в этом отношении эта история повествует теперь уже о учениках, которые ожидали нечто особенного от Иисуса Христа. И они ведут себя определенным образом, когда они ощутили, что они потеряли Иисуса Христа. Давайте мы обратимся и будем читать Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 текста. И здесь мы обнаруживаем следующее повествование. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий в 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговорились между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, шел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Иисус Христос шел вместе с ними, слышал их беседу, слышал их разговор, и этот разговор был сосредоточен на определенной теме. Они не поняли событий, которые произошли в Иерусалиме. Эти ученики, идущие в Эммаус, были несколько разочарованы. Почему они были разочарованы? Что случилось такого, что привело их в это состояние? Потому что им стало непонятно поведение Иисуса Христа. Они видели, что популярность Христа растет среди народа. Им хотелось, чтобы Иисус Христос воспользовался этой популярностью. Им хотелось, чтобы Он занял определенное место в обществе среди всех людей, чтобы Он занял место того, кто мог бы управлять всем народом. Но это не являлось целью Иисуса Христа. Они потеряли из виду ту задачу, которая стояла перед Ним. И далее, когда мы читаем повествование Луки, мы обнаруживаем, что эти путешествующие в Эммаус думали о том, что Христос не все сделал так, как надо было сделать. Священное Писание продолжает и говорит: «Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, и мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Удивительная вещь. Неоднократно Иисус Христос говорил им о том, что ему предстоит пострадать. Он говорил им о том, что будет происходить в процессе его искупительной жертвы. Он рассказывал им о том, что другого пути нет, что он не ищет царства этого мира. Но когда это случилось, они разочарованы. Они потеряли Иисуса Христа из виду. Они не чувствуют того, где он должен находиться. И в связи с этим, идя, рассуждают, уходят с того места, о котором он говорил им. Ведь он, обращаясь к ученикам, говорил, что он обязательно встретит их в Иерусалиме. А эти два ученика направились в сторону от города, где Иисус Христос должен был их встретить. Они идут, рассуждая, переживая, они думают о том, что было сделано не так, и они забыли о том, что планировал совершить Иисус Христос. Как мы ведем себя, когда теряем Иисуса Христа из виду? Что делаем мы? Мы ищем того, кто виноват. Мы хотим сказать Иисусу Христу: вот уже третий день, как это все случилось, и должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит в моей жизни. Где ты? Почему тебя нет рядом со мною? Почему ты оставил меня здесь? И выглядит это все так, как будто виновен в этом положении именно Иисус Христос. Но на самом деле причина совершенно в другом. И далее евангелист Лука повествует нам продолжение этой истории.
Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, и женщины, так, как и женщины говорили, но его не видели». То есть все процессы, которые должны были произойти, очевидны, они на поверхности. Да, Христос воскрес. Да, Он теперь уже не находится в могиле. Да, вопрос искупления совершен. Но это не дает уверенности ученикам, что все произошедшее свидетельствует о том, что исполнилось Божье пророчество. Обратите внимание, когда люди теперь находятся в этом месте, концентрируют свое внимание на Иисусе Христе. Когда Христос задает им конкретный вопрос, когда Он ожидает от них ответа на этот вопрос, когда Он дает им вопрос, задает вопросы, которые позволяют формулировать задачу, которая их беспокоит. Иисус Христос оказывается рядом с ними для того, чтобы ответить на эти вопросы. И тогда мы смотрим на 25 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как мы должны искать Иисуса Христа? Да, мы иногда теряем Его из виду. Да, мы теряем Его, потому что мы не понимаем Его действий. Да, случается так, что мы делаем Его виновным в этих обстоятельствах, и мы говорим о том, что мы ожидали от Тебя большего, но Ты не сделал то, что мы ожидали. Что делать с этой ситуацией? Что мы должны предпринять? Иисус Христос открывает Слово Божье. Более того, Священное Писание говорит, что Он

начинает объяснять пророчество. Ключевым аспектом является то, что пророчество повествовало о том, как должно было совершиться действие Божье в отношении искупления человечества. Как все должно было происходить, предсказывали пророки. И именно поэтому к ним отправляет Иисус Христос этих учеников, которые направляются в Эммаус. И тут из пророчества он поясняет, что все это так и должно было случиться. Если мы чувствуем, что мы потеряли Иисуса Христа, что Он не находится рядом с нами, виноват в этом не Он. Мы перестали на Нем концентрировать свое внимание в силу бытовых вопросов, переживаний, с которыми мы столкнулись. И теперь Бог приглашает нас открыть Слово Божье, открыть пророчество, посмотреть на эти пророчества, проанализировать эти пророчества, потому что оттуда, из пророчеств, мы можем увидеть, что Он должен делать те шаги, которые Он предпринимает сегодня. И далее евангелист Лука повествует для всех нас. «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им, как сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них». Потрясающие слова. Иисус Христос пришел к тем людям, которые ощутили себя обманутыми. Он пришел к тем людям, которые хотели узнать об Иисусе Христе. Он начал рассказывать им пророчество. Более того, когда он представил им всю миссию Иисуса Христа на этой земле и подтвердил то, что уже и так стало очевидным фактом, то, что говорили женщины, то, что говорили ученики, которые пошли проверить пустоту гроба. Когда все это было сделано, Иисус Христос входит в более тесный контакт с ними. Евангелист Лука очень детально описывает эти действия. Он преломляет для них хлеб. И это становится фактором, который определяет их прозрение. Они видят, что перед ними Иисус Христос, перед ними Тот, Который совершил искупление, перед ними Тот, Который вел их до сих пор и рассказывал им о том, как должно все происходить. Конечно же, дорогие друзья, когда мы смотрим на эти факты, описанные Лукой, как это помогает нам сегодня, людям, живущим на этой земле, узреть для себя решение главного вопроса. Как его искать? Слово Божье, книга Библия, написанная для того, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа здесь. Если нам кажется, что мы оказались оставленными, значит, нам нужно сконцентрировать свое внимание на пророчествах о Христе, на Евангелии, которое повествует о Христе. Нам нужно применить это Евангелие в нашем опыте, в нашей жизни, и мы увидим, что следование за Христом, описанное в Евангелии, отразится в нашей жизни. И если это случится, если мы последуем за Христом, то мы увидим, что это понимание Евангелия приведет нас вновь к Иисусу Христу. Мы вновь Его найдем для себя. Мы обретем Его для того, чтобы снова следовать за Ним. Когда мы читаем этот отрывок в его продолжении, мы понимаем, что случается с этими двумя учениками. Они уже не могли удержаться. Иисус Христос пропал из их вида. Они не видели Его, но они не остались в Эммаусе. Евангелист Лука, продолжая описание, говорит в 32 стихе. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Они отправились в Иерусалим. Они отправились в правильном направлении. Именно там предварял их встретить Иисус Христос. Они должны были встретиться с Ним в Иерусалиме, не в Эммаусе, не в каком другом населенном пункте. Там воскресший должен был встретиться с ними. И они побежали туда для того, чтобы рассказать о своем опыте встречи со Христом для всех остальных учеников,
чтобы укрепить их

0: веру, чтобы сказать им о том, что не зря все было сделано, что на самом деле Иисус Христос жив. Он воскрес для того, чтобы дальше вести свой народ до того дня, когда Он явится во второй раз на эту землю. Дорогие друзья, когда ученики пришли к остальным апостолам, евангелист Лука говорит, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Преломление хлеба Иисуса Христа, Иисусом Христом для этих двух учеников – это факт Его заботы о нас, когда мы забываем, где Его найти. Когда мы теряем из виду Иисуса Христа, Он приходит к нам для того, чтобы мы могли увидеть это действие, увидеть Его присутствие рядом с собою. Что важно для нас усвоить из этих двух историй? Первое. К сожалению, иногда Иисус Христос теряется из нашего вида. Мы озадачиваемся своими домашними делами, бытовыми вопросами, вопросами своей обычной, текущей, повседневной жизни. И нам, подобно родителям Иисуса Христа, земным Его родителям, кажется, что Он где-то рядом с нами. Но помните, если наши глаза не устремлены на Него каждый день, если мы не обращены к Слову Божьему каждый день, мы обязательно потеряем Его из виду. В наших повседневных делах мы заблудимся и потеряем то, что Он описал как предваряющие события для каждого из нас. Второе, на что мы должны обратить внимание. Если мы потеряли Иисуса Христа из виду, если Он не ощущается нами в нашей жизни, в нашем опыте веры, если мы не чувствуем, что Он присутствует здесь, сейчас, вместе с нами, что нам нужно сделать? Нам нужно искать причину в нем или по-другому посмотреть на ситуацию? Евангелист показывает для нас. Мы должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Иисуса Христа искать. Иосиф и Мария оставляют своих родственников, разворачиваются и идут в обратном направлении. Все теперь, что было вокруг них важным и ценным, перестало играть такую роль. Важным и ценным для них стал Иисус Христос. И поэтому идут и ищут Его в Иерусалиме, и находят Его обязательно, и видят Его там, в храме. Ученики, идущие в Эммаус, потерялись в том, чтобы понимать действия Иисуса Христа. Но идут вдвоем и беседуют об Иисусе Христе. И когда они беседуют об Иисусе Христе, они не могут понять, почему так сложилось. И когда они сосредоточены на этой теме, сам Господь Иисус Христос приходит к ним для того, чтобы рассказать им о том, что случилось, и истолковать для них пророчество Ветхого Завета, для того, чтобы, увидев толкование этих пророчеств, они убедились, что Иисус Христос делает то, что Он и должен был делать для них. Дорогие друзья, когда мы читаем Слово Божье, оно помогает нам найти Иисуса Христа. Целью всей нашей жизни должно стать желание обрести Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его в нашей жизни, чтобы мы могли доверять Его наши вопросы веры, наши вопросы спасения. И важно, чтобы мы могли научиться Ему доверять в наших бытовых и повседневных вопросах. Он всегда готов быть рядом с нами. Он любит нас. Он заботится о нас. Он желает, чтобы мы видели все то, что Он совершил ради нашего искупления, ради нашего спасения, ради того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми детьми живого Бога. Но для этого очень важно, чтобы наши мысли, наш разум был сосредоточен на Слове Божьем, чтобы мы с вами искали познание на страницах Библии, где нам искать Иисуса, и никогда в своей жизни не теряли Его из виду. А если это случилось, чтобы мы вновь обратились к Божьим пророчествам для того, чтобы здесь увидеть нашего Бога.
1: Thank you.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эстфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мир.

мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи, время, когда я думал, что сам не справлюсь, время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла».
Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу в виду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда. Пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. «Джоэл, я не люблю своего начальника, и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю». Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам,
теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, ни справедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак, и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость — ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом.
Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид. «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы, «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности – это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы, «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением». Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело. Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое.
Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост», даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает. Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Принято считать». Я молодая, рожу еще. Часто думают женщины, когда решаются на аборт. Но как аборт влияет на саму женщину, ее физическое здоровье и ее отношения с близкими? Сегодня мы говорим о последствиях абортов. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Рада снова приветствовать вас в нашей студии. Последствия абортов для женщины и для ее ближайшего окружения разнообразны.

0: разные. Перечислите сейчас, пожалуйста, эти последствия.
1: На самом деле последствия, с которыми сталкивается женщина, они действительно очень сложны. И, как правило, женщина, идущая на аборт, она, скажем так, практически не предупреждена о тех последствиях, с которыми она столкнется. И по статистике до 80% женщин, они не знают на самом деле, не информированы о тех последствиях, которых им придется пережить, столкнуться именно после того, как они пройдут эту процедуру. Какие бывают последствия? В первую очередь физические последствия, те, скажем, моменты, которые, с которыми придется столкнуться ее организм. Это как очень часто кровотечение, риск внематочной беременности. Также очень часто последующее бесплодие является именно причиной того, что до этого женщина делала аборт. Также гормонозависимые опухоли, такие как рак молочной железы, это также зачастую является причиной предыдущего аборта. Также различные эндокринные патологии, да, различные менструальные нарушения также являются причиной, именно является аборт, который перед этим женщина прошла. И также есть направления, которые, скажем, психологические проблемы, с которыми сталкивается женщина. Это различные эмоциональные нарушения, даже страхи в дальнейшем, когда, допустим, женщина беременеет, но она боится в дальнейшем рожать. Именно после того, как она прошла процедуру аборта, агрессия, раздражительность, изменения в отношениях очень зачастую происходит. И женщина сталкивается именно с тем, часто, когда она пытается уберечь свою семью, делая аборт, но при этом, скажем, отношения с партнером уберечь, который сказал, что нужно сделать аборт, но когда она проходит аборт, зачастую отношения рушатся, несмотря на то, что она сделала все, вот на ее взгляд, для того, чтобы уберечь эти отношения. Это действительно является большим, скажем, серьезной процедурой, последствия которых никто не может предсказать и предугадать. И также вот на память приходит пример одной клиентки, которая имела уже достаточно взрослых детей и вот рассказала свою историю. Она была молодой, наверное, лет 18, она вышла замуж и говорит, они очень долго не могли с мужем родить детей, и она ездила на сессию. Она говорит, проходил год, второй, и, скажем так, ну, она училась, но при этом, скажем, они делали все, там лечились, обращались к медицинской помощи, но не могли они родить ребенка. Говорит, и в какой-то момент, говорит, я на сессии поняла, что я беременна, уехала в очередной раз, и, говорит, я позвонила своему мужу, сказала, что вот случилось чудо, и у нас будет ребенок. И, говорит, его реакция, конечно, была для нее шокирующей. Он сказал, а ты там не нагуляла случайно этого ребенка? Она говорит, причем я внутренне понимала, что это шутка, но при этом она говорит, что ее очень сильно это задело. И она, по сути, была таким достаточно эмоциональным человеком. Она говорит, я решила из вредности пойти сделать аборт. Говорит, я вернулась уже с сессии, мужу сообщила, что вот он был неправ. Он, скажем так, вот в наказание того, что вот он себя так повел, она приняла такое решение. И после этого она родила еще троих детей. Вот на тот момент, когда она пришла ко мне, она говорила, я не знаю, что происходит. Говорит, он на протяжении многих лет, говорит, я не могу спокойно спать. То есть этот ребенок, говорит, он не дает мне покоя. И для меня это действительно очень было, ну, серьезным, скажем так, большим удивлением, когда я понимала, что последствия абортов для каждой женщины, они непредсказуемые. И, скажем так, надо очень серьезно задумываться, принимая такое решение женщине.
0: Но женщина-то все-таки принимает решение, исходя, ну, как бы выбирает, как для нее кажется, из нескольких зол меньшие. И раз уж она решилась на аборт, наверняка ребенок для нее настолько нежеланный, ну, или просто, как ей кажется, время еще, ну, вот просто не то время, да, как мы говорили о материальных трудностях, о социальных трудностях, вот, трудностях социального характера, вот, что вот она все-таки, ну, решается сделать аборт. Бывает ведь такое, Светлана, когда женщина, в принципе, знает, она знает, что у нее может не быть детей, она знает, что, вот, может быть, совесть ее будет теперь всю жизнь мучить, но все равно решается на аборт.
1: Ну, на самом деле, женщины, как правило, не задумываются об этом. Они
0: серьезно не задумываются?
1: Они не задумываются серьезно, они приходят к этому под порывом каких-то чувств, эмоций, и очень часто для них аборт является вот, ну, самой, скажем, такой значимой проблемой в их жизни.
0: И оптимальным решением.
1: Да, и вот, на мой взгляд, аборт – это вот вершина айсберга. На самом деле, если вот более глубоко задуматься, то причиной аборта являются более, скажем, глубинные проблемы, которые существуют в женщине, в жизни женщины, и, как правило, это либо сложные отношения, либо она не

0: совершенно разного спектра, да, и физиологические, и физические, и психологические. Вот хочется подробнее поговорить об этом. Вот, допустим, начнем с физических проблем. Бывает так, что вот молоденькие девушки, они говорят: я рожу еще, потому что, вот как мы уже говорили с вами, мама моя делала аборт и рожала, а бабушка вообще немыслимое количество сделала аборт и все равно родила. Там и моего отца, и еще дядю. Вот, родила же, родила. А бывает так, что женщина и, ну, говорит, что «а мне не надо больше детей, вот она уже родила». То есть риск не забеременеть еще раз, для нее это не риск. Она, наоборот, не хочет больше беременеть. Вот хочется узнать подробнее, какие, помимо того, что женщина не может забеременеть, какие еще есть риски для вообще здоровья женщины?
1: Рисков действительно очень много. И, скажем так, первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, скажем так, не о тех физических, физиологических проблемах, которые есть, то, что женщины много слышали, но хотелось именно начать с того, как делается аборт. Аборт делается до 12 недель, он уже делается, скажем так, это достаточно сложная процедура, и многие женщины не хотят вникать, что происходит, и многие не задумывались об этом. И вот в 70-е годы прошлого столетия именно очень сильно изменилось отношение общества к абортам и отношение медицины к абортам именно тогда, когда появился аппарат УЗИ. И когда он появился, можно было наблюдать, когда именно что происходит в период аборта. И, скажем так, когда врачи видели реакцию ребенка на то, как он реагирует на медицинский инструмент, это очень многих заставило задуматься, изменить свою точку зрения. Есть фильм, в котором наглядно показана именно процедура аборта. Он называется «Безмолвный крик». И там показан именно ребенок до 12 недель беременности. Ну, хочу заметить именно тот срок, на котором большинство женщин делают аборты. Там показано, как врачи при помощи медицинских инструментов пытаются вторгнуться в плодное яйцо. И, как правило, в первую очередь там происходит прокол плодного яйца, оттуда выпускается жидкость, и потом ребенка, по сути, он, отрывая каждую часть, скажем, ту ручку, ту ножку, вот ребенок таким образом достается из полости матки. И в этом фильме показана реакция ребенка. Она очень сильно как-то впечатлила меня. Когда проникает медицинский инструмент, ребенок, еще не произошло даже прокола пузыря, ребенок начинает очень сильно двигаться. То есть если он, к примеру, спокойно там до этого шевелился как-то, там шевелил руками, ногами и так далее, у него хороший пульс спокойный, то при этом он еще, допустим, еще не произошло никаких манипуляций, но изменяется уже пульс у ребенка. Он очень сердце начинает очень сильно биться. Ребенок пытается отодвинуться от медицинского инструмента, хотя он еще не проник в полость плодного яйца. И ребенок пытается как-то отодвинуться, и даже вот его лицо, вот, оно, еще ребенок не может издавать звука, но при этом его лицо именно в крике, безмолвном крике,
0: уже мимика,
1: да, уже отображается, скажем, ужас тот, который ребенок испытывает. То есть ребенок маленький, нам кажется, что вот, ну что он там может понимать, но при этом он уже испытывает ужас, страх. И многие женщины, когда просматривают этот фильм, они по-настоящему начинают задумываться о том, что происходит. И когда мы, допустим, говорим о том, что есть вероятность там не иметь детей и так далее, это, не, ну, скажем так, зачастую не оказывает большого влияния на женщину, когда она начинает понимать, что она действительно, что с ней, что она, на какой шаг она идет в отношении своего ребенка, что это действительно убийство, это то, что действительно, скажем, ту ответственность, которую она на себя берет, то это действительно является большой, скажем так, большим, большим аргументом, чем другие моменты, о которых мы
0: говорим. Я, конечно, представляю, допустим, девушка сделала, ну, не подумав, по молодости, как-то, ну, там связи, может быть, какие-то половые, внебрачные, сделала аборт. Через какое-то время она посмотрела вот этот фильм, уже, ну, став взрослой, и я представляю, что может происходить в душе у человека. Насколько человек может, ну, просто умереть от чувства вины и как бы от отчаяния, потому что, становясь взрослыми, мы переосмысливаем все, и как бы мы уже по-другому смотрим и на наше настоящее, и на наше прошлое. Просто вот я думаю, что здесь тоже важно очень осторожно. Как бы есть вещи, которые мы уже не изменим в своем прошлом, если это прошлое. Вот важно тут, как бы, с одной стороны, важно предупредить тех, кто еще не сталкивался с этим, предупредить вовремя. Именно пока еще, может быть, нет и мыслей ни о каких беременностях, и

0: Нет, ну, жизни половой, но как бы, ну, девочка уже в таком возрасте, когда можно профилактику вот эту, ну, проводить. И с другой стороны, когда, да, женщина совершила аборт, и теперь она не может вот годами выйти из депрессии, и ей снится ее нерожденный ребенок, и, может быть, ее нерожденные дети, если был аборт у нее, ну, несколько раз, несколько абортов было. Вот все-таки тема эта очень тонкая, трогательная.
1: Да, и очень важно женщине, которая уже сделала аборт, с ней нужно, конечно, очень долго и много работать. И, конечно, не стоит, скажем так, делать акценты на тот поступок, который уже был когда-то сделан ей под влиянием тех или иных факторов. Очень важно именно в этот момент многим женщинам помогает именно обращение к Богу. Момент, когда женщина может прийти к Богу, покаяться в своих, скажем, ошибках, которые ей пришлось сделать, и так далее. И вот именно вера в Бога, она заставляет человека двигаться дальше, простить себя, осознание того, что Бог нас принял такие, какие мы есть. И зачастую это является решающим фактором в том, чтобы женщина смогла простить себя и двигаться дальше, несмотря ни на что.
0: Ну вот, Светлана, насколько я знаю, ну, конечно, я не медик, но читала о том, что то, что женщина не может иметь детей, допустим, после аборта, сделанного в юности, это одно. Но есть еще разные последствия, которые, ну, даже опасные, может во время аборта открыться кровотечение. Это может привести к смерти женщины. Может, допустим, заражение крови, да. Может, после аборта, ну, как бы потом повреждены женские органы, беременность внематочная, например, развивается, из-за чего потом может, ну, что потом тоже может там к разрыву трубы, по-моему, привести, да? То есть вот это не те видимые последствия, ну, и те последствия, о которых все говорят, детей иметь не будешь, да? Это еще очень такие долгоиграющие, отложенные на долгие годы последствия, с которыми может столкнуться женщина в своей жизни.
1: Да, с последствиями аборта, как правило, женщина сталкивается на протяжении всей своей последующей жизни. Просто зачастую мы не связываем именно с абортом те проблемы, которые у нас возникают в дальнейшем. Mm-hmm. Такие, например, как эндометриоз. По статистике, где-то достаточно большое количество женщин болеют этим заболеванием. Но где-то 25% заболеваний эндометриоза именно связано с тем, что женщина делала аборт. Mm-hmm. Также воспалительные заболевания яичников и труб также. Когда они происходят, а бывает, что они через годы только проявляются, эти воспалительные заболевания, но не являются прямым следствием принятого когда-то женщиной решения об аборте. Также различные менструальные нарушения менструального цикла, различные опухоли гормонозависимые, вот я об этом уже говорила, рак шейки матки, миома матки и так далее. Женщина сталкивается с этим заболеванием, но при этом она не соотносит абсолютно, что когда-то был произведен аборт, когда-то была нарушена, скажем так, оболочка матки вот, при помощи, скажем, выскабливания. И при этом вот, происходят такие, скажем, заболевания, которые достаточно сложные, но при этом никогда ни врач не скажет о том, что это последствия аборта, никогда женщина об этом не задумывается.
0: Угу. Ну вот психологические проблемы дальше, о них хочется поговорить, эмоциональные проблемы. Хочется подробнее вот, узнать о том, насколько такие последствия вот, эмоционального, психологического характера, они влияют не только на саму женщину, но вообще на обстановку в семье, на отношения с мужем. Ведь бывает так, что муж говорит, ну, чего, давай аборт делать, все, не потянем там третьего-четвертого ребенка. И как бы муж давит на женщину, родственники давят на женщину, подруги говорят, ты что, совсем что ли? С ума сошла. Чё, аборт сейчас проще простого сделать. Вот женщина делает под давлением, и, понятно, она находится в зависимом от мужа положении. Муж обеспечивает ее, например, финансово. Вот как могут проявиться последствия вот, психологического характера?
1: Ну, как правило, женщина, которая прошла через процедуру аборта, у нее повышенный, скажем так, гормональный фон изменяется, это напрямую действует, скажем, на ее эмоциональное состояние, чтобы примерно вот представить, что такое аборт, вот его можно сравнить, те изменения гормональные, которые происходят с поездом, который несется, к примеру, 200 км в час, и вот аборт – это, по сути, вот резкие движения, как стоп-крана, который мы срываем, и вот резко обрывается, скажем, движение этого поезда, и те процессы, которые запускаются в организме, исходя из вот этих, скажем так, изменений гормональных, они очень серьезно сказываются на организме. Именно что касается психологических моментов, то действительно женщина становится более раздражительной, она более, скажем, эмоционально воспринимает проблемы текущие, которые возникают, в общем-то, повседневные, на которые она реагировала достаточно спокойно. Как следствие, ухудшаются отношения в семье, скажем так. Очень часто именно после абортов рушатся семьи, скажем так, ухудшаются отношения между детьми, как правило, вот и родителями, и детьми, исходя из того, что очень, скажем, эмоционально серьезная напряжение возникает в семьях, также агрессия повышается, различные страхи испытывает женщина, причем страхи, которые она может абсолютно не соотносить, скажем так, с абортом, но при этом она начинает бояться каких-то достаточно простых вещей. Очень много причин или, скажем, далеко идущих последствий, которые появляются именно в результате когда-то принятого одного маленького неправильного решения.
0: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Светлана, большое вам спасибо за советы ваши, за разъяснения. Мы ждем следующей встречи, мы будем еще продолжать эту тему. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

драконе обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в одни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство — это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победа на выборах нечестные. Ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью. Есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане.

пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество. Это Библия говорит, и так далее. Так вот, поражение – это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество, страдает. И поэтому поражение, оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. Любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа — это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? И вот так тревожит, и вот такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается, он как бы в поражении. То есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть, поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас тревожить и выводить нас из состояния покоя, соответственно, из состояния победы. Итак, есть область покоя, область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит, ему хорошо, вот как сейчас, ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить, то есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета, и это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем и оказываемся, к сожалению, в поражении. Поражение. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счет с жизнью. То есть он оказался в поражении. Поражение. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот. Давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю вначале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям, ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У него не было болезни. А если он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в нем победу. Это значит, он даровал нам победу во Христе.
Победитель – это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, это лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это, недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя. Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это... Они рискуют свою жизнью. Они приносят страдания близким, потому что ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от недостатка кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой – это не только чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает. Это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей. Наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде. Это победа. Быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода. И он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря, они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие? Как получить благословение Божие? Все, что есть на небесах, все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21, 5 или 7 сказано, побеждающий наследует все. Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервной системы расстраивается, от волнения давление высокое поднимается. От волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь.
И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле. Но одна из великих побед, которую я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду? Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих. Это 1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна – это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, он говорит, вдруг. То есть внезапно мы все изменимся. Во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными, то есть они изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, и он тогда умрет? Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да? Или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот, видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну, вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть, там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать» о нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220, преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да, когда металл
ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит. И он очищается, и тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться, но мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация. То есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с каким, с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. А это еще это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? «Моисей, меня нельзя увидеть если и остаться в живых». Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные, потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это. Друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными. И мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых? Которые до пришествия Христа остались живых? Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома, что будет с нами происходить, и утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это, облечется в бессмертие,
тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой. Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. Смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажут? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть, мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мои братья и сестры, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон, кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен грех, в смысле силы греха, что потому что там были очень суровые наказания Божьи. Это говорит о силе греха, то есть насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал. И поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть, где твое жало?» То есть где сила греха? И Павел говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Нам победу. Можете ли со мной сказать, Бог даровал нам победу? Подчеркните, пожалуйста. Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа.
Это за нас Он совершил. Это не просто события мы отмечаем. То есть, если люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа, это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится, он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, вот, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там, мы увидимся, это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует. Все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати. И никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле. Не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу, снять печати? Никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно. Но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте. И он начал плакать. И он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн. Что нет никого. Очевидно, было время, была вот пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью. То есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет. А там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень и имя новое. Кто побеждает, кто побеждает. Кто побеждает, тому дам власть, да, силу. Кто побеждает. И так Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под... Написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде. Но я только коротко. Евреям 2:15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он
послушании неправильно.

правильному, значит, руководителю, рабство. И люди были подвержены рабству, то есть они были в поражении от страха перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Вот. Не 220, конечно, не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад. Когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные. И там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью. И она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий. Вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море. А как же я, вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет, Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу, то есть я достигну Божьего, то есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом. И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство. Может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям. Что Господь поведет меня на правильным курсом. И тогда я буду... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо. Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть Бог направит мою жизнь. И Бог показывал несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет, или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, мне туда, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу. А Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал. Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды. Ты иди как бы вперед,

Ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна. То есть верить в вечность, если сам Господь побежден был,

Но Господу такого никто не сказал, потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит, покайтесь. Он проповедовал, так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал, ну, во время войны. Он сказал, ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно, то есть такой был смелый, спокойный, потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь. Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповедано Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно. Смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твоя жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано, верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Помните, вера. Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился, ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали. Он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили ему. Он был один в пустыне, правда? Один Иисус в пустыне, никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе побеждает искушение. Победа над грехом – это по-разному может быть. Бывает у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далась мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какие-то

какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками и искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, это значит победить. То живы будете. И так есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что, смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша, слава Богу». Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. «И ты победила их», то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байя, противостойте ему, он убежит. То есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там начитать царство, там сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, который верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали, что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор, с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, с 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно у них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет. Это очень тоже, видимо, детский страх. Поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой. Мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве меня вообще кошмары мучили часто.

0: темноты я долго боялась остаться одной в квартире вечером. Угу. Это вообще это был ужас для меня. Вот. Не говоря уж о том, чтобы одной ночевать. К счастью, такого не случалось. Мои родители и бабушка всегда были рядом. Вот. А потом это прошло потихонечку. Один раз было очень страшно, когда меня окружила стая собак. Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали. Угу. А потом они ушли.
1: Сами?
0: Я молилась очень.
1: Слава Богу.
0: Вот. Ну, вот это вот была страшная ситуация просто реально. Какой-то вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
1: Угу. Спасибо.
2: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. А, то есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, и в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх смерти. И на этом фоне панические атаки.
1: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
3: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь. Угу. Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто, потому что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если мне страшно.
1: Спасибо.
4: То же самое. Я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем в глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собаку, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо», и так далее, и тому подобное. Вот, ну, молитва.
1: Ну, здорово, спасибо.
2: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца. Угу. Ну, вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
1: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще... Если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
3: Инстинкт самосохранения, может быть. Угу. Спасать свою жизнь любой ценой.
1: Да.
3: Но это не всегда, конечно, положительный момент. Угу. Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами кулак тянется, не знаю, я сразу бью, если что, пугать. Но иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает, когда на опыте научится не пугать.
4: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения. Вот. И Бог нас его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное. Вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
1: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь вот насчет этой идеи «идите в свой страх»?
2: Эта идея хорошая, если страх адекватный. Вот, ну, в том плане, что да, если мы понимаем, что если у нас просто есть люди, да, которые, ну, как бы они так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие,

0: Ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог. Ты такой говоришь, иди, посмотри своему страху в глаза.
1: Хороший пример.
0: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку. То есть, в каждом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то потенциал. И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи. Да? То есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда он побарывается в самом детстве. Почему так происходит, что страх темноты остается с нами во взрослом возрасте? Потому что вот в период до 6 лет, да, когда у ребенка много еще физиологических процессов, и психика не до конца сформирована, нам важно обращать внимание на то, как работает наша префронтальная кора, как работают наши полушария, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращает внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда у ребенка эти страхи, они проходят, да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят. Да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота – это плохо, там начинают работать злые силы. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот...
1: Ну и в фильмах тоже же всегда ночью обычно происходит какое-то...
0: Все самое такое... Ну, то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
1: гулять.
2: В парк где-нибудь, да, за город.
0: Да, посмотри своему страху в глаза. То есть здесь мы понимаем, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы, немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза, прийти в парк. Да, то есть мы должны посмотреть страх в глаза в каком еще плане? Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, как травма или еще что-то.
1: Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения.
3: Да.
1: По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
3: Ты знаешь, в том числе и это тоже.
1: Угу.
3: Потому что если мы считаем, что Бог – это самая влиятельная личность во Вселенной, угу, что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения смотреть, то да, пред Богом предстать должно быть страшно.
1: Mm-hmm.
3: Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором, просто перед кем-то очень могущественным.
0: Как уважение.
3: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали перед Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
0: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что

0: страх страху рознь.
1: Угу.
0: Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если мы, у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом. И вот, ну, как бы, как Оль сказал, да, предстаем не как перед тираном, и Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение,
1: угу.
0: Да, про даже большего, знаете как, наверное, про ценность. То, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая вот, как я говорила, да, что мы в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости, это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх, то есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом, вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
2: А для меня вообще вот страх Божий, вы мне сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот, я вот это так понимаю. Mm-hmm. Не знаю, правильно, неправильно.
3: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасностей.
4: И... Доверие – это доверие. Просто я вспоминаю библейские истории.
3: Угу.
4: То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя.
3: Угу.
4: Даже если это был просто ангел.
3: Угу.
4: Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
3: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос готовности нам подчиняться влиянию Духа Святого, потому что, как мы понимаем, что смерть и воскрешение Иисуса Христа дало возможность нам находиться в присутствии Духа Святого. Знаете, мне кажется, это, знаете, какого-то рода детский сад, в котором мы учимся понимать правила общения с Богом. И общение Иисуса с учениками, оно как бы не предполагало такой вот прям острой, панической реакции, но в то же время там тоже было много близости, много доверия. Мне кажется, можно найти какую-то золотую середину между этим, вы как считаете? И, если, и видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесному Отцу?
4: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
3: Интересная позиция, да, спасибо.
0: Мне кажется, хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, к примеру, Расписание, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу.
3: Угу.
0: Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая огромные-огромные сбои.
3: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? Mm-hmm. И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
1: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей некоторых я боюсь, и все. А так как бы все страхи мои из головы, и поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и немножко меня подоспокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или... Не знаю, но это как-то работает, да.
3: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
0: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да? Он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность, потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. Mm-hmm. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрываются наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем увидеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе, то есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления. Анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже, ну, более осознанной, более понимания, ну, как бы, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. Угу. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь, а в чем мы можем реализоваться.
3: Угу. И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины, с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

0: Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название – «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня. Здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды. И отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется Купол Скалы, и второе здание с серым куполом называется Мечеть Эль-Акса. Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуй чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь Петушиного Крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в горы, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каяфы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каяфы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр», который греется у костра, и к нему подходит служанка. Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота,

0: не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом. Ибо он галилеянин.
3: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

0: Господи, прости меня, грешу. О, как я грешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?
2: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
3: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
1: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил, я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну, когда они входят в Иерусалим, их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? То есть, кто из нас будет князем? Тот, которому Иисус даст полномочия. И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь. И все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе, может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающем и умирающем. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим,

0: как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы, и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова: «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
1: Скажи, значит, ты есть Христос?
2: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
1: Так значит, ты Сын Божий?
2: Ты говоришь, что я.
3: Овен, Овен.
4: Его мы сами слышали.
3: Пилат его. Правильно, судить его нужно.
5: Какое же свидетельство еще нам нужно?
6: Иное, мы сами слышали из его уст.
1: Отведем его к Пилату.
0: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
7: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
6: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
1: Отпусти нам Вараву.
8: Вараву, Вараву.
1: А этого казни.
9: Распни его! Распни его! Распни его!
0: находимся в нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как он взывает к Отцу, продолжает взывать Отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. «Вот цена оценивших меня – 30 серебряников». Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
8: В завершение этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, который так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
9: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни. Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
0: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Галиканта, или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
10: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
11: Прекрати.
12: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. До сих пор силовая команда не работала с таким количеством льда. Толщиной 3,5 метра. Брэд Тёртл, который весит 130 килограммов, пробьет эту стену. Нам потребуется 10 человек, чтобы удержать это. Лед будет лететь в различные направления, поэтому все оденут каски. Насколько мне известно, никто до сих пор не пробивал такое количество льда. Никто и никогда.

Вам приходится сталкиваться с жизненными проблемами. Вы не можете их обойти, вам приходится идти напрямик. Когда я буду сегодня ломать этот лед, то, что движет мною, я думаю о дьяволе, о том, как он пытается утащить маленьких детей из этого поколения и украсть их. У меня есть 3-летняя дочь, и я думаю о тех временах, когда он пытается сделать ее больной, чтобы она не попала в больницу, пытается убить ее. Но во имя Иисуса ему никогда не удастся это сделать. Он не может этого сделать. Прямо сейчас. Прямо сейчас я вижу лицо дьявола напротив этого льда. И я нападу на него и пробью своим плечом прямо между глаз ему. И я проломлю его голову во имя Иисуса.

Когда мне было 12 или 13 лет, я ходил в церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером. И об одном мне нравилось слушать с большим вниманием. Когда начинали говорить о том дне, когда небеса раздвинутся и снова вернется Иисус Христос. Я помню, как мне говорил мой пастор, когда мне было 13 лет. Он говорил, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит каждое из них. И дальше он говорил, однажды, как вор в ночи, когда вы не увидите, что происходит, и мои уши слушали, и глаза смотрели, потому что я не мог представить, как это будут трубить трубы, раздвинутся небеса. Мой пастор был великим библейским учителем, и другие великие библейские учителя говорили, когда вы увидите, что такое происходит, знайте, что он возвращается. И так я начал слушать и вспоминать. И я все это помню через много лет. Однажды, смотрите, что говорили библейские пророки, когда евреи станут переселяться из Москвы в Иерусалим. Посмотрите, когда мировые лидеры начинают провозглашать мир и безопасность. И сразу после этого случается землетрясение. Смотрите и наблюдайте. Знаете, тогда это приближается. И я вдруг помню, будучи мальчиком, мне говорили, когда ты видишь, что такое происходит, когда мужчины начнут любить мужчин, смотрите, и это происходит. Дамы и господа, заголовки газет сегодня гласят одно. Например, в журнале USA Today «Земля сотряслась, как будто пришел Бог». Дамы и господа, в послании к Тимофею сказано, когда вы увидите, что такое происходит, землетрясение в разных местах, все это происходит, и сейчас вы видите, существует более половины миллиона гомосексуалистов. Гомосексуализм. Пройдите по улицам Сан-Франциско в США, что вы видите? 4 или 5 видов гомосексуалистов. Я даже не могу этого описать. Мужчины даже отвернулись от естественного влечения. Вы говорите, что их наказывает Бог. Нет, я просто говорю, что сказано в Библии. Когда будут происходить землетрясения в разных местах. Почему, когда будут происходить землетрясения? Почему так было во времена всемирных серий? Помните? Миллионы людей, более четверти американцев смотрели мировые серии. Дамы и господа, послушайте. Недавно в новостях я слышал, что евреи снова перемещаются из Москвы в Израиль. Снова идет эмиграция. Восточная Германия дала свободу 70 тысячам из их населения. И когда Михаил Горбачев в своем выступлении Объединенных Наций, в своем выступлении в ООН заявил, что хочет объявить мир и безопасность и вывести все войска из Европы, через несколько дней случилось землетрясение в Армении, и около 20 тысяч человек были убиты в этом случае. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 5 сказано, когда говорят, что все мирно и спокойно, но неожиданно настигает погибель, то тогда смотрите, Господь придет неожиданно, точно так же. Он придет, словно вор в ночи. Он придет тогда, когда никто его не ожидает. Дамы и господа, никогда мировые лидеры не объявляли мир и безопасность. А в Библии сказано, когда неожиданно наступает погибель. Когда неожиданно наступает погибель. И сразу после этого нужно быть готовым. Power. Luke, chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

И не говорите мне, что Иисус не хочет вернуться назад, когда один из трех детей подвергается сексуальному насилию в своем собственном доме. Вы когда-нибудь могли предложить и предположить, что наступит день, что миллионы детей будут принуждаться к сексу своими же собственными родственниками? Дамы и господа, не говорите мне, что мы не близки к пришествию. Когда более 10% населения увлечены людьми своего же пола. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем стрелять в кого-то, кто скажет, что идет в ад. Потому что они скажут, я знаю об этом. Мы не можем кричать на них и говорить. Но Бог создал Адама и Еву. Дамы и господа, вы представляете, что сегодня 75% подростков, они не узнают о сексе от своих родителей. Вы знаете, откуда они узнают об этом? 75% из порнографии. Порнография уже не та, что была раньше. Это более не секс между мужчиной и женщиной. Это между женщиной и женщиной, между женщиной, женщиной и мужчиной. Дамы и господа, вы не понимаете, хорошие люди понятия не имеют, что происходит, но в Библии сказано, что когда вы видите, что это происходит, то близок конец. Человек будет трудиться в поле, а другой уйдет в один момент. Он придет как вор в ночи. Дамы и господа, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит их все. Он исполнит все. И в Библии говорится, что когда люди меньше всего этого ожидают, как во времена Ноя, когда люди выпивали, танцевали, веселились, Библия говорит также, что во втором пришествии Сына Божьего все будет не так, как сейчас. Церковь сегодня об этом забыла. Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом проповедовал за последние 2 года. Но об этом говорится на протяжении всего Нового Завета, что когда случаются такие вещи, помните, недавно я смотрел новости и видел, как это все происходит, и уже есть знамения по всему миру. Дамы и господа, вы знаете, что в Европе есть компьютер высотой в 7 или 8 этажей, и он называется «Зверь». И вы знаете, что печатаются радужные деньги, которые называются «Обычные деньги», и они будут использоваться по всему миру. Дамы и господа, я хочу вам что-то пообещать. Бог хранит свои обещания. Он когда говорит, когда вы видите, что это происходит, вам следует быть готовыми. Но помните, христиане в ранней церкви. Христиане в ранней церкви, когда апостол Павел сказал Иисусу возвратиться, особенно не поверили ему. Они отпали от веры. Сначала они считали, что Иисус вернется, но потом они отошли от веры. Они отошли от своего желания служить Богу. Они отошли от того, что их жизнь изменится перед тем, как Иисус вернется. Дамы и господа, я считаю, что церковь и многие из нас отошли от веры в то, что однажды небеса раскроются и зазвучат трубы, и мы сможем встретить Его на небесах. Иисус вернется. И знаете, откуда я это знаю? Потому что в дни Ноя этого никто не ожидал. Все ели, пили и веселились. Но также будет второе пришествие Сына Божьего. Дамы и господа, церковь и многие вообще отошли от желания служить Богу, и мы отошли от предназначенного. Мы забыли, что нам нужно сделать больше, чем быть просто христианами. Но Бог держит нас здесь с определенной целью, прежде чем вернется Иисус. Дамы и господа, не теряйте надежды, не теряйте желания служить Богу, и не теряйте того факта, что жизнь — это предназначение, прежде чем Он вернется. Иисус возвращается. И мне кажется, что это может быть сегодня вечером. Если не сегодня, то может быть завтра. Может быть, это сегодня. Может быть, завтра. Я не знаю. Это может быть в любой момент. Вы знаете, я хочу быть с вами откровенным, друзья. Мне кажется, что окружающие нас люди больше верят, что скоро наступит конец света, чем церковь. Некоторые группы людей... Они говорят, что нужно хорошо отпраздновать 99-й год, потому что 2000-й не наступит. Певец Принц об этом поет. Они верят в окончание мира, но они не понимают, что это будет иначе. В Библии сказано, что небеса раздвинутся перед Его приходом, и мы встретим Его, и мы увидим Его в воздухе. Мир и спокойствие будут объявлены во всем мире. Но неожиданно начнется погибель. Нужно быть готовым. Мы должны встретить Его в воздухе. Я действительно хочу вам кое-что пообещать.
Иисус возвращается. Я проснулся с широко раскрытыми глазами, и я сказал себе, «Иисус может вернуться сегодня». И если не сегодня, то Он придет завтра. Знаете, мне верится, что Иисус может вернуться до того, как мы закончим эту службу. Я действительно в это верю. Я жду этого, потому что мы не можем потерять наши мечты, что Он возвращается. Мы не можем потерять нашего желания служить Богу, и мы не можем не согласиться, что наша жизнь — это часть судьбы. Вам лучше не дожидаться, пока придет Иисус, и думать, что вы сможете вскочить и коснуться Его в воздухе. Вам нужно подготовиться. А, например, Иисус не вернется еще 50 лет, и вы умрете прежде. В Библии сказано, что есть рай и ад. Но мне кажется, что Он вернется сегодня. Я жду Его прямо сейчас, потому что в Библии сказано, что Бог уже расставил все точки над «и». Бог сделал 7000 обещаний, и представьте, что Он не забыл ни одного из них.

Дорогой Господь, я прошу Тебя чудо прямо сейчас. Я молюсь за чудо для каждого человека, который здесь, и за каждого, кто смотрит нас на телеэкране. Я прошу чудо! Опустите головы и закройте глаза, и помолимся давайте со мной. Все, кто смотрит по телевизору, все, давайте все скажем. Повторите, Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Начиная с этого дня, Иисус станет Господом моей жизни. Иисус, я верю, что Ты возвратишься, и я хочу быть готовым. Я не хочу этого пропустить. Не оставь меня. Царство Бога, войди в мою жизнь. Иисус, стань Господом моей жизни. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я не отрекаюсь от своей веры. Я не отказываюсь от своего желания служить Богу. Я верю, что в моей жизни есть судьба. И что у Бога есть для целей и план для меня. И я получу эту цель и план. Я принимаю это. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? И с этого момента Бог будет со мной. И никто не сможет этого остановить. Во имя Иисуса. Аминь. Я чувствую, что пришло для этого время. Я ждал 7 лет, слушая указания Бога. Я ждал этого. А сейчас я чувствую, что у меня просто не хватает времени. И Господь говорит, Джон Джейкобс действует так, как будто бы эта кампания последняя перед приходом Иисуса. Мы делаем все, что мы можем, и все, что знаем. Этой осенью мы отправимся в 14-й раз по всей Америке. Завоевывать территорию дьявола. Основные города, такие как Хьюстон, Майами, Сиэтл, Даллас, Орландо, другие, Уэст-Палм-Бич, Рэпид-Сити, Южная Дакота, Лос-Анджелес, Калифорния, крупнейшие города Америки, которые мы пытаемся завоевать. И самое приятное — это то, что Бог вручил нам инструмент, силовую команду, силовые трюки, необыкновенное помазание. И мы видим, как приходят люди. И это невероятно. И стоит прийти ради того, чтобы посмотреть, кто придет. Торговцы наркотиками, наркоманы, лидеры бандитских группировок. Сильные мужчины, серьезные, грубые, неверующие в Бога. Они приходят тысячами. Генералы сатаны. Они были привлечены к нашим собраниям. И по милости Бога они меняются сторонами. Дамы и господа, я сижу здесь, глядя вам в глаза и говорю, что мы увидим Америку, которая будет покрыта кровью Иисуса. И весь мир. Но эта работа мне не по силам одному. Я хочу вам сказать, будем ли по-прежнему мы качать головой и смотреть новости по телевидению, будем ли просто говорить, ну, господин президент, идите и боритесь с наркотиками, когда это наша работа, быть рядом с ним и вести войну с адом. Дамы и господа, я хочу сказать вам, что у меня есть вера. Вера в то, что мы можем быть покрыты кровью, что я буду одним из тех, кого Бог будет использовать, чтобы распространить сообщение добрых вестей, рассказать всему миру о Христе. Я хочу попросить вас стать моим помощником. Помогите мне. Я верю, что вы устали от того, что неправильно. И мы должны сделать что-то, чтобы все изменить. Я хочу попросить вас сделать что-то прямо сейчас. Есть то, что вы сможете сделать, и это особенно нанесет вред дьяволу. Вы должны сказать, Джон Джейкобс и силовая команда, я позволяю вам стать моими помощниками и моим голосом. И я сделаю свое дело. Я буду отстаивать за мир, который будет покрыт и омыт кровью Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что. Сейчас нам приходится тратить много денег на устройство таких встреч и событий, ездить по городам. Но нам нужна также и ваша поддержка в молитве. Нам нужно, чтобы вы поддерживали нас по всему миру. Но знаете, дело даже не в деньгах. Мы видим, как тысячи отдают свои жизни Христу и принимают новые обязательства каждый день. И я хочу сказать, если дьявол может что-то сделать, он может поглотить финансы, понимаете, он хочет это сделать.
и мы не можем позволить Ему сделать это. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас в молитве прямо сейчас. Понимаете, мы не сможем просто войти куда-то без поддержки в молитве. И пришло время, чтобы встать с нами и сказать, мы можем изменить этот мир, мы можем изменить Америку, мы можем изменить весь мир. Дамы и господа, перо истории в наших руках, и пришло время начать писать. И я попрошу вас сделать что-то, я прошу, чтобы вы поддержали нас в молитве, поддержали нас финансово. Я хочу, чтобы вы написали нам письма и рассказали нам, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите нашу программу, что вам интересно ее смотреть, и что вы всецело доверяете нам, и что вы хотите, чтобы эта программа приходила к вам, и что вы рады, что люди приходят ко Христу через наши программы. Дамы и господа, если вы пойдете со мной, то мы промаршируем до ворот ада, и мы увидим, как это поколение снова возвратится к Богу. Сейчас пока не поздно, не ждите ни дня и не ждите другую неделю. Благодаря вам, каждая спасенная душа — это звезда в вашей короне. Напишите нам, и мы будем молиться за вас, мы будем верить Богу. И вы начнете говорить, «Господь, благослови их, храни их». И это может быть как раз тоже помощь для вашей семьи, мы будем молиться за вас. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но вы очень значительны для Бога. И я хочу сказать, что все, кто смотрит, вы можете считать, что ваша помощь и ваше участие незначительны, но она очень значительна. Ваша молитва может достичь Бога и помочь нам очень сильно. Итак, я прошу вас прямо сейчас, адрес появится на экране, запишите его, напишите нам и скажите, «Джон Джейкобс, я буду с вами». И вместе с тобой мы увидим покрытую кровью Америку и покрытую кровью весь мир, кровью Иисуса Христа. Итак, напишите нам по адресу на вашем экране. Благословит вас Бог. Спасибо вам за поддержку. Пишите нам. Храни вас Бог. Аминь.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 больших меры муки, потом замешивает их до тех пор, пока все тесто не вскиснет. Когда Бог касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некоторое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может полностью измениться под вашим влиянием.

Иисус рассказал ученикам притчу о закваске. Закваска — это вещество, которое добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. Брали тесто и добавляли туда немного закваски, и эта закваска начинала заполнять все это тесто. Тесто начинало увеличиваться в объеме, и затем из этого теста пекли хлеб. Иисус не просто рассказывал притчу о закваске. Это было не просто так. Дело в том, что смысл этой притчи в том, что есть вещи, которые не видны, но они оказывают огромное влияние. Мы не видим, как закваска работает в тесте, но она точно работает. Закваска неизбежно оказывает влияние на все тесто. Тесто изменяется под действием закваски, оно принимает ее природу. Не хлеб оказывает влияние на закваску, а наоборот, закваска изменяет хлеб. Маленькое количество закваски оказывает влияние на весь хлеб. Это заполняющее влияние чего-то очень маленького. Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о заполняющем влиянии маленьких вещей на вашу жизнь. В притчах Иисуса много смыслов. Некоторые толкуют, что в притче о закваске Иисус имел в виду свое учение. Он был один и взял 12 учеников. Бог послал его на землю как закваску, и через какое-то время вся земля подверглась влиянию этой закваски. Вот почему об апостолах говорили, что они перевернули весь мир. Один человек собрал около себя 12 человек, и эти люди понимали, что происходит, потому что это влияло на весь мир и влияло до такой степени, что мы сейчас об этом с вами

говорим. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три большие меры муки, и замешивает это до тех пор, пока все это тесто полностью не вскиснет. Некоторые толкователи считают, что это принцип, который применим ко всем людям, что когда Бог касается людей, касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может измениться под вашим влиянием. Бог поместил вас в вашу школу, и если вы побудете какое-то время закваской, вся ваша школа может измениться. От вас нужно только быть верным в том, к чему Бог призвал вас. Если Бог спрятал вас в мертвой церкви, вы можете все изменить, если просто позволите Богу действовать через вас, чтобы изменить то, что Он хочет изменить через вас. Не пугайтесь от масштабов того, что Бог призвал вас изменить. Главное, чтобы от вас исходило желание быть спрятанным и быть верным. Помните это. Аллилуйя. Бог может спрятать вас в семье, которая не служит Богу, и вместо того, чтобы постоянно проповедовать им и попрекать их, просто оставайтесь там и живите по-христиански, и вы спасете всю эту семью. Вы можете спасти своего брата-наркомана, вы можете спасти свою гуляющую сестру, вы можете спасти маму и отца, если позволите Богу спрятать вас и останетесь верными. Если вы позволите Богу сделать это, то тогда чудеса возможны. Через вас будет действовать Бог. Царство Божие подобно закваске, и вы, допустим, 15-летний парень, можете повлиять на свою семью, и ваш 55-летний отец спасется. Аллилуйя! Вам 16 лет, и вы еле-еле знаете Библию, но вы можете спасти отца от просмотра нехорошего видео. Просто позвольте Богу спрятать вас в вашей семье и оставайтесь верными. Царство Божие подобно закваске. Вы это слышите? Также интересно и расположение этой притчи. Иисус рассказал ее после двух других притч. Это ведь тройка из притчей. В первой притче он говорил о пшенице и плевелах. Эта притча была о человеке, который засеял поле пшеницы и лег спать. И пока он спал, как мы знаем, пришел враг и посеял плевелы, сорняки. В следующей притче Иисус рассказал, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Как мы знаем, это самое маленькое зернышко из всех зерен, но когда его бросают в землю, из него вырастает дерево, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Давайте поговорим о первой притче. Человек засевает поле пшеницей, но приходит враг и сеет плевелы. Посеяли и добрый хозяин, и злой враг. Хозяин посеял семя, и враг тоже посеял семя, но другое. Из этой притчи мы с вами можем понять тактику врага, тактику дьявола. И мы с вами видим, как враг хочет помешать росту царства. Точно так же, как в Царстве Небесном, где малая закваска квасит все тесто, в этом мире враг тоже бросает свою закваску, чтобы маленькая закваска повлияла на все тесто. В качестве инструмента сатана использует подмену. Вместо пшеницы — плевелы. Библия также говорит нам, что сатана делает так, что многие будут думать, что это не плевелы, что это Бог, что это нормальные семена, из которых вырастет нормальный урожай. В этом и есть цель Антихриста. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что Антихрист получит смертельную рану, но она будет исцелена, и он воскреснет из мертвых. Кого вам это напоминает? Иисус был ранен. Он умер и воскрес. И враг тоже попытается сымитировать Бога и сымитировать дела Божьи. Божье царство работает по принципу закваски, и царство врага тоже работает по принципу закваски. Когда я начинал изучать эту притчу, то я нашел там кое-какие факты о закваске. Закваску клали в тесто, и затем ставили в тесто в угол и закрывали его полотенцем. В этих условиях закваска начинала действовать. Когда тесто было покрыто, закваска начинала работать. Враг заражает нашу жизнь самыми разными грехами, и мы вместо того, чтобы разбираться с ними, покрываем их. И в таких условиях закваска врага тоже начинает работать, потому что мы создаем некую специальную среду для развития закваски, и она начинает развиваться. Многие из нас знают,
что ходить в церковь и при этом делать

держать свои грехи под полотенцем – это зло. Мы встречаемся с пастором, и мы ходим в домашние группы, но при этом держим грехи под полотенцем. Многие из нас с этим злом знакомы. Вы можете покрывать свои грехи тем, что активно участвуете в жизни церкви, но тем, что вы покрываете свои грехи, вы от них никогда не избавитесь и не избавляетесь. Тесто ставили в угол и накрывали его полотенцем. И там, в темноте, в этом углу, под покрывалом, закваска разрасталась, она проникала во всю массу теста. Точно так же и ваш прикрытый грех заражает все ваше существо, всю вашу жизнь. Вам кажется, что вы смотрите порно, и никто об этом не знает. Ваш грех прикрыт. На самом же деле, он разрастается все больше и больше. Вы можете прикрыть похоть активной деятельностью в церкви, но грех от этого не исчезнет. Тесто покрывали полотенцем и ставили его в угол, и о нем больше не беспокоились. Просто поймите, враг не ходит за вами по пятам каждый день. Все, что он делает, он бросает в вашу жизнь немного закваски и перестает беспокоиться, потому что дальше закваска уже работает сама, она работает без него. Все, что ему нужно, это бросить семена в почву, и затем он уходит и занимается другими делами. Он знает, что если бросить свои семена в почву, то они сами начнут прорастать без его присутствия, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он не атакует ваш разум каждый день вашей жизни. Все, что он делает, это один раз подбрасывает вам семя, а потом уходит в сторону. И когда вы прикрываете его, а не разбираетесь с этим семенем, оно начинает все больше и больше разрастаться. Вы слушаете меня? Один из основных принципов закваски состоит в следующем. Эффект от воздействия закваски всегда гораздо больше, чем кажется по ее внешнему виду. Эффект от воздействия закваски всегда больше, чем кажется по ее внешнему виду. Женщины брали 3 меры муки и клали туда немного закваски. Казалось бы, ну что может сделать небольшое количество закваски с таким большим количеством муки? Но, как мы знаем, закваска влияет на всю муку. Вот почему в Библии сказано удерживаться от всякого рода зла. То, что вам кажется маленьким, на самом деле может иметь огромный эффект. Небольшое количество закваски квасит все тесто. Также и маленький грех. Он разрастается и охватывает в свои оковы всю вашу жизнь. А начинается все с того, что, путешествуя по интернету, по глобальной сети, вы оказываетесь на сайте с фотографиями, которые вы не должны были видеть в этот вечер. И вы уходите с этого сайта. Через 4 месяца вы снова оказываетесь на подобном сайте и опять закрываете его. Затем через 3 месяца вы попадаете на подобный сайт и снова с него уходите. И постепенно промежуток укорачивается. Вы все чаще и чаще заходите на подобные сайты. Теперь это уже не раз в полгода, а раз в месяц. А потом это уже не раз в месяц, а раз в неделю. Но вы все еще не беспокоитесь, ведь это не раз в день, как у всех остальных ребят из класса, как вы считаете. Вы все еще держите все под контролем, вам кажется, что вы все контролируете. Но потом это уже не раз в неделю, а каждый день. А потом и несколько раз в день. Перед сном, утром перед школой и днем после школы. А потом это не только утром, но и в обед. А потом еще и после школы и перед сном. Постоянно. А затем вы начинаете рассматривать эти картинки не только утром, в обед и после школы, но и в перерывах между уроками. Затем это настолько цепляет вас, что вы смотрите эти картинки уже на уроках. А началось все с того, что полгода назад в вашу жизнь была подброшена закваска, и за это время она полностью заразила вашу жизнь, и вы полностью стали ей порабощены. Вот как действует грех. Вот почему грех смертельно опасен. Сначала вы начинаете встречаться с подружкой. Затем вы уже не просто гуляете по улице.

лицам, но приходите к ней прямо домой и начинаете делать то, что вы не должны делать. Сначала вы держите дистанцию, но потом вы срываетесь, и вы чувствуете себя очень плохо, так плохо, что вы идете к пастору, вы каетесь, плачете, вы молитесь, но проходит полгода, и вы делаете это снова. Только на этот раз вы никому ничего уже не рассказываете. И теперь все это повторяется не через полгода, а через 3 месяца, а потом уже каждую неделю, а потом уже каждый день. Вы начинаете сгорать от страсти. Вы ложитесь спать и думаете обо всех этих вещах, чтобы сделать их снова. Вы знаете, что это грех, но уже ничего не можете с этим поделать, потому что закваска заквасила все тесто. Вы были призваны иметь потрясающую молитвенную жизнь, быть пастором, быть участником служения, быть музыкантом в церкви. Но небольшое количество закваски квасит все тесто, если сразу не разобраться со всем этим, когда это только происходит. Самое сложное заключается в том, почему вы не сразу начинаете бить тревогу. Это потому, что вы считаете, что у вас еще есть время, чтобы за всем этим разобраться, пока все не станет уже слишком плохо. Вы не разбираетесь с проблемой сразу же, потому что вы считаете, что знаете, что у вас все еще есть время. В Библии об этом сказано так. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Опасность в том, что чем сильнее становится одержимость, тем слабее вы становитесь. Когда вы впервые оступаетесь, когда вы впервые идете на компромисс, вы чувствуете себя так плохо, что вы готовы покаяться. И вы готовы рассказать обо всем вашему пастору, вашему отцу, вашей матери. Вы готовы, еще готовы в тот момент рассказать обо всем молодежному пастору. Вы тогда еще хотите облегчить свою душу. И вы рассказываете обо всем друзьям, чтобы они помогли вам держать себя в руках. Вы чувствуете, что нужно убрать эти вещи из своей жизни. Вы чувствуете раскаяние, но проходит какое-то время, и вы перестаете чувствовать необходимость рассказать обо всем этом. Если сначала вы молились и плакали, то теперь слез уже просто нет. И ваше раскаяние, которое у вас было первоначально, полностью остыло. Теперь огонь греха стал сильнее, чем ваш огонь по Богу. В притчах об этом сказано так. «Где нет больше дров, огонь погасает». Когда в вашей жизни горят 2 огня, только от вас зависит, в какой костер подбрасывать дрова, а там, где уже не остается дров, огонь погасает. Реальность такова, что если вы действительно хотите освободиться от греха, то не встречайтесь с девушками до свадьбы, не подбрасывайте дрова в этот костер. Кто-то из вас уже знает, что значит просыпаться по ночам, сгорая от тяги к греху. Вы горите похотливыми мыслями, вы горите фантазиями, вы горите всеми этими вещами. Кому-то из вас это уже знакомо. Это похоже на лесной огонь, вышедший из-под контроля. Вы никогда и не думали, что все это загорится. Но я вам точно говорю, где нет больше дров, огонь погасает. Когда вы ослабляете сопротивление греху, грех начинает одерживать верх. Я знаю людей, имевших великий призыв от Бога, и они могли сотрясти весь мир, но они ослабли. После того, как однажды они уступили греху, а потом они полностью попали под власть греха, и теперь они продают обувь в магазине, хотя были призваны сотрясти мир для Бога. Теперь они вообще ничего не делают для Бога, а все это из-за того, что они не понимали, что малая закваска квасит все тесто. А иногда вы оправдываетесь тем, что ваша подружка не забеременела, значит, можно еще и еще продолжать. А почему вы думаете, что она не забеременела? Нет. Вы что, думаете, что Бог смилостивится над вами, что Он даст вам время раскаяться, что Он подождет, пока вы нагуляетесь? Вы оправдываетесь тем, что родители не застукали вас вдвоем, и вы этому радуетесь. Вы думаете, что Бог покрывает вас. Но смотрите,
как бы все ни зашло уже слишком далеко. Исправьте все

0: прямо сейчас, иначе потом будет уже слишком поздно. Апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Когда закваска уже положена в тесто, ее нельзя оттуда вынуть. Каким же образом можно очистить старую закваску? Я не знал этого, но одна Божья женщина рассказала мне об этом, как это сделать. Хотите узнать, как очистить закваску? Нужно бросить ее в огонь. Когда закваску бросают в огонь, она перестает расти, потому что закваска не выдерживает огня. Вот почему Павел сказал, что нужно очистить старую закваску. И как это сделать? Поместите себя в такую огненную среду, где вся ваша старая закваска полностью погибнет. Хотите убрать из своей жизни все грехи, которые сжигали вас дотла? Для этого примите новый огонь во славу Божью.
1: Здравствуйте. Джефф Томлин попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. И эта первая доза привела к 30 годам зависимости. В последующие десятилетия он не раз оказывался на улице и в тюрьме. У Джеффа не было никакой надежды. Он думал, что выхода нет.
2: Я был очень жадным. Мне не было дела ни до кого. Меня не волновали даже деньги, только наркотики. Большую часть своей жизни Джефф Томлин провел в мире наркотиков и криминала. А представление о религии у него сложилось еще в детстве. Я считал, что люди, верящие в Бога, глупые. И думал, что все это чепуха. Родители не водили меня в церковь. У меня были друзья, которые посещали богослужения, и я считал их странными. В 12 лет Джефф начал работать у соседа. Ему нравилось внимание и наркотики, которые они принимали вместе. Ему было около 30. Он был владельцем лодочного магазина и любил устраивать вечеринки. Благодаря ему у меня был доступ к любым наркотикам. Я начал нюхать кокаин в 12 лет. Потом перешел на метамфетамин. Все началось с любопытства. Моя жизнь была не такой уж и плохой. Мне не нужно было от чего-то прятаться, я просто хотел получить кайф. Наркотики привели Джеффа к 30 годам зависимости, насилия, преступлений и арестов. В 16 лет начались неприятности. Мы с друзьями были под действием ЛСД и избили ветерана-инвалида. Избили очень сильно, и нас арестовали. Это был мой первый арест. Джефф был несовершеннолетним, поэтому его выпустили на поруки. Судья посмотрел на меня и при моих родителях сказал, «Я уверен, к 21 году ты окажешься в тюрьме». Джефф понимал, что ему нужны перемены. Я хотел избавиться от наркотиков, но они были так заманчивы, что я снова к ним возвращался. Я пошел к армейскому вербовщику, который жил недалеко, и он сказал, «Думаю, мы сможем помочь тебе». Так я попал в армию. Армейская структура и дисциплина помогли Джеффу какое-то время продержаться без наркотиков, но после травмы Джефф снова запрыгнул в вагон наркотической зависимости. Я едва не потерял ногу. Мне сделали операцию на колени, потому что оно воспалилось. После операции я стал зависимым от обезболивающих таблеток. После ухода со службы Джефф быстро вернулся к старым зависимостям. Мне казалось, что гулянки – это то, чем больше всего я хочу заниматься. После увольнения из армии я получил небольшую компенсацию. Это было не так уж много – 10 тысяч долларов. И я потратил все на вечеринки. Мне больно говорить об этом. Но я обожал мэт. Джефф продолжал продавать наркотики и все больше погружался в жизнь без смысла. В мире наркотиков все врут и обманывают друг друга. Я делал это очень хорошо. У меня были враги, на меня наставляли оружие, угрожали застрелить, и я говорил им, давай, избавь меня от этого ужаса. Я и так не живу. Я не думал о том, существует ли Бог, потому что меня это не интересовало. У Джеффа родился ребенок, но наркотики были на первом месте. После одного из арестов за продажу и хранение, сокамерник рассказал Джеффу про Иисуса. Я сидел с ним полтора года, и каждый день он рассказывал мне про Иисуса. Цитировал стихи из Библии и тому подобное. Мне было это непонятно. Я сказал ему, не хочу слушать твои загадки и вымыслы. Однако семена веры были посеяны. Но когда Джеффа выпустили, он начал жить на улице. Я был бездомным. Мне не давали даже талоны на еду. Я не верил в Бога и не мог понять, почему сейчас все так плохо. Я пошел в центр помощи, и там мне помогли. Там ко мне отнеслись как к человеку. Мама, которая тогда еще не была христианкой, дала Джеффу то, что стало огоньком надежды в его жизни. Она подарила мне маленькую оранжевую Библию, и я начал ее читать. Когда я дошел до 39-го псалма, то прочитал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Там рассказывается о том, как Бог поднимает тебя из грязи, из ужасной ямы. В тот момент моя жизнь была ужасна. Я думал, что это конец. Но я понял, что Бог реален, и у Него есть план на мою жизнь. Я понял, что Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. Джефф протрезвел после лечения. Вскоре он помирился со своими родителями и привел их ко Христу. Я был готов ограбить своих родителей и кого угодно, чтобы получить метамфетамины. Сначала это кажется весело, но в итоге несет лишь разрушение. В 2015-м он познакомился с Патрицией и женился на ней. Он смог получить право опеки на сына. Сейчас он заканчивает обучение на магистра консультирования, и теперь его жизнь имеет смысл. Я хочу менять этот мир, хочу помогать другим в роли соцработника. Ведь когда я встретился с Иисусом Христом, я понял, что Он благ ко мне. Моя жизнь изменилась. Иногда я фокусируюсь на плохих вещах, но знаю, что Бог простит меня. Он больше не видит плохого. Не имеет значения, что вы сделали на земле. Если вы примете Иисуса Христа как Спасителя, то получите прощение. И если Он простил меня, то простит и вас.
1: В этом Джефф прав. Вы можете начать все заново с Иисусом. Где еще вы можете найти такое? Этот человек любил наркотики. Он наслаждался тем, что покидал реальность. Он гулял, веселился и не искал смысл в жизни. А потом он открыл Слово Божье. У Бога есть планы и цель для каждого. Его слово говорит, что мы сотворены с замыслом. Он видел вас и меня, когда мы еще формировались в утробе матери. Он видел все дни нашей жизни. Жизнь — это дар. Что вы делаете с этим даром, который Бог дал вам? Если постоянно ищете возможности повеселиться, то вскоре почувствуете пустоту. Это похоже на то, когда у вас нет топлива. Это бессмысленная жизнь. Иногда вы можете зависеть от наркотиков, как это было с Джеффом. Он начинал с того, что просто хотел повеселиться, но вскоре то, что он контролировал, начало контролировать его. Он делал вещи, о которых сейчас говорит: «Как я мог это делать? Я крал у своих родителей, чтобы купить наркотики». Библия говорит, что у нашей души есть враг, который ненавидит Бога. Он хочет стереть образ Божий из нашей жизни. Сказано, что он ходит как рыкающий лев, пытаясь уничтожить нас. Он не говорит, что он враг Бога. Он принимает вид, например, наркотиков. Просто попробуй. Будет классно. Ты чудесно проведешь время, а потом начинает контролировать вас, потому что он враг Бога. Он уничтожает образ Бога в вас, уничтожает любую идею о нем. Меня всегда поражает то, что Дух Святой нас не оставляет. Он идет за нами. Даже когда мы потеряны и пусты, Бог идет за нами. Потому что мы не просто кровь и плоть. Мы сотворены с Духом, который призван проводить вечность с Ним. Бог хочет встречи с вами. Он создал вас. Он любит вас, несмотря на всю вашу глупость и неправильные решения. Нам тяжело поверить в это, потому что больше такой любви не существует. Но вот в чем дело. Когда он приходит, он не просто прощает ваши грехи,

0: но и забывает их, отдаляет как восток от запада. А вы бы хотели переживать такую любовь в своей жизни, такое принятие и искупление? Все это произойдет, если вы пригласите Иисуса в свою жизнь. Все это очень просто. Он терпеливо ждет, когда мы дойдем до предела своих сил, чтобы восстановить нас и напомнить, для чего Он создал нас. Вы готовы пригласить Его сейчас? Тогда я попрошу вас помолиться со мной. Скажите просто: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Боже, искупи меня, прости мои грехи, измени мою жизнь, покажи мне, какой ты, научи меня жить ради тебя, измени мое мышление, измени мою жизнь, дай мне дар жизни вечной. Я хочу знать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ждал меня. Я молюсь во имя Иисуса».
1: Анна и ее семья жили в маленьком городке в Латвии и оказались на линии огня. Прошло 80 лет, а она до сих пор помнит взрывы и тела на улицах. Семье пришлось спасаться в том, чем были. Но они верили, что Бог приведет их в безопасное место.
0: Там царил настоящий хаос. Люди бежали, а вокруг были трупы. Над головами летели самолеты и сбрасывали бомбы. Это был просто ужас.
1: Для 8-летней Анны Кейкулас это было страшное время. Годом ранее, в 1940-м, русские оккупировали ее городок Пемполи в Латвии. Теперь на него шла армия Гитлера. Отец Анны Арвиц сказал, что их семья должна бежать.
0: Всю ночь мы слышали, как приближался фронт. Окна тряслись страшно.
1: Они планировали сесть на поезд и поехать на запад к Балтийскому побережью, чтобы скрыться от боевых действий. Станция находилась в 30 километрах, и им нужно было пройти полпути до фермы друзей. Отец Анны работал в лесничестве и был пастором небольшой домашней церкви. Он повел по снегу свою жену, старшего сына, дочь Анну и трех младших дочерей. Это было очень холодное и опасное путешествие.
0: Нам говорили, чтобы мы шли осторожно. Отец объяснял так: если мы пойдем налево, в нас может попасть бомба. Если направо, тоже может попасть бомба. У нас был лишь один вариант – идти с Господом в спокойствии и не паниковать.
1: Придя на ферму, они увидели, что там уже были нацисты. Они использовали ее как пункт связи в сотни метров от передовой, где воевали русские и немцы. Солдаты позволили семье Анны и другим остановиться в хлеве.
0: Я открывала глаза от каждого взрыва и смотрела на лица родителей. Они были спокойны, словно все в порядке. И мы старались быть, как они, спокойными. Это придавало нам уверенности в том, что Бог с нами. Только так.
1: Анна говорит, что было много других знамений того, что Бог был с ними. Одно из них они увидели, когда у них закончилась еда.
0: Папа пошел в лес рано утром, чтобы помолиться. «Хлеб наш насущный, дай нам». И когда он закончил молиться, то на пеньке увидел хлеб. Он принес его, и мы поблагодарили Господа за то, что Он дал нам хлеб на этот день. На следующее утро он снова пошел в лес, чтобы помолиться. На протяжении следующих 20 дней Господь обеспечивал нас.
1: Вскоре Анне и ее семье снова пришлось спасаться бегством. Русские прорвались через линию фронта, и людям с фермы пришлось эвакуироваться. После того, как отец Анны отвел всю семью в лес, он вернулся назад, чтобы помочь другим.
0: Когда он пришел туда, там все было разрушено. Не выжил абсолютно никто.
1: Благодаря Богу за защиту, они продолжили свой 15-километровый путь к железнодорожной станции через охваченную войной Латвию. Замерзшие, голодные и истощенные, они прибыли на станцию и отправились в дом бабушки, который находился у Балтийского моря. Несколько месяцев они жили в относительной безопасности. Но в ноябре того же года нацисты арестовали их, потому что у них не было паспортов. Анну и ее семью отправили в немецкий лагерь в Чехословакии. 5 месяцев они страдали от голода, ужасных условий и заболеваний. Анна хорошо запомнила все эти ужасы, и особенно болезнь сестры Эльзы.
0: Она была очень маленькой и не могла вставать или говорить. Она просто просила кушать. Качалась... туда-сюда. А вот так.
1: Но как бы плохо ни было, родители продолжали говорить им о том, что нужно доверять Богу.
0: Мне было 10 лет. Я шла работать рано утром. Однажды я спросила отца: «Папа, почему Бог не отвечает на наши молитвы?» Я думала о своих сестрах. Я знала, что они не выживут. Всегда, когда мы задавали папе серьезный вопрос, он брал нас за подбородок, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Вот так. Он сказал: «Дитя, дождь падает на праведных и нечестивых, но не забывай, что у нас есть Отец Небесный». Вот все, что он сказал. Эти слова так утешили меня, что я вернулась в тот темный барак, забралась на свою койку и сразу же уснула, несмотря на пустой желудок.
1: 8 мая 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Германии. Вся семья Анны выжила. Родители смогли собрать достаточно денег, чтобы купить билет на поезд в Западную Германию, которую тогда оккупировали американцы. Они провели 4 года в лагере для беженцев и в 1949-м отплыли на корабле в Америку. Они поселились в Филадельфии. Отец Анны стал пастором русскоговорящей общины.
0: Нас учили доверять Господу и любить Его, и поэтому для нас было естественно благодарить Его.
1: В свои 90 лет Анна говорит, что прожила чудесную жизнь. Она уже 65 лет в браке со своим мужем Гарри, мама, бабушка и прабабушка. Она рассказывает о том, как Бог всегда был с ней, даже в самые тяжелые времена.
0: Мы не просто выжили. Мы прожили и вышли из этого больше, чем завоевателями, потому что любовь Божья излилась на нас Духом Святым. И поэтому мы не отчаиваемся. Никогда. А теперь настало время писем. Ты готов?
1: А ты?
0: Я готова.
1: Не ожидала такого поворота?
0: Нет.
1: А все может быть.
0: Да. Итак, первое письмо от Марии. Она пишет: «Привет, Гордон. Необходимо ли нам, современным ученикам Христа, следовать старым законам Ветхого Завета? Я считаю, что это были правила для иудеев, а Новый Завет для нас».
1: Мария, в Ветхом Завете написано 613 правил. Раввины сосчитали их и объясняют их. Вопрос не в том, чтобы соблюсти их, а хотя бы запомнить для начала. А про соблюдение я вообще молчу. И в контексте этого мы начинаем понимать, что Иисус сделал для нас. На горе Преображения к Иисусу пришли Илия и Моисей, чтобы показать нам, что Он стал для нас законом и пророками, исполнением всего. Мне нравится изучать еврейских богословов, раввинов Их учение, это помогло мне в жизни, потому что у них много мудрости, и мне это нравится. Но когда я бреюсь утром, то думаю, а можно ли делать это согласно Торе? Вот почему я люблю послание к Галатам. Павел рассказывает нам о том, каким рьяным иудеем он был, как сильно он пытался исполнять закон. А потом он говорит, «Стойте в свободе, которую вам дал Христос». Это одно из величайших заявлений в мире. «Иисус – ваше спасение». Сам Бог сказал, «Я спасу вас». И это происходит не через исполнение закона, а через веру в Него. И когда она у вас есть, вы хотите исполнять 10 заповедей, вы хотите угождать Ему и любить Его еще больше. А закончим мы стихом из притч. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Будьте благословенны».

Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Gospel в Америке. И у нас много добрых вестей для вас в форме хорошей музыки. И Gospel в Америке и есть перекресток различных выражений евангельской музыки. Мой первый гость — молодой артист в современной христианской музыке. Он певец и композитор из Сиэтла, штат Вашингтон. Сейчас он живет в Нэшвилле. Здесь он пишет музыку и гастролирует. Сейчас он исполняет с группой Point of Grace, и они просто прекрасны. Его новый сингл называется «Иногда он успокаивает бурю». И это настоящая история. И он здесь, на Gospel в Америке, чтобы петь для вас. Поприветствуйте Скотт Крипейн.

Скотт Крипейн. Давай поговорим здесь, чтобы нас лучше видели. Это восхитительно. Большое спасибо. Я просто обворожен тобой, просто обворожен. Парень, который играет на пианино, то, чему я никогда не научился, и поет в то же время. Это просто поражает меня. И ты это делаешь так хорошо. И ты поешь свои песни тоже. Да, в основном. Вот что привело тебя сюда из Сиэтла. Из Сиэтла, Вашингтона. Я переехал в Нэшвилл, чтобы вырасти как композитор, чтобы развить дары и писать песни. Ты сначала не хотел быть сам исполнителем? Мне нравится и то, и то. Я любил исполнять песни, которые я писал. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал свое пристрастие к написанию песен. Но у меня есть возможность и петь эти песни. И это очень здорово. В Нэшвилле, если ты пишешь хорошие песни, как ты, и у тебя есть возможность самому их исполнять, и у тебя был ранний успех. Да. Я не знаю, насколько быстро он пришел, но у тебя был успех, как у поэта. Мой друг и я написали пару песен для недавнего альбома «Glad», песню «Цвет за пределами границ» и «Вера может». И она песня номер один в твоей категории. Да, мы очень благодарны за это. И эта песня трогает наши сердца. Нам об этом сказали парни из «Glad», и она много для них значила. Это очень здорово, что Бог использует это, и что Бог нашел хороший дом для нее. Песни словно дети. Ты производишь музыкальных детей, и они словно принимаются кем-то. Точно так и есть. И ты позволяешь кому-то воспитывать твоего ребенка. Да, и ты доверяешь им, и тебе хочется услышать хорошее, что они номер один. Это хорошо. А сейчас у тебя гастроли. Да, с очень хорошей группой. Да, у меня появилась возможность гастролей на западном побережье с группой Point of Grace. Я очень рад об этом. Это и возвращение домой, так что это очень здорово. То есть это почти домой, на западное побережье. Моя дочь живет в Сиэтле, и она ведет со мной передачу «Easter Seals» каждый год. И она тоже пишет хорошие песни. Но у нее 5 детей, которые занимают все время. Но если ты

деле. Что она значит? Возможно ли быть честным с собой до конца и с Богом? Ответ – да, но трудно. Так что я глубоко копаю при написании песен, и я очень честен с собой, потому что это позволяет Богу работать во мне по-честному. Вот где я нахожусь, и это реально. Может, это не там, где бы я бы хотел быть, или Он хотел бы, что я был. Но я здесь, и это здорово, потому что Бог может использовать это. Истина есть мудрость, и наоборот. Я только что это придумал, но я думаю, что это правда. Мне нравится концепция названия твоего альбома. Кстати, это то, что ты споешь для нас, не так ли? Я спою второй сингл для радио, который называется «Иногда он успокаивает бурю». Я на это и надеялся, потому что мы говорили о том, что он успокаивает бурю, а иногда он успокаивает своего ребенка. И мы услышим это Скотт Крипейн.

перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и исполнял эти песни. Так что, конечно, я полюбил их. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается. Ну, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других слов.
0: Кстати, а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
1: Троица — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, новый на греческом, но все равно его писали практически все те, кто принадлежали иудеи.
0: За малым исключением.
1: Принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, как Сына Божьего. И вот их мировоззрение, их, скажем так, языковая личность, если говорить филологическим языком, лингвистическим терминологией, отличается от греков. Вот смотрите, кто создал науку?
0: Греки.
1: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
0: вавилоняне
1: пирамиды.
0: Вавилоняне строили.
1: Вавилоняне научились, время создали, счет.
0: То есть наука была?
1: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
0: Греки.
1: Греки. Ни евреи, ни вавилоняне, ни египтяне. Так вот, слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
0: Это как происходит до рождения Иисуса Христа, так?
1: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
0: Нет, перевод на греческий.
1: Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
0: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
1: Это истории. Но если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки, новые жанры, что ли, новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимодействии.

0: отношениях, о делах, о происходящем. А совершенно другой язык, греческий. Или, например, смотрите, последний пример.
1: Хорошо, да.
0: Где вы в Библии читаете: «Давид шел не спеша, его русые кудри легко развивались под дуновением ветра, его выступавший из-под кудрей нос, орлиный там и прочее». Где вы читаете это описание?
1: Описание явно такого нет. То есть нет. За малым исключением, да, может, там...
0: Как это малое там исключение?
1: Был, та,
0: был
1: тот
0: красив
1: и тот
0: лицем и красив станом. Или выше от плечей своих.
1: Да.
0: Всего вот и все исключение.
1: Скудное такое.
0: Конечно,
1: вот описание.
0: Конечно, да, потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление, мышление в действии. Ни номинативно, ни мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего
1: то
0: Израиля.
1: Греческий язык — это такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать, язык.
0: Ну, это и поэтический в том числе язык. Язык по своей лексической системе несопоставимый, к примеру, с еврейским.
1: Но еврейский, он же тоже поэтический язык.
0: Но можно это сказать? Это иная поэзия. Иная поэзия, конечно. Где вы найдете рифму? Примеру.
1: Нет, рифмы...
0: Нету, да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык концептуализации.
1: Ну вот, Александр,
0: понимаете?
1: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
0: Надеюсь.
1: Но возникает вопрос, понимаете, вы смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке. То есть
0: мышление,
1: то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий. То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту, то есть помогает это, дополняет вот, друг друга этот Ветхий, Новый Завет, и почему все же греческий?
0: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать, словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля были переведены на язык науки. Понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
1: Но в этом нет какой-то профанности?
0: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто подойти и сказать: а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
1: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
0: Да.
1: И,
0: да.
1: Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
0: Конечно.
1: Или это,
0: конечно,
1: ну, какое-то требует определенное напряжение.
0: Нет, это можно увидеть легко.
1: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это
0: присутствует? Конечно, и в книге Откровения в особенном.
1: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
0: Давайте будем читать.
1: Да.
0: Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
1: Хорошо, давайте.
0: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
1: Хорошо, у меня будет перевод современный.
0: Первая глава книги Откровения с 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему

0: нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? А адресат, адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном жанр, да? мире. Да, да, эпистолярный жанр. Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
1: В чем необычность этот?
0: А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
1: От того, кто есть, ну, в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
0: От того, который есть, и был, и грядет. Раз.
1: И от семи также духов.
0: И от, предлог опять от, два, от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
1: И от Иисуса
0: и от
1: Христа.
0: Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? От того, который есть и был и грядет. Раз. Одна Раз. Личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его. Два. И от Иисуса Христа. Три. Видите, предлог от, трижды упоминаемый, как бы создает... Точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения. Если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить во имена. Так ведь?
1: Да.
0: Во имена Отца и Сына и Святого Духа. Но во имя, единственное число у существительного имя. Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой, разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то, как же это сформулировать? Триединый, да простите, триединый. Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
1: Ну, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу «во имя». Да. Отца, и Сына и Святому, формула, да. Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть, да, от кто там... был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
0: Давайте разберем каждое
1: почему
0: по отдельности.
1: Почему семь духов и почему вы вот считаете, что да. вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
0: А, от того, который есть, был и грядет. Это кто?
1: Ну, это, видимо, Отец.
0: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
1: Хочется, но если бы, дальше было не пояснение, да, что вот Иисус да. Христос.
0: Иисус Христос здесь будет, да. Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был, грядет. Чуть-чуть ниже опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности, который... Есть, был и грядет.
1: Ну, я согласен.
0: Хоть временное, последовательность времен не соблюдается, настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее. Он, прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто, в принципе, да любой переведет «пантократор».
1: «Пантос» — это все, и «кратор» — творец, создатель.
0: Да,
1: да,
0: вот это, да.
1: Который все,
0: пантеизм,
1: все создал.
0: Например, да.
1: Тот, который все создал.
0: Да, «кратор» — демократия.
1: То есть это не то английское слово creation.
0: Нет, это не творение. Да. Это демократия, власть.
1: А, кратос.
0: Всевластный.
1: Всевластный.
0: Да, владеющий всем. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
1: Александр,
0: тот,
1: спасибо,
0: вот
1: вы так
0: все.
1: Подкорректировали.
0: Да. Вседержитель. Правильно. Этим словом пантократор называется в Откровении только Отец. Давайте еще четвертую главу откроем.
1: Давайте.
0: Четвертая глава, сцена
1: в храме. Но вы вернетесь, Александр, да. Вот по пояснению
0: сцена,
1: семи духов.
0: Сцена в храме, 4 и 5 глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко Царство Небесное. И мы читаем, смотрите, в 4 главе вообще нет Иисуса Христа. Он появится в 5 главе как агнец, как бы закланный.
1: А в чем в 4 главе идет речь?
0: Просто мы увидим, да, увидим, восседает на престоле, и 4 глава, 8 текст. «И каждое из четырех животных имела по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый – это Отец. Когда речь идет, Он Альфа и Омега, Он первый и последний, Он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет. Он, видите, попытка представить его вне времени. То есть все пространство времени.
1: Он не зависит от этого времени.
0: Да, он вне этого. Он который всегда, он есть сущий. Помните, он откроет себя так Моисею в неопалимой купине в книге «Исход». В горящем кусте откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега — это, опять-таки, мы можем представить себе круг.
1: Первый, последний.
0: И безначальный.
1: Безначальный.
0: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое, нерушимое действие. Вот он предстает, Отец.
1: Да, и в 4 главе это вот более посвящено ему. Да, вот та
0: четвертая глава. Да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей, сознательно. Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
1: Ну, не по крайней мере, известных, ряда. Да?
0: Да, да. Ну, если мы говорим, да. Да, там тоже, не знаю, там. Стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. Чувствуете?
1: Да.
0: Небо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
1: Ну, да, да.
0: Поэтому, когда перечисляется приветствие от трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям, они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущать. Семь,
1: да, смущает,
0: духов.
1: Смущает.
0: Один, два, три. Там семь духов.
1: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
0: Нет, семь духов не первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
1: Да,
0: и в особенности цифровых символов.
1: Да, да, да.
0: То есть цифры не имеют там своего буквального значения. Семь не значит семь, и три не значит три. Но семь, как вы прекрасно знаете, является выражением...
1: Божественной полноты.
0: Полноты, конечно, полноты. Семь духов – это полнота духа.
1: То есть это символическое о Духе Святом.
0: Конечно.
1: Хорошо, Александр. Также вот, если вы позволите, опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
0: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть Духа
1: Святого. Но мы сможем вернуться к
0: этому. Да, мы вернемся.
1: Хорошо.
0: Возможно, проскачем на современных скоростях.
1: Хорошо.
0: Но вот Духа. Просто
1: но я думаю, что это тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
0: Исайя 11 глава. Исайя 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и Альфа и Омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся,
1: да.
0: Бог Яхве, открывающийся. То же самое о Духе. Просто заскочим в книгу Исаии, 11 глава, 2 текст.
1: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
0: Безусловно. Безусловно. Само себя объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, Потом заходит

0: речь и о духе. Ну, давайте первый и второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, дух премудрости и разума, и совета, и крепости, дух ведения и благочестия». Сколько характеристик духа?
1: Пять.
0: Отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. «Дух Господень, премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия».
1: А, ну семь.
0: Да. Вот эти семь характеристик духа образуют некую полноту духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе.
1: Отрасли тоже семь, да?
0: От корня Иисеева, да, сыне Давидовом. Да? Дух в полноте. Поэтому семь характеристик духа. Возвращаясь.
1: То есть не зря это все же семь. Здесь,
0: нет,
1: так, характеристики,
0: конечно, семь духов. Семь духов. Или чуть-чуть, например, послание к семи церквам, в каждом, каждое из них будет заканчиваться типичной формулой. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
1: Что Дух говорит?
0: Что Дух говорит церквам.
1: Личностные каждое характеристики, послание, то есть каждое он может послание говорить.
0: Да, да. Каждое послание заканчивается. А всего послание к скольки церквам в Откровении?
1: Семь.
0: Семь. И семь раз, что Дух говорит церквам.
1: Да? Каждый раз, да. Вообще, очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
0: да,
1: употребляемое.
0: Да. Или, смотрите, опять-таки, 4 глава. 4 глава, 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. Восседающий Отец, Вседержитель, Пантократор, и семь духов у престола его», выражается через семь светильников. Или в пятой главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами Филиоквы.
1: От кого... Филиоквы — это что?
0: И от сына, если буквально с латыни переводить.
1: Формула,
0: ну,
1: да?
0: Вопрос в том, от кого исходит дух. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает семь церквей. Да? То есть вот он такой. И вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа. И мы видим три номинации Иисуса Христа, три наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И три действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему, нас от грехов наших кровью свою, и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть? Иоанн – еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом. Иногда,
1: да,
0: делает,
1: интересно,
0: ошибки даже. И вот даже приветствие.
1: Ошибки.
0: Да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
1: Хорошо.
0: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Ну, ладно.
1: Ну, не будем отвлекаться. Хорошо.
0: Да. Приветствие от Отца, от Духа, от Сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее, будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в трех наименованиях, в трех качествах и в трех действиях. Три, три, три. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. Три единый. Приветствие, мир и благодать от три единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
1: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
0: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают и знают евреи. Но знание греков и знание евреев — это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
1: Да.
0: Возникает иногда

0: вопрос. Они вообще каковы?
1: Да, да, да,
0: каковы?
1: Конечно. Как, плюс как использование это? Слов отец, сын.
0: Да, отец. Ну, это метафора. Это метафора, которую нельзя это провести не биологическое полную аналогию.
1: Такое нет, понятие.
0: Нет, нет.
1: Это в статус, да?
0: Статус. Это метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе. Вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь. Мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги. Ну, Библион.
1: Седьмая глава.
0: Да, ну, а Септуагинту я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги в шестом веке до нашей эры? Какие книги?
1: Да,
0: книги?
1: Мы как-то с вами говорили.
0: Да, книги
1: то
0: были
1: изобретены. В том значении нет. Свитки.
0: Конечно, книги были изобретены в конце первого века. Ну, в первом веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в шестом веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
1: Ну, конечно.
0: Ну, простите,
1: конечно.
0: Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.
1: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда использовали
0: этих слов. Конечно, это метафора. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните, семиотический треугольник Огдена Ричардса?
1: Да, да, да. Помню вашу программу.
0: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем четвертую и пятую главу. Пронесемся эдаким ураганом да. Катриной.
1: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше. Александр.
0: Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь, прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите, ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4:8. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг. А внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
1: Который
0: отца,
1: был,
0: грядет, отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
1: Отца.
0: Отца. Пятая глава, мы видим уже девятый текст. И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
1: Иисус.
0: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
1: Агнец.
0: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнецу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
1: И сидящий на престоле и Агнец.
0: Славит отца, славит отца, славит сына, славит сына, славит отца и сына. Они прославляемы равности. Это
1: Александр,
0: говорит о равности их природе.
1: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге, нашим дальнейшим программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом и пройти достойно этот путь. Пусть Господь вас благословляет. Всего вам наилучшего. До свидания.

0: Служители церкви тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пастырей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пасторское служение. Апостол 3 года ходил вместе со Христом, и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу, причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей, и не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он, в каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я как простой прихожанин имею право на ошибки, и мне проститься. А на служителе ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в 3 главе написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это первое его послание, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель стараний Христо...» Да что ты будешь, каких стараний? Капец вообще.
1: Страданий.
0: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот как пастырь.

Сити написано, подавая пример, надзирая. Это греческое слово «епископунтес», то есть надзирающий, надсматривающий, от слова «епископ», то есть тот, кто присматривает за кем-то. То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь. Или, образно говоря, пастух вверенного ему стаду. А есть еще вот такое. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова «пресбутерос», то есть «старший», тоже служитель. Ну, в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают в зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти? И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их, ну, обязанности. Ну вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У Него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служение в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу. Ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю. Но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома. Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно. Понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я, и Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Служители церкви тоже люди, такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью. Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей.
во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали Священное Писание и более другим ничем не занимались, только этим. Печатный станок еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге «Чисел» в 18 главе. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». То есть, когда я отдаю средства для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот, чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть одну десятую часть от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить десятую часть от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота, и даже были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие, привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Но это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности, личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении одной десятой части от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога, и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии написано так. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Заметили,
Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге Израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал: «Я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Его принципы вечны. И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писания даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковом, когда он еще был молодым. Эта история записана тоже нам в наставлении. Этот самый Иаков жил, ну, в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома. Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, ну, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына. И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама Иакова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушанье из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика, своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца. Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был стар, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревекка, мать Иакова, приготовила кушанье из козленка и стада. И вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исав узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали, как будто чувствовали что-то. А Исав родился весь красный, отсюда и имя такое, Исав, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения в чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушанье из чечевицы за первородство. И чечевица эта была тоже красной, едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман.
Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе“». Иаков пробудился от сна своего и сказал: „Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал“. И убоялся и сказал: „Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные“. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: „Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть“». Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что, несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещает не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? „Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь“. Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху, как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано нам в наставление, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в 3 главе. Там так и написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кров и одежда. Им где-то надо жить, что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое.
Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос

Ну вот право, ну что ж такое-то, тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так, кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире. Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования и прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал, и это записано в книге пророка Малахии. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Псалме 36 написано, псалмопевец говорит, «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. Это для Бога. Служители тоже люди.

В Соединенных Штатах Америки в доме отставного лейтенанта над диваном висела картина. Какое-то время назад в нее попали дети, играющие в мяч, и она упала за диван. Спустя время ее поместили за шкаф, затем переместили еще в какой-то темный угол, и все о ней благополучно забыли. Ну вот, решили навести порядок в доме, и тогда вынесли все, что находилось в доме, на лужайку и устроили распродажу. И вот прохожие, проходившие мимо этой распродажи, обратили внимание на одно из произведений, которое выглядело очень старым. Как оказалось,

писалось, эта картина действительно была древним произведением, потому что здесь была представлена для художников работа Микеланджело Пьета, которая была написана в 1545 году. Картину отправили на экспертизу, и спустя какое-то время на аукционе Сотбис она была продана за 250 миллионов долларов. То, что казалось никому не интересным, то, о чем все забыли, вдруг оказалось столь важным и ценным. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию, то обнаруживаем здесь, что иногда в нашей жизни мы очень легко относимся к ценным вещам и забываем о том, что им имеет настоящее подлинное значение. И теряем из виду самые основные вещи, которые имеют достаточно важное значение для человека. Как так случается в жизни, что люди теряют Христа? Когда мы читаем Евангелие, чаще всего мы читаем истории о том, как Христос находит людей в разных местах и в разных обстоятельствах. Есть притча Иисуса Христа о потерянном, и мы знаем о том сюжете, как описан процесс поиска утраченного. Но давайте сегодня поговорим о том, как можно потерять Иисуса Христа. Для этого мы с вами обратимся к Евангелию от Луки. И здесь, на страницах этого Евангелия, посмотрим на историю, которая описана 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Как случилось так? Почему родители не заметили, что Иисус Христос остался в Иерусалиме? Почему могло случиться так, что он был не там, не вместе с ними? История понятна. На праздник в Иерусалим ходили целыми семьями. Иосиф и Мария привыкли, что если они направляются куда-то, то Иисус Христос, будучи послушным сыном, всегда находится там, где и должен находиться. И именно так они относились к этому и сегодня. Они понимали, что Иисус Христос вместе со всеми людьми направляется домой после праздников. Они делились впечатлениями, они рассказывали друг другу о тех событиях, которые происходили. Они могли посвятить внимание общению с родными и близкими людьми, может быть, членами семьи, которые жили уже в других городах, в других поселках. Но тот, кто был целью их жизни, тот, кто был самым важным для них, оказался обойденным их вниманием. Они не знали, где находится Иисус Христос, и шли спокойно вместе со всеми, пока не обнаружилось, что Христа нет. Наверное, иногда в нашей жизни случается нечто подобное, когда нам кажется поведение Христа очень предсказуемым, когда нам кажется, что Он будет делать вот это или вот это, Он ожидает нас вот это или вот это, когда мы видим предсказуемость Его ожиданий, мы готовы успокоиться и сказать, что все будет нормально. И вот когда мы находимся в этом состоянии, как раз-таки случается то, что случилось и у Иосифа с Марией. И Иисуса Христа не было рядом. Он не оказался среди друзей, он не оказался с детьми знакомых, он не оказался вообще в той группе, которая теперь путешествовала обратно домой. Как только мы расслабляемся, как только мы чувствуем, что все в порядке и все понятно, Иисус Христос исчезает из нашего поля зрения. Это важный момент христианской жизни, христианского опыта. Никогда нельзя думать о том, что Христос будет там, где мы его себе представляем. Потому что на самом деле он может оказаться в самом неожиданном месте. Теряя Христа из виду, теряя его из нашего присутствия, из нашего окружения, мы теряем верность
курса, которым направляем свой путь, и путь в духовной жизни. Как мы ведем себя, когда мы теряем Христа? Что происходит с человеком, который потерял Христа из виду? Кто виноват в том, что я потерял Иисуса Христа из виду? Кто несет за это ответственность? Мы вновь обращаемся к Евангелию от Луки и читаем здесь. «Но думали они, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, идущих обратно в Иерусалим, что переживают родители? О чем они думают? О чем они говорят между собою? Что становится главной целью и сутью их общения? На чем сосредоточены его мысли? На чем они концентрируют свое внимание? О чем они думают? Они вспоминают место, где они видели его в последний раз рядом с собою. Они думают, куда он мог пропасть из их поля зрения. Все, что сосредоточено в их сознании, оно сосредоточено вокруг того, где его найти. И когда они сосредоточили все свое внимание на нем, они возвращаются в Иерусалим. И евангелист Лука продолжает свое повествование. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“». Кто виноват? Кто виноват в том, что они потеряли Иисуса? Из этой фразы, которую мы видим здесь, формируется ясное понимание. Он виноват. Иисус стал виновником этого обстоятельства. Но точно так же происходит и в нашем опыте христианской жизни. Когда мы не видим Христа рядом с собой, когда мы не видим и не чувствуем присутствие Бога, когда мы не ощущаем Его влияние на нас, причиной мы видим Его. Почему Он оставил нас? Почему Он ушел от нас? Почему Он не был рядом с нами? Но на самом деле причина состоит в том, что мы перестали думать о Нем. Мы перестали жить Его ценностями, жить Его идеалами. Мы забыли о том, что Он ожидает от нас. И далее евангелист Лука повествует нам и говорит: «Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“ Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Иисус Христос находится в послушании своим родителям. Он находится рядом с ними. Не он причина того, что они его потеряли. Так случается, что мы, говоря о наших бытовых вопросах, задаваясь проблемами повседневными, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, почему-то теряем из виду, что реальность Иисуса Христа, присутствующего каждый день с нами, определяет правильность наших шагов и нашего выбора. Так случилось и в этой семье. Есть еще одна история, которая записана в Евангелии от Луки, которая описывает нам ситуацию, связанную с тем, как люди переживают, когда они теряют Иисуса Христа. И в этом отношении эта история повествует теперь уже о учениках, которые ожидали нечто особенного от Иисуса Христа. И они ведут себя определенным образом, когда они ощутили, что они потеряли Иисуса Христа. Давайте мы обратимся и будем читать Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 текста. И здесь мы обнаруживаем следующее повествование. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий в 60 от Иерусалима,
называемое Эммаус. И разговорились между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, шел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Иисус Христос шел вместе с ними, слышал их беседу, слышал их разговор, и этот разговор был сосредоточен на определенной теме. Они не поняли событий, которые произошли в Иерусалиме. Эти ученики, идущие в Эммаус, были несколько разочарованы. Почему они были разочарованы? Что случилось такого, что привело их в это состояние? Потому что им стало непонятно поведение Иисуса Христа. Они видели, что популярность Христа растет среди народа. Им хотелось, чтобы Иисус Христос воспользовался этой популярностью. Им хотелось, чтобы Он занял определенное место в обществе среди всех людей, чтобы Он занял место того, кто мог бы управлять всем народом. Но это не являлось целью Иисуса Христа. Они потеряли из виду ту задачу, которая стояла перед Ним. И далее, когда мы читаем повествование Луки, мы обнаруживаем, что эти путешествующие в Эммаус думали о том, что Христос не все сделал так, как надо было сделать. Священное Писание продолжает и говорит: «Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, и мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Удивительная вещь. Неоднократно Иисус Христос говорил им о том, что ему предстоит пострадать. Он говорил им о том, что будет происходить в процессе его искупительной жертвы. Он рассказывал им о том, что другого пути нет, что он не ищет царства этого мира. Но когда это случилось, они разочарованы. Они потеряли Иисуса Христа из виду. Они не чувствуют того, где он должен находиться. И в связи с этим, идя, рассуждают, уходят с того места, о котором он говорил им. Ведь он, обращаясь к ученикам, говорил, что он обязательно встретит их в Иерусалиме. А эти два ученика направились в сторону от города, где Иисус Христос должен был их встретить. Они идут, рассуждая, переживая, они думают о том, что было сделано не так. И они забыли о том, что планировал совершить Иисус Христос. Как мы ведем себя, когда теряем Иисуса Христа из виду? Что делаем мы? Мы ищем того, кто виноват. Мы хотим сказать Иисусу Христу: вот уже третий день, как это все случилось, и должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит в моей жизни. Где ты? Почему тебя нет рядом со мною? Почему ты оставил меня здесь? И выглядит все так, как будто виновен в этом положении именно Иисус Христос. Но на самом деле причина совершенно в другом. И далее евангелист Лука повествует нам продолжение этой истории. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, и женщины, так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть все процессы, которые должны были произойти, очевидны, они на поверхности. Да, Христос воскрес. Да, он теперь уже не находится в могиле. Да, вопрос искупления совершен. Но это не дает уверенности ученикам, что все произошедшее свидетельствует о том, что исполнилось Божье пророчество.
Обратите внимание, когда люди теперь находятся в этом месте, концентрируют свое внимание на Иисусе Христе, когда Христос задает им конкретный вопрос, когда Он ожидает от них ответа на этот вопрос, когда Он дает им вопрос, задает вопросы, которые позволяют формулировать задачу, которая их беспокоит. Иисус Христос оказывается рядом с ними для того, чтобы ответить на эти вопросы. И тогда мы смотрим на 25 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда Он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как мы должны искать Иисуса Христа? Да, мы иногда теряем Его из виду. Да, мы теряем Его, потому что мы не понимаем Его действий. Да, случается так, что мы делаем Его виновным в этих обстоятельствах. И мы говорим о том, что мы ожидали от Тебя большего, но Ты не сделал то, что мы ожидали. Что делать с этой ситуацией? Что мы должны предпринять? Иисус Христос открывает Слово Божье. Более того, Священное Писание говорит, что Он начинает объяснять пророчество. Ключевым аспектом является то, что пророчество повествовало о том, как должно было совершиться действие Божье в отношении искупления человечества. Как все должно было происходить, предсказывали пророки. И именно поэтому к ним отправляет Иисус Христос этих учеников, которые направляются в Эммаус. И тут из пророчества Он поясняет, что все это так и должно было случиться. Если мы чувствуем, что мы потеряли Иисуса Христа, что Он не находится рядом с нами, виноват в этом не Он. Мы перестали на Нем концентрировать свое внимание в силу бытовых вопросов, переживаний, с которыми мы столкнулись. И теперь Бог приглашает нас открыть Слово Божье, открыть пророчество, посмотреть на эти пророчества, проанализировать эти пророчества, потому что оттуда, из пророчеств, мы можем увидеть, что Он должен делать те шаги, которые Он предпринимает сегодня. И далее евангелист Лука повествует для всех нас. «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им, как сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них». Потрясающие слова. Иисус Христос пришел к тем людям, которые ощутили себя обманутыми. Он пришел к тем людям, которые хотели узнать об Иисусе Христе. Он начал рассказывать им пророчества. Более того, когда Он представил им всю миссию Иисуса Христа на этой земле и подтвердил то, что уже и так стало очевидным фактом, то, что говорили женщины, то, что говорили ученики, которые пошли проверить пустоту гроба. Когда все это было сделано, Иисус Христос входит в более тесный контакт с ними. Евангелист Лука очень детально описывает эти действия. Он преломляет для них хлеб. И это становится фактором, который определяет их прозрение. Они видят, что перед ними Иисус Христос, перед ними Тот, Который совершил искупление, перед ними Тот, Который вел их до сих пор и рассказывал им о том, как должно все происходить. Конечно же, дорогие друзья, когда мы смотрим на эти факты, описанные Лукой, как это помогает нам сегодня, людям, живущим на этой земле, узреть для себя решение главного вопроса? Как его искать? Слово Божье, книга Библия, написанная для того, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа здесь. Если нам кажется, что мы оказались оставленными, значит, нам нужно сконцентрировать свое внимание на пророчествах о Христе, на Евангелии, которое повествует о Христе. Нам нужно применить это Евангелие в нашем опыте, в нашей жизни, и мы увидим,
что следование за Христом –

описанное в Евангелии, отразится в нашей жизни. И если это случится, если мы последуем за Христом, то мы увидим, что это понимание Евангелия приведет нас вновь к Иисусу Христу. Мы вновь Его найдем для себя. Мы обретем Его для того, чтобы снова следовать за Ним. Когда мы читаем этот отрывок в его продолжении, мы понимаем, что случается с этими двумя учениками. Они уже не могли удержаться. Иисус Христос пропал из их вида. Они не видели Его, но они не остались в Эммаусе. Евангелист Лука, продолжая описание, говорит в 32 стихе: «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Они отправились в Иерусалим. Они отправились в правильном направлении. Именно там предварял их встретить Иисус Христос. Они должны были встретиться с Ним в Иерусалиме, не в Эммаусе, ни в каком другом населенном пункте. Там воскресший должен был встретиться с ними. И они побежали туда для того, чтобы рассказать о своем опыте встречи со Христом для всех остальных учеников, чтобы укрепить их веру, чтобы сказать им о том, что не зря все было сделано, что на самом деле Иисус Христос жив. Он воскрес для того, чтобы дальше вести свой народ до того дня, когда Он явится во второй раз на эту землю. Дорогие друзья, когда ученики пришли к остальным апостолам, евангелист Лука говорит, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Преломление хлеба Иисуса Христа, Иисусом Христом для этих двух учеников – это факт Его заботы о нас, когда мы забываем, где Его найти. Когда мы теряем из виду Иисуса Христа, Он приходит к нам для того, чтобы мы могли увидеть это действие, увидеть Его присутствие рядом с собою. Что важно для нас усвоить из этих двух историй? Первое. К сожалению, иногда Иисус Христос теряется из нашего вида. Мы озадачиваемся своими домашними делами, бытовыми вопросами, вопросами своей обычной, текущей, повседневной жизни. И нам, подобно родителям Иисуса Христа, земным Его родителям, кажется, что Он где-то рядом с нами. Но помните, если наши глаза не устремлены на Него каждый день, если мы не обращены к Слову Божьему каждый день, мы обязательно потеряем Его из виду. В наших повседневных делах мы заблудимся и потеряем то, что Он описал как предваряющие события для каждого из нас. Второе, на что мы должны обратить внимание. Если мы потеряли Иисуса Христа из виду, если Он не ощущается нами в нашей жизни, в нашем опыте веры, если мы не чувствуем, что Он присутствует здесь, сейчас, вместе с нами, что нам нужно сделать? Нам нужно искать причину в нем или по-другому посмотреть на ситуацию? Евангелист показывает для нас. Мы должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Иисуса Христа искать. Иосиф и Мария оставляют своих родственников, разворачиваются и идут в обратном направлении. Все теперь, что было вокруг них важным и ценным, перестало играть такую роль. Важным и ценным для них стал Иисус Христос. И поэтому идут и ищут Его в Иерусалиме. И находят Его обязательно. И видят Его там, в храме. Ученики, идущие в Эммаус, потерялись в том, чтобы понимать действия Иисуса Христа. Но идут вдвоем и беседуют об Иисусе Христе. И когда они беседуют об Иисусе Христе, они не могут понять, почему так сложилось. И когда они сосредоточены на этой теме, сам Господь Иисус Христос приходит к ним для того, чтобы рассказать им о том,
что случилось, и истолковать для них пророчество Ветхого Завета, для того, чтобы, увидев толкование этих пророчеств, они убедились, что Иисус Христос делает то, что Он и должен был делать для них. Дорогие друзья, когда мы читаем Слово Божье, оно помогает нам найти Иисуса Христа. Целью всей нашей жизни должно стать желание обрести Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его в нашей жизни, чтобы мы могли доверять Его наши вопросы веры, наши вопросы спасения. И важно, чтобы мы могли научиться Ему доверять в наших бытовых и повседневных вопросах. Он всегда готов быть рядом с нами. Он любит нас. Он заботится о нас. Он желает, чтобы мы видели все то, что Он совершил ради нашего искупления, ради нашего спасения, ради того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми детьми живого Бога. Но для этого очень важно, чтобы наши мысли, наш разум был сосредоточен на Слове Божьем. Чтобы мы с вами искали познание на страницах Библии, где нам искать Иисуса, и никогда в своей жизни не теряли Его из виду. А если это случилось, чтобы мы вновь обратились к Божьим пророчествам для того, чтобы здесь увидеть нашего Бога.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Принято считать». Я молодая, рожу еще. Часто думают женщины, когда решаются на аборт. Но как аборт влияет на саму женщину, ее физическое здоровье и ее отношения с близкими? Сегодня мы говорим о последствиях абортов. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Рада снова приветствовать вас в нашей студии. Последствия абортов для женщины и для ее ближайшего окружения разнообразны. Перечислите сейчас, пожалуйста, эти последствия.
1: На самом деле последствия, с которыми сталкивается женщина, они действительно очень сложны. И, как правило, женщина, идущая на аборт, она, скажем так, практически не предупреждена о тех последствиях, с которыми она столкнется. И по статистике, до 80% женщин, они не знают на самом деле, не информированы о тех последствиях, которых им придется пережить, столкнуться именно после того, как они пройдут эту процедуру. Какие бывают последствия? В первую очередь физические последствия, те, скажем, моменты, с которыми придется столкнуться ее организм. Это как очень часто кровотечение, риск внематочной беременности. Также очень часто последующее бесплодие является именно причиной того, что до этого женщина делала аборт. Также гормонозависимые опухоли, такие как рак молочной железы, это также зачастую является причиной предыдущего аборта. Также различные эндокринные патологии, да? Различные менструальные нарушения также являются причиной именно, является аборт, который перед этим женщина прошла.